0: Вот теперь надо быть начеку. Вот.
1: Вот так улов.
0: Сборщики налогов.
1: Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
0: Я свой налог заплатил.
1: Это было в прошлом году, Петр.
2: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
3: Не смей так говорить о нашем учителе.
0: Приходите завтра, вы получите деньги.
1: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
0: Иисусу платит налог. Но это позор для него. Отдать монеты ваши грязные руки.
2: Можешь звать его учителем и сыном Божьим. Но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
1: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
3: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: Прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя рассердило?
0: Они плохо говорили о тебе, учитель.
1: Прости их, Петр. Ты должен любить их. Иди к морю и забрось свой невод. Когда ты поймаешь первую рыбу, то найдешь у нее во рту достаточно денег для уплаты налогов.
0: Я сделаю так, как ты говоришь, Господи.

0: А я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. Кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? Он слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.
2: Ха-ха-ха!

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: Прости, что я разбудил тебя, но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной. Говори, что тебя волнует.
0: Я знаю, что надо прощать, но порой есть такие люди, которые...
1: Мы должны прощать каждому, Петр.
0: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
1: Я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги. Пришло время вернуть долг, но у него не было средств. И вот его привели к царю для расплаты.
2: Ты мне должен много денег, Хазар.
0: Много денег? А не мог бы ты сказать, сколько именно? Что это значит, много денег?
3: Хазар, посмотрим. Хазар. А, вот здесь 10 тысяч талантов.
2: Вот что я называю много денег.
0: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 тысяч талантов. Я смогу вернуть их на... через полгода. То есть, что я говорю, через полгода, через 3 месяца, через 2.
1: Что?
0: Через 1. Да, через 1 месяц.
2: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
3: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
0: Нет, нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь, я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь, государь.
2: Хазар, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово. Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
0: О, спасибо, Ваше Величество. Спасибо, вы очень добры. Я запомню это, государь. Спасибо вам, спасибо. О, спасибо, Ваше Величество. Вы так добры, Ваше Величество.
2: Отпустите меня. Слышали, что сказал царь? Я прощен.

0: ты уедешь, Миках?
1: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
0: Сколько времени это займет?
1: Немного. 3-4 недели.
0: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
1: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
0: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
1: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
0: А ты заплати ему попозже.
2: Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
3: И я сказал ему: Ваше Величество, мне нечем платить.
4: Нечем платить царю?
3: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
4: И что он сказал, а? Что

0: сказал царь?
1: А ты как думаешь? Он сказал: я прощаю тебя, мой друг Хазор, иди с миром. А? Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
2: Спасибо.
1: Мне кажется, это все мое.
2: Хазар!
1: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
2: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
1: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милость. Я тебе покажу.
2: На помощь! Скорее на помощь! Кто-нибудь на помощь! На помощь!
3: Что здесь происходит?
0: Вот, он не платит долги. Вот договор. Ты там стоит его подпись, он не платит.
3: Это не твоя ли подпись?
1: Да, но...
3: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
0: Я не люблю такие вещи, но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
3: Пошли со мной.
1: Пожалуйста, дай мне шанс.
4: Спасибо.

0: привести сюда Хазова.
1: Я еще никогда не видела.
2: Что?
1: Пусти меня, спрячь!

0: извините меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
1: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня! Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
1: Спасибо.

0: Это несправедливо. Прошу вас, ваше величество, будьте милосердны, государь. Жальтесь, государь.
1: Хазар, друг мой, я жалился бы над тобой. Но как я могу простить тебя, если ты отказался простить других?

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, Он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз.

сну, душу дай свет, чтоб знать, как жить мне. Дай мне тот дар сказать, я

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух

0: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а? До свидания, господа.
1: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
0: Иисус учил нас прощать.
1: Да, но не этих же.
0: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостини, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять? И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал. «Сделаем что-то религиозное.
Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом по расположению своего сердца.
Никто другой не может сказать: «Так говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Live TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится: «Давайте, и дастся вам». Здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». «Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную». Очередность такая: «Давайте, и тогда дастся вам», а не такая: «Ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят: «Ну да, я начну это делать тогда,

когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это. Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит: «Давайте, и тогда дастся вам». Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом: «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят: «Придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой, и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится, другой сверх меры бережлив, и однако же беднее. Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос: могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей — съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И как я уже говорил, здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». И здесь также: «Будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен». Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материал

Материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе. Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство. Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит, «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. «Отпускай хлеб твой по водам». Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из 3 стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5-6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай.
Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы и так далее.

это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост. Он говорит, один сеет, другой поливает, но Бог дает рост. Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби, например, мотоспорт, он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие даяния и принятия. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей.

заключение. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. Если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит: «Бог благословит тех, кто благословляет Его». Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

Хочу сказать пару слов по поводу объявлений, а вы пока откройте пособие на законе внешней направленности, мы перейдем к нему через полторы минуты. Из личного опыта я знаю, что объявления ужасны, куда ни поставь. Разве не так? Мы пробовали делать объявления до служения, и никто их не слышал, потому что все опаздывали. Пробовали делать их в середине служения, и они портили сам дух служения. Тогда мы поставили их в самый конец, и стало еще хуже. Бог совершил замечательные дела сегодня. Эмма будет раздавать детям лимонад в подсобке. В 6 часов будет встреча там-то. 8 там-то, если у вас красные туфли, идите в синюю комнату. Если у вас синие туфли, идите в красную комнату. И ваше замечательное служение сходит на нет, и всем запоминаются только последние минуты. И вот что я решил. Не нужно просто делать объявления, просто сваливать на людей информацию. У нас есть цель, есть видение. Так давайте проповедовать объявления. Это могут быть очень короткие проповеди на 3-4 минуты. Допустим, нам предстоит женская конференция, и мы хотим, чтобы женщины зарегистрировались на нее после служения. А кроме того, мы хотим, чтобы все записались в малые группы. И вот сейчас...

Сейчас я сделаю об этом объявление. Вы готовы? Я очень рад, что вы сегодня пришли, не правда ли, мы прекрасно провели время в поклонении. Хочу сказать пару слов женщинам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но когда мы только начали ходить в эту церковь, моя жена чувствовала себя очень одиноко, ведь она никого здесь не знала. Мы, как церковь, стремимся взращивать людей духовно, чтобы они влияли на свое окружение и на окружающий мир. Но у всех у нас столько проблем и потребностей, что просто невозможно помочь каждому в рамках большой встречи, такой как эта. Поэтому мы приготовили кое-что особенное для вас, женщины. В эти выходные у нас будет женская конференция. Всю информацию вы можете получить у столика в вестибюле. И еще хочу сообщить вам, что мы заботимся не только о женщинах. Я тоже после того, как пришел ко Христу, первый год или два являлся в церковь, сидел в зале и уходил, так ни с кем не познакомившись. А потом случайно кто-то пригласил меня на собрание малой группы. Я пришел, и там были настоящие люди. У меня в то время была одна большая проблема, и когда я рассказал о ней, эти люди помолились обо мне. На следующей неделе я снова пришел, и они продолжали обо мне молиться. В результате я очень с ними подружился, и эта группа изменила мою жизнь. И теперь я не могу об этом молчать. Мы верим, что жизнь людей меняется именно в малых группах, и приглашаем вас присоединиться к одной из них. После служения подойдите к такому-то столику, и там вы сможете записаться в группу, которая собирается недалеко от вашего дома. Понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, это было поинтереснее, чем такое объявление женщины? Конференция стоит $19.50, начинается в пятницу вечером. Мы организуем доставку автобусом от станции метро. Пока регистрация идет не очень, но нам нужно, чтобы вы поехали. Так что запишитесь, пожалуйста, в пятницу, обещает дождь. Поэтому не забудьте зонтик. Думаю, мы замечательно проведем время. Кстати, там будет выступать Глэдис, жена двоюродного брата Боба и так далее. Превращайте объявление в мини-проповеди. Если вы меня внимательно слушали, скажите, какие аспекты нашего видения я подчеркнул? Что наша цель здесь прославить Бога, что мы хотим ответить на ваши нужды, что жизнь людей меняется в малых группах. Да, вам нужно сделать шаг, но мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы церковь отвечала на ваши нужды, помогала вам расти и становиться такими, какими Бог хочет вас видеть. При этом объявления заняли времени, как обычно. Кстати, вы заметили, что вначале я поблагодарил людей и сказал, как хорошо вместе поклоняться Богу? То есть я связал свои слова с песней, которая была перед этим, а потом мы возвращаемся к прославлению, или я говорю какую-нибудь фразу, которая связывает мои слова с темой проповеди. То есть объявление нельзя рассматривать как отступление от хода событий. Это возможность еще раз подчеркнуть видение и ценности церкви. Ведь все, что мы делаем ради достижения Божьих целей для нашей церкви. Поэтому мы никогда не утомляем людей сухими объявлениями. Это понятно? Хорошо. Тогда перейдем к закону внешней направленности. Это будет короткое занятие. Дело в том, что этот закон очень прост для понимания. Поскольку все мы здесь пасторы и лидеры, мы не будем подробно изучать соответствующий отрывок из Библии. Вы, я уверен, можете пересказать его наизусть. Этот закон легко понять, но сложно исполнить. Но вы пасторы и лидеры, и обязаны этому научиться. Есть такая рыба лосось. Знаете? Я видел ее на картинке. У этих рыб имеется интересная привычка. Они плавают в море, но когда приходит время откладывать икру, они уплывают из моря вверх по реке, против течения. Они могут даже перепрыгивать через камни на своем пути, забираются подальше от океана и откладывают икру. В контексте этого закона пасторы и лидеры должны быть как лососи. Вы должны плыть против течения. Вся церковь, все руководство, все служения будут склоняться к тому, чтобы плыть вниз по реке и думать о наших людях, наших потребностях, нашей церкви. Но закон внешней направленности гласит, в растущих церквах понимают, что для выполнения Христовой заповеди необходимо с состраданием относиться к окружающему миру и нести ему благую весть.
Среди членов церкви выявляют тех, кто

кто обладает дарами благовестия или милости, поощряют их служить обществу, как через организованное служение, так и на личностном уровне. Обычно в церкви действует закон гравитации. Давайте все сюда, нам, на наши нужды, на наше новое здание, на нашу новую молодежную программу, нашим детям, нашим домашним группам. Но вы, как пастор, независимо от того, есть у вас дар благовестия или нет, вы и ваша лидерская команда должны твердо сказать: «Церковь – это единственная организация на земле, существующая ради тех, кто в нее еще не вошел». Всякая церковь, если предоставить ее самой себе, превратится в обычный клуб по интересам. Она замкнется на собственных нуждах. Мне очень нравится, как сказал об этом Билл Хайблс. Не думайте, что если у вас в церкви 10 служений, вы должны посвящать каждому из них по 10% усилий. Нет. Благовестие нужно 40%, чтобы вы постоянно помнили о вашей цели и стремились к ней. А теперь давайте уделим немного времени 15 главе Евангелия от Луки. Видите, только собираешься говорить о духовном сопротивлении, как оно тут же и начинается. Моя Библия сама спрыгнула с кафедры. Хорошо, читаю. Откройте 15 главу, я просто хочу кое-что вам показать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Кстати, это само по себе уже вызов. Как вы думаете, сильно ли мытари и грешников тянет в вашу церковь? Им бы понравилось общаться с вашими прихожанами? Заметьте, что эта проблема была актуальной и тогда. Фарисеи же и книжники... Кто такие фарисеи? Это была религиозная элита. Они хорошо знали Библию. Некоторые знали наизусть весь Ветхий Завет. У них были длинные одеяния, к которым были прикреплены библейские стихи. Они молились в людных местах. Одним словом, сливки общества, духовная элита, Божьи уста. И сейчас вас шокирую, тогдашний эквивалент пасторам. Не знаю, что вы об этом скажете, но моя жизнь радикально изменилась после того, как, читая Новый Завет, я стал видеть себя на месте фарисея, а не ученика Христа. Честно говоря, многие годы я отождествлял себя с одним из апостолов, таким как Иоанн или Павел или Петр или Иаков. Я так и видел себя в лодке с Иисусом. Но потом я вдруг подумал, а что если я – это тот фарисей, с презрением глядящий на мытарей? Может, я такой же самоправедный? Может, я также говорю Богу, как ты можешь так относиться к людям, которые этого не заслуживают, не то что я? И Бог начал открывать мне глаза. Итак, фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Интересно, что слово «притча» здесь в единственном числе. Можете даже его подчеркнуть. Не «притчи», а «притчу». О потерянной монете, пропавшем сыне. И что третье вылетело из головы? А, точно, о потерянной овце. Вы знаете, что там произошло. Во всех историях что-то потерялось, а потом нашлось. Что-то дорогое для этих людей. Овца для пастуха, монета для женщины, сын для отца. В каждом случае были поиски и расследования, были затрачены усилия, у людей было желание найти то, что они потеряли. А когда они это находили, это был настоящий праздник. Отец заколол ягненка и устроил вечеринку. Женщина тоже очень обрадовалась, вероятно, эта монета была частью ее приданого, она очень ею дорожила. Отец после стольких лет разлуки снова встретился с сыном. И что сказано дальше? «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Ну, вы знаете. А кто рассказал эту историю? Очень авторитетное лицо, не правда ли? Никто иной, как Христос, за которым мы все хотим следовать. Это Он говорит о важности закона внешней направленности. К чему мы стремимся? Какова цель церкви? Взращивать учеников Христа, правильно. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Тогда давайте зададим себе вопрос, как наш учитель относится к заблудшим людям, так же, как и пастух

своим дорогим овцам, так же, как женщина, которая потеряла, а потом нашла драгоценную монету. И, наконец, верх сравнения. Бог чувствует себя так же, как чувствует отец, когда его сын возвращается домой. Если бы у нас было время, чтобы углубиться в эту историю, мы бы увидели, что она изобилует образами. В те дни среди пожилых людей было не принято бегать. Для этого нужно было приподнять полы одежды и выставить себя на показ перед всем селом. Но этот отец проявил смирение и инициативу. Именно такие чувства Бог-отец питает к своим заблудшим детям. Мой друг сказал одну фразу, когда мы вместе с ним преподавали этот семинар в России, и когда он это сказал, мне хотелось сделать вид, что ко мне это не относится, но на самом деле это было как гром среди ясного неба. Он сказал: «Если ты думаешь, что в твоем сердце возрастает любовь к Богу, но в то же время в нем не возрастает любовь к заблудшим людям, значит, ты обманываешь себя». Может быть, вы думаете, что любите Бога все больше и больше, что приближаетесь к Нему, стремитесь Его узнавать и сообразовывать свою жизнь с Его волей. Если вы думаете, что ваше сердце расширяется для Бога, но оно не расширяется для окружающих, значит, вы заблуждаетесь. И я понял, что за всеми своими путешествиями, выступлениями, проповедями, лидерскими вопросами я уже много месяцев не приводил никого ко Христу. Я практически не общался с неверующими. И тогда я раскаялся, я сказал: «Господи, я точно не знаю, что мне делать, но я должен найти способы больше общаться с неверующими». Придут они ко Христу или нет, это уже твое дело. Мое дело – проявить к ним любовь и заботу. И потом я познакомился с одним индонезийцем, который работал в химчистке. Я выучил слово «тримакаси», это «спасибо» по-индонезийски, и понемногу я с ним подружился. А в кафе, где я часто пью кофе, начал общаться с парнем с Ямайки. Раньше я туда заходил, брал свой кофе и убегал. Я ведь занятой человек, мне нужно изучать Библию, я люблю Бога, и у меня масса важных дел. Мне нужно подготовить видеоролик, чтобы верующие могли получить еще больше информации. Но тут до меня дошло, а ведь Христос умер из-за этого ямайца, из-за этого индонезийца. Еще люди в моей местности очень любят теннис. Все просто с ума сходят по теннису. Теннис, теннис. Что ж, я не очень хороший теннисист, так что я решил, что тренировки мне не помешают. Я просто беру ракетку, наблюдаю за игрой, а потом напрашиваюсь: «Можно мне с вами поиграть?» И так я одновременно играю в теннис и знакомлюсь с неверующими. Кстати, люди чувствуют себя особенно хорошо, когда разбивают меня на голову, и это открывает двери для благовестия. Итак, скажите, насколько велико ваше сердце? Еще мне всегда помогает, когда я посещаю конференции в церкви Willow Creek. Наша стратегия кое в чем отличается от их стратегии, хотя я их очень уважаю. Некоторые вещи мы делаем иначе, поскольку у нас разные истоки, но именно у них я научился принципам внешней направленности и подотчетности. Сколько я не посещаю эту церковь, каждый раз я проникаюсь любовью к заблудшим людям. Просто невозможно вращаться рядом с Биллом Хайблсом и его людьми и не проникаться этим. Согласно закону внешней направленности, мы, пасторы, должны всячески подчеркивать, что заблудшие люди дороги Богу. Есть одна простая фраза, которую я впервые услышал в церкви Willow Creek: «Неверующие люди важны для Бога, а следовательно, важны для нас». Всего 2 недели назад моя дочь со своим парнем ходили на семинар, который проводился в местной церкви. Тема семинара – реальность существования рая и ада. После этого Эми сказала мне: «Знаешь, папа, мы не очень часто говорим о рае, а об аде вообще очень редко». Но молодежный пастор, который проводил этот семинар, просто открыл Библию и прочел из Евангелий все, что Иисус говорил об аде и рае. Он не пытался нас запугать. Но, папа, если это действительно так, то мне нужно полностью переоценить свою жизнь. Мне нужно совсем по-другому относиться к тем людям, мимо которых я прохожу каждый день. И я подумал: «Боже,
Спасибо, что ты проговорил ко мне через мою дочку. Что если предположить, что ад действительно существует? Что если есть место, куда люди попадают из-за того, что отталкивают Бога, отвергают Его благодать, не реагируют на Его призывы, заглушают голос Духа Святого? Что если Клайв Льюис сказал правду, существует лишь два типа людей, те, которые говорят Богу «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог, в конце концов, отвечает «Да будет Твоя воля». Справедливый и сострадательный Бог настолько уважает выбор людей и их стремление обойтись без Него, что дает им на целую вечность то, что они выбрали на земле. Божией. Я не желаю иметь с Тобой ничего общего. И поскольку Он уважает их выбор, Он отвечает им, в таком случае, я не буду заставлять тебя общаться со мной. Я дам тебе то, чего ты хотел. Ты будешь отделен от меня на всю вечность. Что, если так и есть? Я говорю, что если, так как не думаю, что мы в это по-настоящему верим, хотя все мы учили богословие и, конечно, ответили бы «да, да, этому учит Библия». Думаю, нам всем полезно иногда подумать о реальности ада. Думаю, нам также полезно иногда проповедовать на тему ада и рая. Далее. Исследования выявили вернейший признак церквей, где все усилия направлены на благовестие и где постоянно идет приток новых людей. Вот этот признак в церкви выявляют тех, кто обладает даром благовестия и поощряет их служить обществу. Таких людей в церкви, как правило, около 10%. Их сердца резонируют с Божьей любовью к заблудшим людям. Наша задача – выявить таких людей, кто они, а потом я, как пастор, должен тесно с ними общаться. Например, у нашего лидера прославления был ярко выраженный дар благовестия. Когда мы с ним обедали или пили кофе, я видел, что он постоянно делится своей верой с каждым официантом. И знаете, как это повлияло на меня? Я тоже стал больше делиться своей верой. Таких людей нужно обязательно задействовать. Вы видите, как перекликаются разные законы. В каждой церкви есть люди от всего сердца, желающие благовествовать. Сначала нужно их найти, а потом разработать конкретный план, чтобы они, а за ними и все остальные люди, могли раскрыть свои дары. Все растущие церкви так делают. Теперь давайте обсудим практические вопросы. Как именно выявить людей с даром благовестия? Во-первых, это люди, у которых загораются глаза, когда вы говорите о неверующих. После проповеди по 15 главе Евангелия от Луки, походите по залу и понаблюдайте. Те, кто живо отреагировал на эту проповедь, наверняка обладают даром благовестия. Во-вторых, это люди, которые постоянно приводят в церковь гостей, и в моей церкви, и в вашей есть люди, которые каждое воскресенье говорят, «Пастор, познакомьтесь, это Борис, это Мария, это Иван». Почему они приводят гостей? Потому что они переживают за неверующих. В-третьих, это люди, которые предлагают свою помощь в евангелизационных проектах. Например, вы объявляете, мы хотим послужить бедным и заодно поделиться Евангелием, или мы хотим рассказать подросткам о преимуществах воздержания. Хотите присоединиться к нашей команде? Ведь там будет шанс поделиться Евангелием. Итак, в первую очередь нужно выявить таких людей. Во-вторых, нужно придумать, каким образом остальные люди с самыми разнообразными дарами смогут участвовать в благовестии. Если дар благовестия присутствует только у 10%, то как задействовать остальных? Здесь нам нужно понять, что у каждого свой стиль. В начале своего служения я пытался сделать из всех евангелистов, но это не срабатывало. Потом я понял, что у некоторых есть дар служения, у других дар администрирования, у третьих дар лидерства. И, наконец, до меня дошло, что этих людей не нужно стыдить, а нужно найти способ, чтобы и они участвовали в общем деле благовестия. Так вы говорите, у вас дар служения? Да, вы автомеханик? Да, я работаю на станции техобслуживания с еще 5 механиками. Тогда можно вас кое о чем попросить? Да, если мы пригласим всех матерей-одиночек в радиусе 3 километра от церкви, вы сможете бесплатно поменять им масло в машинах? Церковь оплатит стоимость масла? Конечно. И вот на станции уже выстраивается очередь из матерей-одиночек, и механики меняют масло в их машинах. Таким образом, они обеспечивают платформу для благовестия, а тем временем женщины
местными можно поговорить или подарить им христианские диски. Или, предположим, у вас в церкви есть скромная женщина, которая говорит вам: «Я хочу делиться верой, я чувствую себя виноватой, что этого не делаю, но я не знаю как, зато я хорошо пеку пироги». Вот что сделаем мы. Через компанию, поставляющую электроэнергию, мы узнали, кто недавно переехал в наш район, поскольку им всем нужно было переоформить счета за электричество. Мы попросили женщин испечь пироги, а потом кто-то из церкви объехал все дома новоселов и ненавязчиво побеседовал с ними. «Добро пожаловать в наш район». «Спасибо. Мы из местной церкви, мы любим Бога и хотим пожелать, чтобы вам здесь хорошо жилось. Вот вам от нас пирожок». Еще у нас было много музыкально одаренных людей. Они не могли читать лекции по апологетике, но мы специально создавали музыкальные программы. У нас были мюзиклы для детей и для подростков. Иногда на эти мюзиклы собиралось до нескольких тысяч зрителей, а участвовали в них по 80-100 музыкантов. Были также люди, которые молились, хоть и не могли выступать со сцены. Были служители, была административная команда, была техническая команда. Зачем столько людей? Затем, что мы хотели привлечь побольше новых людей и поделиться с ними Евангелием. А для этого мы мобилизовали всю церковь, все дары. Видите, не обязательно иметь дар благовестия, чтобы участвовать в благовестии. Еще один совет. Используйте возможности, которые предоставляют нам праздники или другие особые случаи. Очень часто в такие дни люди более открыты к вести о Христе. Привлеките на помощь искусства, музыку, не знаю как, в других странах, а в Америке на Рождество заходит речь о Христе. И даже в магазинах вы можете услышать рождественские песни. «Вести ангельской внемли, царь родился всей земли». Я поверить не мог, что услышу это в обычном универмаге. Так почему бы вам не предложить администрации универмага, чтобы там спел ваш хор? В такие дни вы как никогда можете говорить о Христе. Может быть, вам стоит провести служение в сочельник? Во многих церквах есть такая традиция, хотя у нас это получилось случайно. Многие люди бывали в церкви, и хотя они не знают Бога лично, у них есть приятные детские воспоминания о свечках, сочельнике, и мы решили на этом сыграть. Мы не стали готовить служение для себя. Мы организовали на сочельник небольшой концерт со свечами и праздничной музыкой. Пусть он длится не больше часа. Пригласите людей на концерт, а потом устройте для них небольшой обед, а на пути поставьте столик с разной информацией, и так вы сможете установить контакты с сотнями людей, которые не ходят в церковь, вернее, ходят только на Рождество или на Пасху. Что им нужно показать? Не стоит бить их Библией по голове, дайте им то, что они хотят: свечи, традиционные приятные ощущения, но в какой-то момент сместите акцент с религии на личные отношения с Богом. Пусть кто-то расскажет свидетельство о том, как он всю свою жизнь ходил в церковь по праздникам, но в один момент Бог чудесным образом изменил его жизнь, и он оставил наркотики или помирился с женой, и не нужно говорить: «Так, а теперь все, кто уже 20 лет не был в церкви, быстро выйдите вперед молиться молитвой покаяния». Нет, скажите так: «На следующей неделе у нас начинается цикл из 5 проповедей о том, как улучшить отношения в семье». Что, серьезно? Да. Или как воспитывать детей, или как побороть депрессию. Выберите любую тему, которая мгновенно вызывает интерес, и начните этот цикл сразу после Рождества. И знаете, что произойдет? Люди толпой повалят к вам в церковь, потому что им это нужно, и потому что им понравилось у вас на Рождество. А вы таким образом мобилизуете церковь и используете свой шанс. Тоже относится и к Пасхе, и к другим праздникам, принятым в разных странах, но часто мы слепо следуем каким-то привычкам. На Пасху мы всегда делаем то-то, в Страстную Пятницу то-то, в Сочельник то-то, и таким образом мы упускаем стратегические возможности для благовестия. И, наконец, в наши дни лучшей платформой для благовестия является благотворительность. Мы живем в такое время, когда христианам не доверяют, потому что их слова слишком часто расходятся с делами. Многие говорят: «Я уже 100 раз слышал о вас и о вашем Иисусе, и я в эти сказки не верю. Вы говорите, что Христос – это единственный путь, а почему же тогда у вас 50% разводов?» На днях я ехал за машиной с рыбкой на бампере, и этот водитель был редкостным грубияном. А еще я когда-то вел бизнес с одним из этих ваших возрожденных верующих. В жизни не повторю подобной ошибки. Так как же воскресить доверие? Кормите бедных. Сражайтесь с самыми насущными проблемами вашего общества. Помогайте сиротам, бездомным, бедным. Проявляйте сострадание.
Мобилизуйте ваших людей на практическое служение. Например, у нас были проекты, когда люди из разных церквей вместе служили ВИЧ-инфицированным, или когда молодежные команды помогали подросткам, сбежавшим из дому. Вместо того, чтобы говорить о Божьей любви, сделайте что-то, что наглядно ее продемонстрирует. Нужно помогать делами. Если вы призываете женщин не делать аборт, то будьте добры, поучаствуйте в их жизни, когда у них родятся дети. Благотворительность – лучшая платформа для благовестия. Роль пастора в этом такая. Во-первых, покажите пример. Вы можете говорить об этом без конца, и, возможно, у вас, как и у меня, нет дара благовестия, но просто начните делиться своей верой. Просто идите к людям и делайте это. Во-вторых, об этом нужно проповедовать. Проведите цикл проповедей о благовестии, постоянно напоминайте, что это одна из основных ценностей вашей церкви, и потом, если вы прочитали цикл проповедей, то в течение всего года рассказывайте о том, как люди из вашей церкви приводят кого-то ко Христу, приглашайте новых людей на сцену, если они уже достаточно утверждены в вере, или приглашайте тех, кто их привел, дайте им время рассказать о себе, сделайте из них героев, чтобы все остальные думали: «О, я тоже так хочу». Ведь многие просто об этом не задумываются. А тут они слышат такую историю: «Знаете, у нас с женой нет дара благовестия, но после цикла проповедей по 15 главе Евангелия от Луки мы почувствовали обличение и поняли, что нужно что-то делать. Моя жена хорошо готовит, а я очень занятой человек. Так что мы решили, что просто пригласим соседей на ужин. Мы пригласили 5, пришло 3. Мы просто пообщались и угостили их ужином. Через месяц мы снова их пригласили, и я коротко поделился своим свидетельством. На 3 раз моя жена рассказала о тяжелом разводе, через который она прошла, и о насилии, которое она пережила в детстве, и как Бог исцелил ее душу. За 4-м ужином нас спросили: «А в какую церковь вы ходите? Где мы можем больше узнать о вашем Спасителе, который так изменил вашу жизнь?» Так что я просто хотел вам сказать, что если вы любите готовить и принимать гостей, то Бог может и это использовать. Понимаете? Ваша задача – говорить о важности благовестия и постоянно приводить примеры, чтобы круглый год в вашей церкви звучала идея: «Неверующие люди важны для Бога». И ваши прихожане будут это видеть. Почему? Потому что неверующие важны для нашего пастора, потому что пастор об этом проповедует, потому что он постоянно приводит примеры, как можно благовествовать, и восхищается теми, кто это делает. И, наконец, потому что те, кто вчера еще был неверующим, принимают крещение в нашей церкви и делятся своим свидетельством. В этом суть закона внешней направленности в благовестии и сострадании. Господи, спасибо Тебе, пожалуйста, дай нам любовь к заблудшим людям. Во имя Иисуса. Аминь.

Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, какова моя цель. У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды. Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они... не только в семье, в смысле в школе, в детском

Садик, это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем, кто верит в это, просто поднимите руки, скажите «Аминь». Чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня, это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово «метаноия». Евангелие писалось на греческом. И там есть, по-русски мы пишем «покаяние», мы это понимаем отчасти, говорим о покаянии. Но в греческом это означает слово по-гречески «метаноия». Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась. Вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали. И она говорит, не слушайте вы эти новости. Она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости. Говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только, и это, слава Богу, успели спасти эту женщину. Но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала. Она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я постоянно смотрю, а что делать? Погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит, а Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И не то, что Господь говорит, что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножиться. И слово говорит, чтобы мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда, и есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его Слово. И Бог говорит нам слушать Его Священные Писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благая весть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежкой из кармана или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноия, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, церковь, экклесия, пришел в экклесия,
И началось метаноя, ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет, я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются. И они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника. Упал лицом вниз. И это было... Он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому вот обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь Святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей, связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноя, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно. Что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление, и он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят, слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса. Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как 6 труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушна, упорна. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения. Покаяние – это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, 3 глава, написано так. В 9 стихе. «Бог не медлит исполнить свое обещание». Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит, то есть он не просто медлит, но что он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны, иудеев гнали, Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит, вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали, поэтому Павел им писал, прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему, то есть когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как бы как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали, мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. И, ну, Павел их сдерживает, он говорит, этот день не придет,
пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет. Он еще будет действовать.

Так, то есть люди некоторые, ну, в царской России некоторые пытались себя наказывать, что «а мы грешные, вот накажите меня». Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил: «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, многие, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении, и они просят только милости Божией. «Боже, дай мне милость!» Уже ничего нельзя изменить, уже совершены такие дела, действия, например, там женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись, и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят: «Мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости». То есть люди понимали, что они сделали ошибку, так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить, уже все как бы так получилось. И поэтому Библия говорит: «Будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику». Люди не говорят: «Мы правильно поступили, мы сделали правильно, и так нужно». Нет. Вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара. Это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего, я ничего в ней не понял, это был абстракционизм, но они были художники, и они очень хорошие люди были. Но позже они сказали: «Володя, мы сделали такие ошибки». Мы, говорит, раньше они были, не знали Бога, и вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа, и вот они стали семьей, и они говорят: «Мы вот так поступили, мы такие вот неправильные». Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то... Так сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо: у Бога есть милость. Мы не можем сказать: «Извините, вы поступили против Писания, вы никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными». Нет. Помните, сын вернулся к отцу, и он говорит: «Согрешил я. Я недостоин», но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, мог быть последствия, мог быть трудности, мог быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости в любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят: «Мы хотим милость, мы неправильно поступили»? Библия говорит: «Суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим: «Служите Богу, Он видит сердца, любите Господа, держитесь всем сердцем». Поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь.
Вы понимаете?

друзья, и удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит, я беззаконие и грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните в Израиле, говорил пророк Самуил, они говорят, мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать, Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да, он был такой видный. Но Самуил им говорит, вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит, смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь. Это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит, вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит, не бойтесь, грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения. Скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13, я пришел, чтобы призвать к покаянию. И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара, вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. Это шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара,
Когда вы предлагаете людям не то,

что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти. Кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания о покаянии. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал: «Покайтесь и верьте в Евангелие». Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так, вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди чистыми, святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я вот, я по-прежнему считал себя самым грешным. И Катрин Гульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, и она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала: «Ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая. Ты на самом деле...» Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже 8 лет и 7 лет, он будет чувствовать, что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же, что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит... Мужчина пришел, пожилой мужчина. «А сколько вам лет?» Он говорит: «Мне 100 лет». Он говорит: «Я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения. И вдруг один раз случилось». Он говорит, и судья говорит: «Я не знаю, что вам там написал полицейский. Меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе». Он еще служил, там был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось вот. И он говорит: «Я вас просто, ну, освобождаю от этого штрафа». Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый, он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а... заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему, говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит: «Я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней». И он обращается к судье. И судья говорит: «Этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку». И он говорит: «Я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном». И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует... И вот дьявол, он обвинитель, а Иисус оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес, то есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат, друзья. Он ходатайствует, когда люди просят: «Прости меня, Господь». Он дает милость.

Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово, а милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко. Он был капитаном, он у меня был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом, он как исповедуется передо мной, я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии, старались как-то, ну, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их, им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают, и наоборот скажут... Давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все, благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние – это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении. Человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деяниях апостолов 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу. То есть не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов. И жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился. Я стал частью этого видения. Вы не воспротивились. Вы не сказали, нет, не будем свидетельствовать. Люди нас не понимают, люди против, они не согласны. Они нет. Мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они что сделали? Покаялись. Чтобы они покаялись. Это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2:38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья, то есть Иисус явил силу Духа Святого, они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать, что нам делать? Тысячи людей, у них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра, первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь, и да, крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3:19, там написано, покайтесь и обратитесь, то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи.

значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. Да. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит: «Я вот сказал учителю вот так, вот я вот так», мы говорим, что тебе нужно извиниться. «Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю». Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка-подросток, мы с ней разговариваем, я говорю: «Как у тебя с учебой?» Она говорит: «Ну вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова». Ну, она там рассказала. «А потому что он вот так». Я говорю: «Слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот». Я говорю: «Слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись». И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте. Мы достойны по делам, то есть осудить себя, сожалеть. Покаяние – это сожаление, это осуждение себя. Но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово покаяние, оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой, чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит: «Кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава, с 8 стиха. Обличение, и чтобы нам привести их к покаянию. «И всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения: «Покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые». Он говорит, что? «Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих». То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им: «Смотрите, Бог говорит, покайся». А что насчет Лаодикийской церкви? «О, мы не хотим быть в Лаодикийской церкви». Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Бог говорит: «А ты на самом деле нищ. И ты наг, и ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищено. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться». И Бог говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся». Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. «Ой, Господи, прости». Мы говорим: «Мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка». Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. «Покайтесь и обратитесь». Нет, он говорит: «Покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния». Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Ну, «Сотворите достойные плоды покаяния». Достойные, то есть, правильно. Луки 3:8. «Сотворите достойные плоды покаяния».

И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться. А Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит. Значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но тем не менее мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить, но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры, нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно, надо верить, что Бог простил. Мы думали, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника, он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Гедри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор. Они регистрируются в церкви. И обязательно должны быть на собрании, что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры. И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот. То есть это справедливо. Людям предлагается истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать, прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяние 17:30 в этом Ареопаге. Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, Дамарь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там. Он говорит, я вижу, вы особенно набожны. У вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который в нерукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих, сам всему, да я, дыхание, и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога, не ощутят ли. И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение – то мы и говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, у одного должника, я хочу сказать тебе что-то, у одного должника, взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны.
но у них нечем было платить.

И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, ну тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. Она слезами омыла. Ты мне целования не дал. То есть как брата не поприветствовал. Вот они же все братья. Там Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. Она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отдел крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите. Мария Магдалина. Это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы. Вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри, потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так... Они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально... Вот любовь на деле. Скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну... Может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату. Говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил. У него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния.
чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце только через покаяние. Аллилуйя.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities. The Persians called this place Katpakouka, one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть шестая. Коринф. В прошлом выпуске «Путешествие в историю» мы исследовали жизнь иудейского лидера из Израиля, апостола Павла, который чудесным образом превратился из гонителя христиан в распространителя христианства. Он также способствовал формированию западной цивилизации в том виде, какой мы видим ее сегодня. Сейчас мы продолжим исследовать распространение христианства с востока на запад и посмотрим на древние руины города недалеко от Афин, в котором и жил Павел. Этот город сыграл важную роль в истории Греции и Римской империи. И он поможет нам понять, какой была жизнь церквей, насажденных Павлом, в годы его служения в первом веке.

Одной из церквей в Коринфе, которую насадил Павел, была небольшая христианская церковь, на долю которой выпали большие сложности. Она находится в 1,5 часа езды от Афин. Коринф находится на узкой полоске перешейка, которая разделяет Адриатическое море на севере и Эгейское море на юге. Покинув Афины, Павел отправился в Коринф. Теперь туда едем и мы. Коринф был основан в X веке до Рождества Христова и быстро стал самым крупным и богатым портовым городом всего Древнего мира. Чтобы правильно понять историю Коринфа, нам нужно посмотреть на его географическое расположение. Коринф располагается на узкой полоске земли, соединяя два больших участка суши в Греции. Его называют перешеек. Через этот перешеек, называемый Коринфский, проходили крупные торговые маршруты. Коринф также соединял два больших морских порта. Один открывал вход в Афины на юго-востоке, а другой давал выход в Средиземноморье на северо-западе. А огромный Акрополь, или Верхний город, который находился рядом, и гора под названием Акрокоринф, делали город более защищенным, охраняя его от возможных посягательств. Эти особенности способствовали процветанию города, но также делали его привлекательным для завоевателей, которые периодически предпринимали попытки покорить эту часть региона. Именно так и произошло в 146 году до Рождества Христова, когда римский завоеватель Луций Мумий сравнял город с землей, и только Юлий Цезарь восстановил его в том же объеме. В дни Павла Коринф снова становился большим и процветающим городом, хотя его значимость как морского порта снижалась. Во времена Павла Коринф снова стал большим и влиятельным многокультурным городом свободных и рабов Средиземноморья. Весь мир стекался в Коринф. Это делало его идеальным местом, где Павел мог насадить церковь и распространять благую весть. Кажется, что Иисус дал Павлу невыполнимое задание — распространять Евангелие по всему миру. И в процессе его выполнения Коринф стал для Павла стратегическим местом. Древний Коринф. Наконец мы доехали. Вот он, древний Коринф. Примерно за 1954 года до моего рождения в Коринф приехал Павел и начал делать то, что он делал обычно, приезжая в любой город. Он шел прямо туда, где евреи поклонялись Богу, в синагогу. Разве можно найти лучшее место, чтобы показать иудеям из Писания, что Иисус и есть обещанный Мессия? В древнем Коринфе были обнаружены останки этой синагоги, и я нашел их в местном музее под открытым небом. В 1898 году археологи нашли древний фрагмент известняка, на котором было написано «Еврейская синагога». Они обнаружили еще один камень с вырезанными на нем тремя иудейскими минорами. Ученые сделали вывод, что этот камень был фрагментом древнего проема в синагогу, существовавшую, предположительно, в 400 году нашей эры, а другие датируют его первым веком. А это значит, что сам Павел мог проходить под ним, входя в синагогу. Но в любом случае, это свидетельство раннего иудейского присутствия в древнем Коринфе. Когда Павел посещал синагогу, его логика была простой. Он на основании Ветхого Завета доказывал, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, великим избавителем, о котором пророчествуют многие стихи из Ветхого Завета, и которого так долго ждали иудеи. Но, как и многие евреи, а особенно духовные лидеры, жившие за пределами Израиля, они либо не принимали свидетельства, либо просто не хотели слушать. Они во многом напоминали самого Павла до его встречи с Иисусом по пути в Дамаск. Они ожидали Мессию, который незамедлительно избавит их от гнета Римской империи, но никак не страдающего Мессии, который будет зверски изувечен и с позором распят на римском кресте. Так что в Коринфе и в других городах многие евреи противились слову Павла. Но в Деяниях 18 говорится, что Павел, вместо того, чтобы уйти из этого города, выходя из синагоги, сразу проповедовал римлянам, которые каялись и принимали Иисуса как своего спасителя.
Вскоре за ним последовали и другие язычники. В то время начальник одной синагоги по имени Крисп уверовал со всей своей семьей. За короткое время, несмотря на противостояние религиозных лидеров и римской культуры, церковь в Коринфе возрастала. Полтора года Павел служил, даря свое время, любовь и силы христианам в Коринфе. И вскоре эта церковь стала крепким телом Христовым, в котором были и язычники, и иудеи. Но многие иудейские лидеры сохраняли враждебный настрой к Павлу. Они обвинили его в том, что он убеждает людей поклоняться Богу не по закону. Они привели Павла на суд римского проконсула Галлиона в место под названием Бима. Сегодня это место находится среди развалин древнего Коринфа. На греческом место, на котором проходили судебные разбирательства и выносили приговоры, называлось Бима. Священники, цари и местная римская власть поднимались на Бима и оглашали решения по религиозным или общественным делам или выносили приговор над побежденными врагами. В городах, подобных Коринфу, местный правитель заседал на подобных судилищах и решал судебные вопросы согласно римским законам. В случае с Павлом Галлион выгнал иудейских лидеров из суда, потому что они вменяли Павлу в вину, что он нарушал не римские законы, а их, иудейские, правила. Когда я ходил по развалинам того места, где судили Павла, я еще раз поразился удивительной точности настоящих библейских историй. История — это история, а Коринф — это такое место, где к ней можно прикоснуться своими руками. Противостояние религиозных лидеров было лишь малой частью того, с чем приходилось сталкиваться Павлу. Основанная им церковь была окружена одной из самых безнравственных и развращенных культур, и вскоре Коринфской церкви самой предстояло узнать, как трудно жить

в соответствии с учением Христа в такой враждебной среде. Коринф был одним из самых распущенных и развращенных городов Древней Греции. В обиходе было выражение «быть как коринфянин», то есть блудить, а слово «коринфская девочка» означало «девушку легкого поведения». Апостолу Павлу приходилось разрешать ситуации, когда в церкви сильно напивались во время причастия, а кто-то из церкви спал со своей мачехой, и они даже гордились этим. В древней истории было много безнравственных городов, но что же сделало Коринф таким развращенным и безнравственным? Древний Коринф был портовым городом, расположенным на Коринфском перешейке, соединявшем Эгейское море на юге и Адриатическое море на севере. В те времена поход вокруг полуострова Пелопоннес был настолько опасным, что люди высаживались на берег, разгружали корабли, а потом ставили и груз, и корабль на колеса, и таким образом перегоняли их на юг к Эгейскому морю. Целые корабельные команды сходили на берег в Коринфе, и можно представить, какое влияние это оказывало на коммерцию и нравственность. Коринф впитывал в себя распутство, которое распространялось здесь, в Средиземноморье. Но несмотря на то, что пагубное влияние проникло и в церковь, Павел относился к новообращенным с большой любовью и привязанностью. Это были люди, которые старались избавиться от греховного воздействия культуры, как это происходит со многими христианами и сегодня. Они боролись со своими старыми привычками, впадали в различные духовные заблуждения и даже увлекались богословскими спорами, многие из которых существуют и сейчас. Но это были верующие, которые старались твердо стоять в вере. Им нужно было лишь немного помощи от Павла. Ну, может быть, и много. Послания, которые Павел написал Коринфской церкви, наполнены практической мудростью. Например, там возник спор по поводу того, можно ли христианину есть мясо, принесенное в жертву или посвященное языческим богам. Такое мясо продавали на этой агоре или рынке. Одним из таких богов, которому жертвовали мясо, был Аполлон. Его храм был одним из самых больших в городе. Останки этого храма до сих пор находятся здесь, колонны, возвышающиеся над развалинами древнего города. Но был еще один храм, который намного превосходил храм Аполлона. Он находился на вершине гигантского коринфского акрополя, иногда его называют Акрокоринф. Храм на вершине Акрокоринфа, который сегодня представляет собой лишь груду камней, был воздвигнут в честь греческой богини Афродиты. Происходившее в нем отражало ту глубину безнравственности, в которую опустился Коринф во времена Павла. Я взбираюсь на развалины огромного акрополя древнего Коринфа, известного как Акрокоринф. Если вы когда-то посетите древний Коринф, то обязательно поднимитесь сюда. Здесь довольно крутой подъем, но этот вид того стоит. Становится понятно, чем был так привлекателен Акрокоринф для древних греков и римлян. Большинство античных городов располагались на возвышенностях. Эти возвышенности обеспечивали городу стратегическое военное преимущество, давая место для убежища и отступления. Я только что поднялся на вершину Большого Акрополя здесь, в Древнем Коринфе. Погода сильно изменилась. Здесь наверху намного прохладнее. Это самая высокая точка города. Отсюда открывается хорошая видимость на много километров вокруг. Отсюда хорошо виден перешеек, о котором я говорил, с Адриатическим морем на севере и Эгейским море на юге, а сушу прорезает Коринфский канал. Именно здесь, на вершине Акрополя, которую называют Акрокоринф, греки построили храм богини Афродите. И это была еще одна причина, почему этот город приобрел репутацию распутного города. Находясь на вершине Акрокоринфа, я смог получить представление о местной географии, благодаря которой в древние времена этот город имел такое важное значение. Я понял, как сильно были расстроены моряки, понимавшие, что лишь небольшая полоска земли не дает им переплыть из Адриатического моря в Эгейское, Коринфский перешеек. Чтобы перебраться из одного моря в другое, морякам столетиями приходилось совершать большой крюк через Пелопоннес, а это дополнительных 185 морских миль.
К тому же это было очень опасное путешествие. Там неожиданно начинались штормы и даже искусство.

Опытные мореплаватели не решали сниматься с якоря. Я читал о древней дороге, которой сотни лет назад пользовались моряки, соединяющей один край перешейка с другим. Вы спросите, зачем моряку дорога? Для того, чтобы перевести по ней лодку. Многие столетия этот канал был лишь мечтой, а морякам приходилось вытаскивать лодки из воды и тащить их по дороге. Вряд ли это было быстро и легко. Дорога называлась «Диолкос». На греческом это означает «движущаяся платформа». Недавно археологи нашли ее останки. Вначале эта дорога достигает в ширину около 6 метров, но затем она сужается примерно до 3. Большие лодки разгружали, чтобы уменьшить их вес. Затем команда ставила лодку на массивные деревянные ролики, на которых и перемещали ее по этой неровной дороге до конца перешейка. Дорога Диолкос не могла переправлять очень большие суда, поэтому ей пользовались все меньше и меньше. Но длительное время моряки пытались изобрести более удобный путь перемещения. Для этого они готовы были перевернуть землю, что им и пришлось сделать в буквальном смысле. В результате появился Каринский канал, на который я смотрю с этого моста. Одно из величайших мировых инженерных достижений. Это один из самых сложных когда-либо осуществленных проектов создания каналов. И это свидетельство того, насколько важным был этот город в те времена, да и сегодня. К тому же с него можно спрыгнуть с тарзанкой. Сейчас они закрыты, и у меня закончились деньги. О, уже и времени совсем не осталось. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вырыть канал — это весьма простое дело. Особенно, если вам предстоит рыть миллионы кубометров земли. Я решил поближе рассмотреть сам канал. И если мне не удалось прыгнуть с моста, потому что моя обувь для этого не подходила, то мне нужно было найти лодку. К счастью, я обнаружил канал Виста. Если вы окажетесь в Греции рядом с Коринфом, то обязательно прокатитесь по Коринфскому каналу на канале Виста. Мне предложили индивидуальный тур на небольшом катере, и я не смог отказаться. Капитана звали Джордж, но я уверен, что ему понравилось, как я называл его. Джимми, как поживаете? Рад познакомиться. Я тоже. Поехали. Сейчас мы совершаем то, о чем на протяжении 2000 лет моряки могли только мечтать. Мы плывем на лодке через Каринский перешеек, по этому огромному каналу из Адриатического моря в Эгейское. Начиная с 7 века до нашей эры, люди предпринимали попытки вырыть этот канал. Позже император Нерон предпринял еще одну попытку, решив вдохновить людей на работу, и первым копнул землю небольшой золотой лопаткой. В 67 году от Рождества Христова Нерон с его золотой лопаткой привел с собой на работы еще 6 тысяч еврейских рабов и военнопленных, захваченных во время неудавшегося восстания в Иудее. Это восстание закончилось полным разрушением Иерусалима всего 3 года спустя, в 70 году. Нерону удалось проложить канал вот до этой точки. Недалеко от северо-западного порта сделана статуя самого Нерона. Она создана аж в 1 веке. Если приглядеться, то видно, как он стоит, подняв левую ногу на камень и гордо смотрит на канал, который намеревался построить сам. Нерон умер задолго до его завершения. Строительство возобновили только в 19 веке и завершили в 1893 году. Только представьте, если бы первые строители канала смогли увидеть его сегодня. Прошло почти 1800 лет, прежде чем кто-то попытался продолжить незавершенный Нероном проект. Первый губернатор современной Греции по имени Каподистрия начал проект в 1830 году, имея в бюджете 40 миллионов французских франков, но вскоре деньги закончились. Затем в 1869 году была приглашена австрийская компания, и было собрано еще 30 миллионов франков, чтобы закончить эту работу.
Но и у них деньги закончились. Наконец! В 1890 году эстафету взяла греческая компания и, потратив еще 5 миллионов франков, завершила работу. Канал был открыт в 1893 году. С тех пор его используют почти каждый день. Дважды его закрывали. Первый раз в 1923 году, когда очищали после землетрясения. А второй в 1944 году, когда немцы разбомбили канал. Вот в этом месте его закрыли на 5 лет. Не сомневаюсь, что Нерон хотел бы присвоить себе и своей волшебной золотой лопатке все заслуги по завершению канала. Но слава досталась технологическому прогрессу, потому что в 1863 году появилась взрывчатка под названием динамит, которую изобрел шведский промышленник Альфред Нобель. Его изобретения помогли основать награды в честь его же имени, которые вручает и по сей день. Это Нобелевская премия. Динамит Нобеля, благодаря своей разрушительной силе, помог завершить множество больших строительных проектов, в том числе и Каринский канал. Для завершения этого строительства требовались постоянные большие поставки взрывчатки, чтобы углубляться внутрь перешейка. То, что не смогла совершить армия рабов под руководством Нерона с золотой лопаткой, смог сделать нитроглицерин. Возможно, в дни Павла действительно все дороги вели в Рим. Но что касается кораблей, то все морские пути проходили через Коринф. Деньги, товар. Моряки искали веселого времяпровождения. В каком-то смысле в Коринфе пересекается библейская и светская история так же, как 2000 лет назад здесь пересекались культура и торговля. Римская культура в исторических книгах и голливудских фильмах точно такая же, как о ней писал Павел в Новом Завете. Император Нерон, который начал строительство золотой лопаткой, это тот же император, о котором Павел пишет в своих посланиях. И места, где Павел проповедовал Иисуса Мессию, или где он стоял перед проконсулом Галлионом, и сегодня можно увидеть и потрогать. Пересечение истории и Библии с конкретными именами. Одно из таких имен — Эраст. Вы слышали о нем? Вряд ли. В наше время мало кому интересны казначеи, жившие 2000 лет назад. Но Эраст интересен тем, что это еще один пример того, как пересекаются историческая наука и Библия. И этому есть свидетельства, высеченные на камне в древнем Коринфе. Осталось только их найти. Павел упоминает Эраста в послании римлянам, которое он пишет из Коринфа. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». Вроде бы ничего особенного. Но в 1929 году во время археологических раскопок был найден камень от мостовой с надписью «Эраст». В ответ на назначение ему должности уложил эту мостовую за свой счет. Вот этот камень. Ай, это было глупо. Наберите имя Эраст в поисковике, и вы увидите фотографию этого камня. Когда этот камень обнаружили, это восприняли как невероятную археологическую находку. Подобная надпись с именем Понтия Пилата была найдена в Кесарии. Это твердая и подлинная связь с человеком, упомянутым по имени в Новом Завете, не один раз, а целых три. Многие ученые считают это серьезным подтверждением исторической точности Нового Завета. Снято. Вообще-то, это и не должно нас удивлять. С исторической точки зрения, у Библии гораздо больше доказательств в виде манускриптов, датируемых очень близко к описываемым событиям, чем у любого другого достоверного исторического источника. Другими словами, если наше доверие к древним историческим документам строится на логике и доказательствах, то мы просто обязаны доверять Библии. А если таких доказательств недостаточно, то у нас есть неоспоримые свидетельства, такие как город Коринф, Бима и, наконец, камень – Эраста. Библия имеет множество доказательств в истории и археологии, что от их изобилия может закружиться голова. Если вы хотите представить, с чем пришлось столкнуться Павлу в Коринфе, то изучите послание, которое писал Павел.
Препятствия были существенными. Обстоятельства складывались не в его пользу. Но при изучении вы увидите, что обстоятельства — это не главное. Коринф процветал, увидал и, наконец, угас. Римская империя пала. Поклонение богам, которые так сильно придерживались в Риме, осталось лишь в учебниках, в уроках о древних мифах. А

и Аполлону остались лишь руины, но эти два послания мы можем найти в самой распространенной книге всех времен. Эти два послания пережили этот город. Даже сейчас их читают, из них проповедуют, их ценят. Но и сегодня слова из посланий Коринфянам многими презираются и отвергаются, как это было и при жизни Павла. Но он был готов пострадать и был казнен императором Нероном за проповедь об Иисусе Христе. Римская империя смогла казнить человека, но его слова и то, что он написал Коринфской церкви, пребудут вечно. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Немудрое Божие премудрее человека. Тела ваши — суть храм Святого Духа. Вы возвещаете смерть Господню. Если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера. Смерть, где твоя победа? Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи. Апостол Павел отдал свое сердце, душу и жизнь, чтобы исполнить повеление, данное ему Иисусом. Его послание обличало и культуру, и империю, и даже традиционную мирскую мудрость. Как он писал в своем послании сюда, в Коринф, «Слово о кресте – юродство есть для погибающих, но для нас, спасаемых, сила Божья». Это послание, написанное почти 2000 лет назад Коринфской церкви, и сегодня продолжает менять мир. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет. А через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним, я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда. Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
0: Мне 25 лет, и у меня 2-недельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. Боже, не забирай моего мужа. Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
1: В госпитале нам говорили: «Теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим». И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмония. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
0: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
1: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю

0: за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
1: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а очередь и отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
0: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял две вещи. Первое – это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе – мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
1: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда двое или трое соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими двое или трое, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал, «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал, «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
0: Вот это да, слава Богу!
1: Действительно, слава Богу!
0: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем все это Тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на Него». 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на Меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри,

0: внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение и позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе: «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли. Во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у вас проблемы с ухом, а вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
0: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите: «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
1: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
0: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут ничего с этим поделать, и что вам нужно просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на Него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до Него сейчас и исцеляет Его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Бог исцеляет и восстанавливает вас сейчас во имя Иисуса.
1: У кого-то проблема с гипофизом. Бог исцеляет вас. Скажите «Да, Господь». Примите и начните благодарить Его.
0: У кого-то воспален желчный пузырь, у вас инфекция. Вы думаете о том, чтобы сделать операцию. Бог сделает ее для вас прямо сейчас. Во имя Иисуса, исцелитесь и будьте здоровы. Господь, Бог Всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране.

0: А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу, в одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде. И благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
1: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
0: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
1: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
0: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
2: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
0: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
1: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
0: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
1: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
0: Эбрахам также радуется, что может пить воду и не страдать от нее.
1: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой.
2: Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе — это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
0: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу, как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их. Что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать мяч первому. Если ему удается сделать страйк, то я понимаю, что он собран и бросает мяч туда, куда хочет. Нужно быть готовым пожертвовать первым отбивающим, чтобы составить лучший план для команды. 7 сезонов в высшей лиге. Тебе удается избегать усталости? Да. Как тебе удается продолжать радоваться игре? Я радуюсь моментом. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. И если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все сто. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал: «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал: «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы он был? Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
2: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите: «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом, что я в тебе живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое, настоящее и будущее в твоих руках. Покажи мне их». Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы – мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство – это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов. Не проси ее выйти за тебя замуж. Она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила, «Арден, что мы смотрим?» Он сказал, «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог. И каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе, и вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в

В то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит: «Если хочешь жить, пошли со мной». Она: «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит: «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию». Она говорит: «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал: «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело.

Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете, да это просто религиозное умозаключение. На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит. Потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не Его фамилия. Иисус есть Христос. Он помазанный. Вы христианка. Вы во Христе. Вы помазанная. На вашей жизни помазание. А это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет. Осознаете или нет. Но на вас есть помазание от Святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщин и мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать, но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса. И нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте местописание из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками. «Перехитрим же его,

речь идет о сынах Израилевых, чтобы он не размножался. Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали, но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее. «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить: «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас: «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится:

Здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю. Тут сказано: «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила: «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал: «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог двух бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальный. Извините, вы оставили нормальность позади в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего Сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. «Дебил» — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. «Дебил» — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее. Паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. «Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне. Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой». Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее.
Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит,

меча. Сейчас время жить его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни. Вы будете проживать их. Вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом

сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить, вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас. Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили, ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим. Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал, Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала, «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать, «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал, «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала, «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас,
Кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал, долготой дней ты насытишь меня. Мои дети неправильно поступают, но ты сказал, я и мой дом будут служить Господу. Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр. Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете, и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения.
Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация.

Фармация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит: «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода.
Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться и

тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное.
Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его, экономика не останавливает его, медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: у меня снова не получилось и никогда не получится. Думаем обычно мы, когда терпим очередную неудачу. Почему одни люди успешные, а другие постоянно терпят неудачи? Как поверить в себя и жить так, чтобы у тебя все получалось? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Действительно, это вопрос, почему одни люди успешны и за что бы они ни взялись, у них все в руках горит. А другие люди, ну, как принято говорить, неудачники. Вот даже самое простое дело у них не спорится. От чего это зависит? От характера? Или это так называемое магическое везение и невезение?
1: И от характера тоже.
0: Угу. Или в первую очередь
1: да,
0: от характера.
1: И от характера, да, темперамента, от возможностей человека. И от этого тоже зависит. Но когда у нас часто повторяются вот такие ситуации невозможности выбрать, невозможности контролировать ситуацию, когда раз за разом у тебя провалы, тогда появляется ощущение беспомощности. Ощущение того, что ты не справляешься, и оно, ну, как бы тебя преследует. Как будто ты теряешь контроль над ситуацией.
0: Угу.
1: И вот это самое болезненное, потому что в следующий раз ты даже уже не предпринимаешь попытки, чтобы что-то изменить.
0: Угу.
1: Как будто это уже написано тебе
0: на роду,
1: да, что вот все, ты неудачник. Когда проводились исследования, да, люди, находясь в таких критических ситуациях, когда действительно сплошные провалы, вот эта воля, она атрофируется. Воля атрофируется и вера. Вера в то, что ты можешь преодолеть. Хотя проблема не в том, что сама ситуация как бы непреодолима, да? А именно о внутренних вот этих состояниях, когда ты уже не веришь в положительный исход.
0: Угу. Ну и потом ведь некоторые люди думают, а может быть, на самом деле это не мое? Может быть, мне стоит заниматься чем-то другим, если я не могу? Но не получается, не могу, значит, нужно взяться за что-то другое. Ну, а бывает такое, что вот за что бы ни взялся, все не могу.
1: Угу. Да, потому что была череда неудач, и уже человек чувствует, что все, я не имею способностей, я не могу с этим справиться и не предпринимаю никаких шагов даже к преодолению. Хотя, возможно, человек, если бы еще раз попытался, все пошло бы по-другому. То есть даже нет вот этой мотивации преодолеть внутренний такой посыл, что ты не справляешься никогда, и тебе не стоит даже пробовать.
0: Угу. Ну, это понятно. Да. Очень удручающее состояние, особенно на фоне своих успешных, может быть, приятелей.
1: Да.
0: Мы чувствуем
1: да.
0: себя, ну, просто ниже плинтуса. И что же делать? Вот если ничего не делать, не браться ни за какую работу, не развиваться, это ведь плохо. А особенно если вот то, чем ты занимаешься, это твои средства к существованию, тебе нужно содержать себя и кормить семью, а тебя постоянно увольняют то с одной работы, то с другой. Вот. И не получается зарабатывать деньги, это то, что нужно.
1: Да, первое, что...
0: Да, вот как действительно, ну, вот найти работу мечты, стать успешным, развивающимся и как бы при деньгах. А тут получается, что успеха нет.
1: Да, первое, вот нужно делать хоть что-нибудь.
0: Хоть что-нибудь.
1: Хоть что-нибудь. То есть,
0: это как?
1: Это возвращать себе субъективный контроль.
0: Что
1: вот,
0: это?
1: Вот это ощущение, что ты можешь руководить ситуацией. Если ситуация такая, что, допустим, начальник постоянно меняет правила или включает штрафы, да, ты не можешь находиться в этой ситуации, чтобы спокойно себя чувствовать, да, ты понимаешь, что ты либо остаешься здесь, либо тебе нужно предпринять какие-то шаги, чтобы отсюда уйти. И вот сделать что-нибудь, это принять решение внутри себя, устраивает тебя эта ситуация или не устраивает. Если не устраивает, тогда, как говорят, напиши там резюме, да, разошли это резюме.

0: напиши заявление об уходе, сделай хотя бы что-нибудь. Но для некоторых людей даже это недоступно. То есть они уже поверили в то, что в их случае это не работает. А поменять, ну как бы восприятие, да, ситуации, не зациклиться вот в этом туннельном видении, да, вот узком восприятии мира, да, а посмотреть чуть-чуть шире, что если не здесь, то может быть в другом месте. Угу. Если не эта работа, может быть другой профиль. Не обязательно этот, угу. Да?
1: Тем более, что сейчас такое время, что можно менять работу, да. Не надо работать на одном заводе 30 лет и сидеть в одном кабинете до пенсии. Сейчас это приветствуется.
0: Да, да, совершенно верно. Угу. И потому, когда мы возвращаем себе вот этот контроль над ситуацией, нам спокойнее делать какие-то шаги, потому что мы понимаем, что мы являемся хозяевами своей жизни, да? Мы можем что-то решать. А не обстоятельства, которые вокруг нас складываются неблагоприятные, и мы как жертвы только можем переждать или пережить это.
1: Но иногда удобнее оставаться на этом же месте,
0: да.
1: Постоянно ухать, вздыхать и жаловаться, какая у меня маленькая зарплата или какое требовательное начальство, но никуда не уходить, ничего не делать, не развиваться и быть жертвой.
0: Да, тогда вопрос.
1: И это удобно почему-то, потому что ты постоянно жалуешься. У тебя есть всегда тема для разговора о себе, о своей болячке. И с кем бы ты ни встретился, все тебя жалеют. Вот, и это тоже в какой-то степени удобная позиция.
0: Да, мы называем это как скрытый бонус. Скрытый бонус, что я не могу выразить свое недовольство открыто. Тогда мне нужны вот эти обстоятельства, которые меня сжимают, мне очень плохо. Мне нравится это состояние жертвы, потому что они мне приносят плюсы. Какие плюсы? Я могу тогда ныть, я могу требовать, я могу постоянно быть недовольной, и меня обслуживают. Или наоборот, меня оставляют в покое, ничего от меня не требуют, потому что я такая болезненная.
1: Такая работа.
0: Она такая работа, она такая нервная, лучше ее не трогать. Да. Это скрытые бонусы, которые очень трудно от них отказаться. Они дают ощущение какого-то контроля.
1: Угу. А потом, вот вы говорите, не здесь, так попробуйте, может быть, другой профиль. А ведь это вообще страшно. Мы вдруг приходим к выводу, что мы ничего не умеем. Угу. Что мы можем предложить этому миру? Ничего. Как это меня возьмут туда, если у меня нет образования, нет опыта, и вообще я не умею, и вообще у меня может не получиться, и я опозорюсь?
0: Угу. Когда было время принятия решений, это обычно подростковый возраст, не всегда люди, которые идут в какую-то профессию, они осознанно идут туда. Иногда это родители помогают, да, иногда общество, иногда подружка моя пошла туда учиться, и я пойду за компанию и так далее. Но переоценка смыслов своих, да, и профессиональная ориентация, она может меняться со временем, когда уже появляется осознанность, когда мне нравится работа или не нравится, когда я вижу бонусы, где я могу самовыражаться и так далее. То есть на любом этапе жизни мы можем развернуть корабль своей жизни в ту сторону, какую мы хотим. И это про то, что моя позиция не всегда может быть стабильной и такой уютной, и с полным штилем. Да? То есть я могу поменять в какой-то момент направление моей жизни и профессиональную деятельность и так далее. Но для этого вот внутри должна быть вот этот поиск чего-то нового, да, вот эта воля к преодолению проблем, которая беспомощность, вот эта выученная беспомощность, она как раз и забирает.
1: Ну а вот где эту волю-то взять? Ее изначально нет. Именно поэтому человек попадает в такие ситуации, потому что у него нет воли, у него нет решимости.
0: Но тем не менее в его жизни были моменты, когда у него что-то получалось. Почему-то наше восприятие – это просто как мы проскальзываем мимо таких знаков, да, о себе. Мы вбираем только те знаки, которые как раз говорят, что ты не справишься, у тебя не получится, ты даже не иди туда, в эту сторону, потому что там есть получше специалисты, и у них все лучше получится, да, чем у тебя. А,

0: если были вот эти маленькие успехи, и мы их собираем, мы о них помним, то есть что было такого, что помогло нам это сделать? Как бы развернуть вот эту цепочку, что помогало мне преуспеть в том или ином предприятии своем, да? И если получилось, это же сделал я, то есть это не говорит о том, что я плохой и я не, ну, как бы не умею ничего делать. Я умею, но просто другие обстоятельства сложились. Возможно, нужно еще раз попробовать. И потом поощрение – это очень важный фактор. Если я задаю какую-то цель, если я о чем-то мечтаю и дохожу до вот этого маленького, пусть это будет разбито на такие короткие какие-то цели, да, не глобальные, да, а короткие, которые мы можем достигнуть. Пусть эти цели будут реалистичные.
1: Угу, большую задачу мы разбиваем на подзадачи.
0: Да, на подзадачи. И если что-то получилось, да, вот здесь вот это, мы себя поощряем, мы себя благодарим, поощряем каким-то образом, чтобы это внутри вызывало вот ощущение контроля, да, что я смог, я преодолел. Благодарности себе, что да, возможно, я от чего-то отказался на этот период, чтобы достичь этой цели, но вот она есть. Я могу теперь отдохнуть, съездить там куда-то с друзьями или самому, да, попутешествовать, то есть поощрить себя. Это тоже в копилочку вот этой мотивации правильной. Угу. Что в следующий раз
1: это помогает нам взять себя в руки и достичь все-таки этой цели, чтобы потом награду.
0: Награду получить, да.
1: Так. Что еще сделать, чтобы обрести уверенность в себе?
0: Над этим нужно трудиться. Чтобы уверенность в себе, нужно действительно работать над собой. Нужно ходить на тренинги психологические, нужно работать с психологом, нужно постоянно напоминать себе, что я целостная личность. Я могу очень многое сделать. Бог меня создал гармоничной личностью. Он вложил в меня все то, что нужно для счастья. И это каждому человеку так. Не просто одному это сверхом, с горкой, да, а одному чуть-чуть не додал. Нет. Бог вложил каждому человеку вот все то, что нужно для счастья.
1: Но ведь все-таки у каждого человека свой темперамент, опять же. Есть люди более замкнутые, и им тяжело каких-то успехов добиваться, быть на виду, а есть те, которые любят вызов, они любят авантюру, поэтому они ввязываются в какие-то, может быть, рискованные дела, но когда они там побеждают, они идут дальше, дальше и дальше, и даже если они где-то терпят неудачу, они на это внимание не обращают, а видят только свои победы, и они идут дальше. Вот. А есть люди, которые из любого своего маленького проигрыша раздувают такую трагедию, ну просто вот такой меланхолический настрой, ну ты же не изменишь свой тип темперамента.
0: Да, да. И здесь мы принимаем свой уникальный темп. Мы принимаем свою конституцию, мы принимаем свой темперамент. И мы находим в этом своем поле то позитивное, что я могу. Что не дано, допустим, экстраверту или холерику, да? Потому что когда я могу остановиться, подумать, у меня более взвешенный подход к жизни, и я более уверенно делаю ту работу, которую холерик может просто проскочить. Потому что он как бы собирает сливки и на короткой дистанции. Он здесь успел, в другом месте успел и так далее. То есть ориентация на других людей, она, конечно, небезопасна. Потому что я хочу быть как кто-то другой, но мне не дано изначально в меру, да, там, моего темперамента, характера, моего воспитания и так далее. И тогда я нахожу в этом поле то, что помогает мне быть вот этой целостной личностью, за что я благодарен
1: Богу. В чем я уникален? Ну, в чем нужно, я уникален? Наверное, подумать, в чем я, может быть, лучше кого-то другого.
0: Да. Да.
1: Что мне удается, что не удается, допустим,
0: совершенно
1: другому.
0: Верно, да.
1: И развиваться и в этом. Не обязательно вот все подряд пробовать.
0: Не все артисты, не все президенты, да, не все лидеры. Есть те, кто обслуживает это, но они обслуживают так достаточно серьезно, да, достаточно серьезно просчитывают каждый шаг, что не дано другим это делать. А я могу это делать.

0: То есть уникальность моя именно в том месте, где я нахожусь.
1: Угу. Вот как вам кажется, Евгения, зависит ли, допустим, наша успешность от того, как хорошо мы умеем адаптироваться в обществе и строить отношения с людьми, с коллегами, например? Потому что ведь хорошие отношения, допустим, в коллективе, они многие проблемы решают. Кто-то тебе поможет, кто-то подскажет, научит. А если ты изначально настроен против мира, то, в общем-то, тебе удачи и не видать там, где ее добьется более общительный коллега.
0: Да, это тоже влияет. Эффективная коммуникация – это залог успеха. Но этому нужно учиться. Потому что если мы воспринимаем мир как такой дистантный, да, жестокий по отношению к нам, везде какие-то люди, которые нас не понимают, то мы уже привносим и ожидаем такого же ответа. Невербально мы уже посылаем такой посыл, что «сторонитесь меня». Я напрягаюсь внутри, и это уже дает другим людям тоже чувствовать себя неловко.
1: И меня избегают.
0: И меня избегают, да, потому что внутри я вот это все удерживаю. Я боюсь пойти на контакт, я боюсь что-то спросить, чтобы не подумали, что я что-то не знаю. Угу. Эффективная коммуникация, она как бы вот это движение в обе стороны. Я что-то транслирую и говорю, но я и даю какую-то скрытую информацию о себе, которую я не фиксирую, но люди считывают.
1: Да. Евгения, я благодарю вас за ваши советы. Я вот очень люблю такую фразу, которая ободряет и меня, я думаю, других может ободрить. У каждого человека есть свой кусок пирога, который у него никто не отнимет. Я убеждена, что у каждого человека есть то, что он может делать хорошо. И даже если вокруг множество конкурентов, вот то, что он умеет, его опыт драгоценный, у него никто не может отнять. Главное в этом развиваться и расти.
0: Да.
1: Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной.
2: Кажется, это Джерри. Один из наших.
3: Да, сэр. Он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
2: Не нравится мне это. Абсолютно. Лети, проследи за ними. Постарайся все выяснить.
3: Да, сэр.
0: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Иесада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: иди.
1: Что? Что это? Что это? Где?
2: Да это же Барри! Он вернулся!
1: Что? Кто? Что? Что? Что?
2: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли!
2: О, мой мальчик, мальчик мой! Расскажи нам, где ты был, Барри! Хорошо? Ой.
1: Расскажи нам!
2: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
2: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
1: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
2: Что? Что же это, Барри?
1: Что?
3: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
4: Кто же ты теперь, Барри?
5: Мы с Джерри заметили Йесуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они.
6: Так. Что же у нас здесь происходит?
7: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
8: Не наступайте на крыло! Блаженны милости, оно мое!
7: Ибо они помилованы будут.
9: Нам здесь еще теснее, чем гусеницам в коконе.
7: Ибо они...
8: Просто птицы его очень любят.
7: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
5: Йесуда!
7: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
9: Йесуда, моя дочь очень больна. Помоги нам.
7: Конечно.
9: Это очень срочно.
7: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
5: Йесуда, вокруг тебя столько птиц?
7: Нет. Я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
10: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
7: Герти, вера твоя спасла тебя.
5: Невероятно! Посмотрите на это!
8: Это удивительно!

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости.
3: Уже поздно. Теперь нечего утруждать. Есада, твоя малышка.
2: Нет.
3: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
4: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
5: Здравствуй, Барри.
6: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
5: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
6: Старым? Не так уж и долго меня не было.
5: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
6: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
5: Удод Крейг?
6: Нет.
5: Тогда кто?
6: Есада. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Йесада.
1: Тяжелая утрата, как
2: жаль.
3: Опять неудача. Ты немного опоздал, Йесада.
4: Не плачьте. Малышка просто спит. А эта музыка совсем лишняя.
5: Ой, извини.
4: Вы, ребята, идите со мной. Остальные оставайтесь здесь.
0: Итак, мы отправились вовнутрь, тогда как Мэгги и Том остались со всеми.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Как это произошло?
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него!
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершил Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу!
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Есадо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями. Кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Есадо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Кто важнее? Эта история произошла... Где бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В комнате. Да, но с кем? Не поверите. С новеньким ноутбуком. У Марка появился новый ноутбук. Теперь он мог рисовать на нем, печатать, ну и, конечно же, играть в компьютерные игры. Марк был очень доволен подарком на день рождения. Однажды днем, когда Марк был в школе, детали ноутбука стали хвастаться. Кто из них круче и лучше? Первой начала разговор беспроводная мышка Рита.
1: Мне здесь нравится. Марк хороший мальчик и бережно к нам относится. Особенно ко мне. Хотя это и не удивительно. Я ведь делаю самую важную работу.
2: Что?
0: Тут же возмутилась клавиатура Мэри.
2: Ты? Ой, я тебя умоляю. Без тебя ноутбук отлично проживет. Ты даже отдельно стоишь. А вот без меня, без моих красивых кнопочек... Ой, я так рада, что я такая важная. Без меня, ну никак.
3: Девочки, успокойтесь.
0: Вмешался в разговор экран Эрик.
3: Вы знаете, что важный я. Если я ничего не покажу, то все ваши труды напрасны.
1: Ну ладно. Согласилась мышка. Наверное, все-таки мы приблизительно одинаково важны. И все мы так красиво сделаны. А вот этот, фу, какой некрасивый. И, наверное, вообще бесполезный.
0: Мышка Рита указала на провод, который соединял ноутбук с розеткой. Все детали согласились с Ритой и стали громко смеяться. Провод Рони был очень огорчен. Ему было неприятно это слышать. Но самым печальным было то, что он не был уверен в обратном. Рони стал сомневаться, что он важен и полезен. Почти каждый день детали не забывали об этом упомянуть. Проводу Рони было тяжело это слушать, и он решил убежать. Однажды ночью, когда все спали, Рони отсоединился от розетки и ноутбука и уполз в другую комнату к игрушкам. На следующий день никто даже и не заметил, что провод исчез. Мышка и клавиатура мило беседовали. И когда решили вновь посмеяться над Рони, они заметили, что тот пропал. В этот момент из школы пришел Марк. Он уселся за ноутбук и стал писать реферат о природе. Детали перешептывались между собой.
4: «Вот видишь!» – сказала мышка. «Тот провод был и вправду бесполезным. Смотри, как мы работаем, даже без него!»
0: Но вдруг ноутбук стал плохо работать. Экран тускнел с каждой секундой.
3: «Ой, что это? Что со мной происходит?»
0: – сказал взволнованно Эрик.
3: «Мне плохо. Я ничего не вижу. Мы и...»
0: Детали испугались и не могли понять, что с ними происходит.
5: «Ой, что такое? Ноут разрядился. А где же делся провод?»
0: Сказал Марк и стал искать его в комнате. Экран становился все темнее и темнее, а потом и вовсе потух. Прошло несколько дней. Ноутбук стоял на столе, никто на нем не играл и не печатал.
1: «Не может быть! Я думала, что этот провод Рони вообще не важен!»
0: В слезах говорила мышка.
2: «Ах, кто бы мог подумать, что без Рони мы никому не нужны!»
0: Возмутилась Мэри. Эрик пытался отчаянно что-то сказать, но никто не мог его понять.
1: «Что?

0: Что? Ничего не понимаю. Ой, одно мучение. Не поняла. Что? Кто бумажный? Бумажный?
1: Бумажный. Не бумажный, а бумажный.
0: Ой, ничего не понимаю. Вдруг у мышки появилась идея. Я была не права. Это я затеяла разговор о том, кто важный, а кто нет. Теперь это я понимаю, что неважных не бывает.
1: Сколько раз можно повторять? Я говорю, каждый важен.
0: Что? А, ты говорил, каждый важный? Ох, ну понятно. Так я же это и говорю. Все, я должна найти его. Сказав это, мышка Рита соскочила со стола и отправилась на поиски провода. Как она искала Рони, это отдельная и длинная история. Важно то, что Рита его нашла среди игрушек и убедила вернуться назад.
2: Спасибо тебе, что ты простил нас. Теперь мы поняли, что каждый из нас, независимо от того, как он выглядит, важен и ценен.
3: Я и сам был рад узнать, что все мы важны, и я в том числе.
0: Ответил провод. Теперь стало все на свои места. Все работали слаженно. Марк, как всегда, приходил и работал за ноутбуком. Ну и, конечно же, играл в компьютерные игры. Некоторое время, которое разрешали ему родители. На этой земле каждый человек важен. Каждый имеет свое предназначение. Каждый дорог и ценен для Бога. Помни, ты важен. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Gospel в Америке. И у нас много добрых вестей для вас в форме хорошей музыки. И Gospel в Америке и есть перекресток различных выражений евангельской музыки. Мой первый гость — молодой артист в современной христианской музыке. Он певец и композитор из Сиэтла, штат Вашингтон. Сейчас он живет в Нэшвилле. Здесь он пишет музыку и гастролирует. Сейчас он исполняет с группой Point of Grace, и они просто прекрасны. Его новый сингл называется «Иногда он успокаивает бурю». И это настоящая история. И он здесь, на Gospel в Америке, чтобы петь для вас. Поприветствуйте Скотт Крипейн.

Скотт Крипейн. Давай поговорим здесь, чтобы нас лучше видели. Это восхитительно. Большое спасибо. Я просто обворожен тобой, просто обворожен. Парень, который играет на пианино, то, чему я никогда не научился, и поет в то же время. Это просто поражает меня. И ты это делаешь так хорошо. И ты поешь свои песни тоже. Да, в основном. Вот что привело тебя сюда из Сиэтла. Из Сиэтла, Вашингтона. Я переехал в Нэшвилл, чтобы вырасти как композитор, чтобы развить дары и писать песни. Ты сначала не хотел быть сам исполнителем? Мне нравится и то. Я любил исполнять песни, которые я писал. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал свое пристрастие к написанию песен. Но у меня есть возможность и петь эти песни. И это очень здорово. В Нэшвилле, если ты пишешь хорошие песни, как ты, и у тебя есть возможность самому их исполнять, и у тебя был ранний успех. Да. Я не знаю, насколько быстро он пришел, но у тебя был успех, как у поэта. Мой друг и я написали пару песен для недавнего альбома «Glad», песню «Цвет за пределами границ» и «Вера может». И она песня номер один в твоей категории. Да, мы очень благодарны за это. И эта песня трогает наши сердца. Нам об этом сказали парни из «Glad», и она много для них значила. Это очень здорово, что Бог использует это, и что Бог нашел хороший дом для нее. Песни словно дети. Ты производишь музыкальных детей, и они словно принимаются кем-то. Точно так и есть. И ты позволяешь кому-то воспитывать твоего ребенка. Да, и ты доверяешь им. И тебе хочется услышать хорошее, что они номер один. Это хорошо. А сейчас у тебя гастроли. Да, с очень хорошей группой. Да, у меня появилась возможность гастролей на западном побережье с группой Point of Grace. Я очень рад об этом. Это и возвращение домой, так что это очень здорово. То есть это почти домой, на западное побережье. Моя дочь живет в Сиэтле, и она ведет со мной передачу Easter Seals каждый год. И она тоже пишет хорошие песни. Но у нее 5 детей, которые занимают все время. Но если ты повстречаешь Шерри О'Нил, передай привет от меня. Point of Grace — прекрасная группа. Они исполняют твои песни тоже? Нет еще, но мы надеемся, надеемся. Может, во время гастроли они исполнят одну песню в следующем туре. Да, ты будешь рядом с ними. Я так и вижу, что ты исполнишь что-нибудь с ними. Ты был бы не против, не так ли? О, это было бы здорово. Было бы честью. Скажи нам в своих собственных словах, на что ты надеешься в своей музыке? Для меня написание песен — это просто выражение того, что внутри. И я пытаюсь понять, что такое быть честным. Что честность есть на самом деле? Что она значит? Возможно ли быть честным с собой до конца и с Богом? Ответ — да, но трудно. Так что я глубоко копаю при написании песен, и я очень честен с собой, потому что это позволяет Богу работать во мне по-честному. Вот где я нахожусь, и это реально. Может, это не там, где бы я бы хотел быть, или Он хотел бы, что я был. Но я здесь, и это здорово, потому что Бог может использовать это. Истина есть мудрость, и наоборот. Я только что это придумал, но я думаю, что это правда. Мне нравится концепция названия твоего альбома. Кстати, это то, что ты споешь для нас, не так ли? Я спою второй сингл для радио, который называется «Иногда он успокаивает бурю». Я на это и надеялся, потому что мы говорили о том, что он успокаивает бурю, а иногда он успокаивает своего ребенка. И мы услышим это. Скотт Крипейн.

Просто прекрасно. Скотт Крипейн. Друзья, я хочу услышать от вас. Я думаю, что вы захотите еще раз услышать этого исполнителя и его музыку, но также, возможно, вы хотите увидеть и других артистов. Вот почему адрес сейчас на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Потому что мы хотим пригласить артистов, с музыкой которой вас больше всего привлекает. В то же время мы знакомим вас с музыкой, которую вы еще не слышали или не слушаете, но это настоящая музыка. Так что, если вы напишите мне по этому адресу, ваши письма или открытки попадут в наш мешок для почты. И время от времени мы проводим лотерею. И мы вытаскиваем письмо и посылаем его автору компакт-диск или кассету с певцами, которые были на передаче «Gospel» в Америке. Почему бы и вам не поучаствовать? Но для этого вам надо написать. Иначе я не буду знать, где вы и куда посылать. Но вы поняли. Мой следующий гость звучит так, как звучат популярные исполнители, такие как Luther Vandross и Seal. Но его смысл отличается. Он из Хьюстона, штат Техас, и он начал профессионально петь в 1988 году. Он пел на концертах и в теле- и радиорекламе. Его первый сольный альбом «Увядание» вышел в прошлом ноябре, а сейчас он планирует гастроли по 66 городам по всей стране. Итак, дамы и господа, поприветствуйте Рассел Томпсон.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне. Дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим все это. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей после лотереи. Мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это может быть вы. Я, может, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я был солистом в этих песнях. И, начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и исполнял эти песни. Так что, конечно, я полюбил их. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Нам очень трудно слушаться голоса Божьего. Я не знал. Я думал, что это моя воля. Я спорил сам с собой. Одна моя часть была за наркотики, и я пошел и открыл дверь. Потом прошло 3 месяца, и я начал понимать, что должен выкурить последнюю сигарету. Я переключал каналы, мне было очень жаль себя. Я слушал старые песни о любви по радио. Мне было так одиноко. И тут я включил канал, по которому выступал евангелист.
1: Возможно, многие из вас находятся сейчас в депрессии. Многие одиноки. Вам кажется, что никому нет до вас дела. Оставайтесь с нами. Итак, вы чувствовали себя абсолютно одиноким и просто включили телевизор.
0: Я просто включил телевизор, слушал радио и вдобавок включил телевизор. Я курил марихуану и подумал про себя, что это за клоун? Он говорил на иных языках, мысленно я смеялся над ним. А он вдруг остановился и говорит, «Эй, ты! Ты сейчас куришь марихуану». От неожиданности я бросил сигарету на пол. И вдруг он сказал, «Ты только что бросил сигарету на пол». Я был...
1: В тот самый момент?
0: Именно в тот момент, когда сигарета коснулась пола, он сказал, «Ты только что бросил сигарету. Бог призывает тебя. Он говорит с тобой. Он велел тебе измениться». И это было реально. Тогда я упал на колени у себя дома. Я упал на колени и начал молиться и плакать. Я просил Бога простить меня. Я стал просить Его прийти и очистить мое сердце. И по этой божественной стезе я иду до сегодняшнего дня.
1: Насколько я понимаю, вы плакали, просили прощения за все, что совершили в последнее время, а вы человек не слабый.
0: Возможно. Я просто плакал и плакал, и это продолжалось очень долго, особенно первые 2 года моей жизни с Господом. Каждый раз, когда я начинал молиться, и когда я чувствовал рядом Его присутствие, я всегда плакал. И я шел в города, зная о том, что будет происходить, и снова плакал. Я стал похож на Иеремию. Я начал понимать, Он показывает мне, что произойдет. Я ощущал эти события, переживал их задолго до того, как они происходили.
1: Я хочу знать, что Он видел. Что будет происходить в будущем? Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин, которые знают о том, что произойдет. Самое удивительное то, что он был наркоманом. Его жизнь была совершенно пуста, и вот он встречает кого-то и становится свободным. Собственно, вы мечтали о том, чтобы стать свободным. Расскажите об этом.
1: Однажды вечером я молился, вскоре после того, как пришел к Богу. Я пытался понять, что произошло. И когда я лег спать, мне приснился сон. Господь стоял передо мной. Он готовился сделать мне операцию. Я видел руку, в руке был скальпель. Он разрезал меня от шеи до низа живота, и из меня стали выползать змеи. Я чувствовал их на своей рубашке, чувствовал, как они ползут по простыне, слышал, как они падали на пол. Я видел, как они выползали из комнаты через плинтуса и исчезали. Я смотрел на все это. И потом, когда змеи исчезли, я снова взглянул на живот, засунул руку внутрь и вытащил оттуда какие-то белые, продолговатые коробочки. Я услышал голос, который мне сказал: «Не открывай их». Но даже во сне я не послушался. Из них тоже начали выползать змеи. Вскоре все закончилось, и именно в ту ночь я был освобожден от пристрастия к наркотикам, алкоголю, порнографии. Все грешные желания покинули меня в ту ночь.
0: Значит, вы думаете, что все те змеи, которые выползали из вас, не что иное, как зло, которое принуждало вас принимать наркотики?
1: Именно так. Я думаю, что это была моя неправедность, мой грех. Я верю, что был полностью освобожден от греха. В конце сна я услышал голос, который сказал: «А если раздавит, выползет ехидна». Позже я узнал, что это конец фразы из книги Исаии, из книги пророка Исаии, о которой я тогда ничего не знал. Я не знал Библии вообще, но позже, когда я встретил эту фразу, освободившую меня, то вспомнил ее. «Я был разбит, и из меня выползли гады».
0: Меня восхищает.

0: что люди живут себе своей жизнью, а потом вдруг начинают видеть сверхъестественные сны и видения. Присутствие Бога передается другим, как это было с Джейн. Насколько я понимаю, вы видите не только сны и видения, но также наперед знаете имена людей, которых встретите. Приведите пример.
1: Да, знаю. Когда мы приезжаем в другие места, Боб проповедует в нескольких городах, и Господь подготавливает меня. Ты встретишь Дэйва и Синди, ты встретишь Давида и Джулию, или ты встретишь вот этих людей. Я знаю их имена заранее.
0: Расскажите, пожалуйста, о ком-то, кто благодаря вашему служению получил исцеление.
1: Я молилась за женщину с больной спиной. Когда она сама молилась, Бог исцелял через нее многих людей. И Господь сказал мне, когда я молилась за нее, «Прости Сэма». Я спросила ее, «Кто такой Сэм?» Она начала плакать. Я сказала, «Господь говорит мне, чтобы вы простили его». Она простила и сразу же сказала, «Спина больше не болит». Господь совершил исцеление через прощение и через слово знания.
0: Боб, иногда бывает, что в общественных местах вы предвидите что-то и помогаете людям. Поделитесь с нами.
2: Недавно произошел случай в аэропорту. Я летел из одного города в другой. Я был очень уставшим после долгой работы. Рядом сидел джентльмен, который нервничал. Многие тогда боялись летать после 11 сентября. У меня было хорошее место. Я знал, что моя жизнь предопределена, поэтому расслабился. Он вдруг посмотрел на меня и сказал, «Кажется, вы часто летаете». Я ответил, «А вы, кажется, нет». Он сказал, «Это мой первый полет». Через мгновение Господь проговорил мне, «Скажи ему, что все будет в порядке, и что его двое детей встретят его». Я посмотрел на него и сказал, «Я хочу, чтобы вы знали, что все будет хорошо, и что с вашими двумя детьми все будет в порядке». Это привлекло его внимание, и он спросил, «Откуда вы знаете о моих детях?» Я сказал, «Одному ребенку 14 месяцев, а другому 3 года». Он сказал, «Действительно, откуда вы это знаете?» Я ответил, «Я просто знаю происходящее». И он мне поверил. Мы немного поговорили о моем даре. Было очень интересно. И я ему сказал, «После 30 дней отсутствия вы вернетесь домой». И он подтвердил, что его не было дома 29 дней, и что следующий день будет 30-м. Он не был дома уже 30 дней. У него было двое детей и жена, которая ждала его. Пророческое слово успокоило его.
0: Как вы себя чувствуете при этом?
2: Это жизнь на пределе.
0: Это действительно так, потому что можно легко сделать ошибку. Это не зависит от таланта.
2: Да, талант здесь ни при чем. Но хочу сказать, что вы ничего не узнаете, пока не выйдете за грань. Самое интересное, что однажды я жаловался, что устал жить на пределе. И говорил, «Ведь ты не всех заставляешь жить на пределе. Господи, я устал». Он сказал, «Прыгай». И я увидел, что стою на краю трамплина, а в бассейне нет воды. Он сказал, «Прыгай». «Да». Он сказал, что нет понятия «жизнь на пределе». Жизнь — это вера. И вдруг я понял, он хочет, чтобы все мы жили в вере, там, где есть реальная жизнь в Боге. А в так называемой жизни на пределе ее нет. Не стоит жить на пределе, бояться преследования, просыпаться в холодном поту. Но если вы прыгнете, то позволите ему войти в вашу жизнь. Я просто научился прыгать.
0: Некоторые, да, наверное, многие были физически исцелены. Расскажите нам о маленькой девочке, у которой была проблема со ртом.
2: Да, этот случай был недавно. Где-то неделю назад мы были в одной церкви в Южной Каролине. Там произошло много чудес. Было особенно интересно, когда две малышки подвели ко мне девочку. Я взглянул на нее, и кажется, у нее была болезнь Дауна. Она хотела говорить, но рот был искривлен, и язык западал. От стеснения она не смотрела на меня. Мы начали молиться, и присутствие Божье было на том месте. Оно было настолько реальным, что каждый ощущал его физически. Я спросил, «Ты можешь славить Бога?» Я просто хотел победить ее скованность, чтобы она перестала бояться. Она что-то пробормотала. Я придвинул к ней микрофон и спросил, «Ты можешь славить Бога?» И вдруг она проговорила, «Слава Богу!»
0: До этого девочка даже не могла говорить. Если вы хотите узнать, какие катастрофы ожидают нас в будущем, и если вы тоже хотите получить дар видеть сверхъестественное, оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист-исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Боб и Джейн Гриффин. Боб живет в мире пророчества. Сейчас во время паузы мы разговаривали кое о чем интересном. В Библии сказано, что Иисус знал, о чем думают люди. И вы, Боб, иногда знаете, о чем думают люди?
1: Да, хотя это не так уж и здорово, как может показаться. Заходить куда-нибудь и знать, что в сердцах людей. Ты проходишь мимо людей и знаешь их мысли. Бывает, я служу кому-то, пророчествую, и если мне не удается найти подход к человеку, я прошу его говорить со мной, хотя знаю его мысли. Затем я иду к другому человеку. Недавно такое произошло с одной корейской женщиной. Я направился было к ней, чтобы сказать ей слово от Господа, как вдруг почувствовал, что она говорит «нет». После встречи она подошла ко мне. «Я видела вас вчера». Я спросил, «Вы были вчера на встрече?» Она сказала, «Нет, я вчера видела сон». Я спросил, «Что за сон?» Она сказала, что я стоял на улице возле ее дома и заглядывал внутрь, а она задернула занавески. Она сказала, что я ушел очень опечаленным. Я спросил, знает ли она, что это значит, и она сказала, «Сегодня я закрыла эти занавески и не позволила вам подойти».
0: Вы сказали, что знаете имена некоторых людей, которые нас сейчас смотрят. Вы обратитесь к ним?
1: Да, я хочу к ним обратиться. Есть несколько людей, с которыми я сейчас говорю. Я не знаю, где вы слушаете нас, где вы смотрите нас. Хамда, Господь говорит, что призывает тебя работать в Нью-Йорке. Я призываю следовать моими путями. Бог говорит тебе прямо сейчас, «Я творю новое, я буду говорить тебе через сны и видения. Сейчас мой дух наполняет твой дом, ты молишься о своем отце, у которого рак». Бог говорит, что начинает исцелять его. Молодая девушка по имени Бренди. Бренди, Бог говорит тебе прямо сейчас, «Я слышал плач твоего сердца, я слышал его». Бог говорит, что ничего не нужно бояться в Боге. Бог говорит, «Я буду тебе мужем и отцом, не разрывай свое сердце», — говорит Господь. «Обратись ко мне и знай, что я воспитаю это дитя. Я воспитаю это дитя, буду охранять его». Бог говорит сейчас, «У меня есть цель для тебя, и те испытания, через которые ты проходишь, служат этой цели». Бог говорит прямо сейчас, «Я могу освободить тебя от твоего теперешнего страха ночи». Итак, Бренди, обратись к Богу и знай, что все станет на свои места. Это слово именно для тебя.
0: Боб, а теперь давайте помолимся за сны и видения тех, кто нас сейчас смотрит.
1: С удовольствием. Я хочу, чтобы вы знали, верили, как и я, безоговорочно верю, что прямо сейчас Бог простирает свою руку на вас, что помазание Божье проникает в ваш дом прямо сейчас по всему миру. И Бог говорит, «Я изолью на вас свой дух, который поведет вас». И Бог говорит, что изольет свой дух во снах и видениях. «На вашу землю сойдет Дух Святой. Не останется ничего, что будет сопротивляться мне или бороться против меня, — говорит Господь. Я приду в ваши сны. Я приду в ваши дома. Не бойтесь. У меня есть план для вас. Господи, мы принимаем Твои слова о том, что Твой Дух изольется на Израиль, Россию, Колумбию, Господи, на Южную Америку, Отец, на острова Фиджи и по всему миру, на каждое место, где слышат это послание. Отец, я молюсь, чтобы Ты не прекращал свою огромную работу и начал приводить людей к правильным отношениям. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать. Каждый сон или видение — это начало правильных отношений. И когда вы начнете видеть сны, нужно спрашивать Бога, что значит то, что ты мне говоришь. И когда вы начнете этот диалог, вам откроется смысл, вы увидите его. Пророк Иаиль сказал, «Не пред нашими ли глазами отнимается пища?» И затем он помолился, чтобы дух излился в последние дни. И тогда наши сыны и дочери будут пророчествовать, старики будут видеть сны, мы будем видеть видение, и на рабов изольется дух его. Так говорит Господь, и я буду это делать.
0: Время проходит быстро. Расскажите нам немного о том, что нас ожидает в будущем.
1: Первое, что я вижу прямо сейчас, это то, что будет больше землетрясений, в основном на Среднем Востоке. Вижу, как Дух Господень придет в Багдад. Это произойдет скоро, этим летом. Я верю, что мы увидим это. Бог пробуждал меня и показывал землетрясение. Затем землетрясение в Афганистане, через 4 дня на Филиппинах. Бог, открывая мне все это, говорит, чтобы мы начинали молиться за страны Среднего Востока уже с июня. Это то, что Бог открывает мне сейчас.
0: Где произойдут разрушения в США? Это будут здания или...
1: Бог открыл мне кое-что недавно. Этого еще не произошло. Он перечислил мне города,

0: где что-то произойдет. В Нью-Йорке, Каролине, Флориде, Техасе, Фоениксе, Лос-Анджелесе, Сиэтле. Во всех этих городах произойдут катастрофы. Я верю, что это доброта Божья, чтобы мы пришли к покаянию. Я верю, что Он начнет потрясать землю. Вы уже сейчас можете посмотреть на наше правительство, сердце нации, и понять, что происходит.
1: Послушайте, но те, у которых твердое основание, не упадут. Есть только одна скала, одно твердое основание — Иисус, Иешуа, Мессия. Сделайте Его своим Господом, покайтесь в своих грехах, попросите прощения, и Он простит. И знаете почему? Потому что Он зовет вас сейчас. В вашей жизни есть цель.

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай».

Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубны, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду. Мы знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры». У меня есть небольшой реквизит. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножия горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть». Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку. Сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. «Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном». Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова. Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан? Будьте готовы. Очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды. Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами: «Вот здесь я провожу черту. Поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер. Молись, ищи меня. Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер, вырый ров и скажи: вот черта, дальше нее идти нельзя. Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон». Бог говорит сегодня: «Мир во сне», но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят и говорят. Бог понимает. Если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня.

Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня. Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал, вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры. Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу. Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал. Вы можете дойти только досюда. Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать. Я обеспокоен тем, когда слышу, что христиане и подростки в особенности, школьники ходят на вечеринки, напиваются, теряют там над собой контроль, забывают о морали, спят со всеми подряд. Нам надо понять, что должны быть барьеры, которые говорят: «Мы верующие, мы не ходим в такие места, мы не занимаемся этим. Этому не место в моей жизни и моей семье». Что я вижу сейчас? Это отсутствие границ. Нет стандартов. Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью, нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал: «Ты установи ее». В послании Евреям 13:7 говорится: «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо. Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили: «Церковные люди так не поступают». Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных и ухаживай за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье. Мне все равно, что делается в доме рядом или через 5 домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда.
Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую, не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет, у школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям может это не понравиться. Они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: «Я ухожу, я уезжаю». Я спросил: «В чем ты уедешь?» «Но это моя машина. Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой. Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках. Остальное мое». Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево. Было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне». Но когда вернулась, то сказала: «Прости меня». Все мои дети служат Богу и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: «Нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди, но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет». Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует. Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой. Все, мы не пойдем дальше». Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сиденье автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног». Давайте скажем прямо: «Держи руки подальше от моих ягодиц, у меня границы». Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов. «Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня». Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей. Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это». Я говорю,
что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности. Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи по обеим линиям было благословением, что наши родители и их родители, ставили барьеры и говорили, «Эти дома будут безалкогольными». Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит, можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда. Но, когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно. Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества, вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это не законничество. Барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится, «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует. Охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера.
Я завершаю.

В конце я хочу сказать... Каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья. Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо, я так горжусь ими. Но были времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать: «Получилось, надеюсь, что так. Я уже и не знаю, я сам не понимаю, Боже мой». Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного. Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать, у вас нет детей. Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться, научиться принимать решения, это принципиально или нет. Он хороший парень, может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини. Вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге, здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так? Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство — это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил, «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил, «Все в порядке? Я тебя не толкнул?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов, не проси ее выйти за тебя замуж, она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня, я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила, «Арден, что мы смотрим?» Он сказал, «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе. И вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит, «Если хочешь жить, пошли со мной». Она, «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит, «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса, ее защитник из будущего

Его пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегию.

В жизни ничего не делала. А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал: «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете: «Да это просто религиозное умозаключение». На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит. Потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не Его фамилия. Иисус есть Христос. Он помазанный. Вы христианка. Вы во Христе. Вы помазанная. На вашей жизни помазание. А это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет. Осознаете или нет. Но на вас есть помазание от Святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень.
Христианка

означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщины-мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть, или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать, но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса. И нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте местописание из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками. «Перехитрим же его», речь идет о сынах Израилевых, «чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали, но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду.
Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень – девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее. «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «Ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить, «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас, «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, «Здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю». Тут сказано, «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила, «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал, «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог 2 бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин.

Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальный. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба, соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами, и не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. Дебил — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. Дебил — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее – паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой: «Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне. Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой». Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого: «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит: «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал: «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в Его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять Ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас

есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Победа или новая стратегия?» Президент Трамп отменяет удары и заявляет, что война с Ираном закончена. Соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Также время действует. Анализ Гила Троя и Юргена Бюллера о силах, поднимающихся в Иране и по всему миру. И еще подземные загадки прямо у ворот Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе США нанесли удары по Ирану, поскольку администрация Трампа усилила давление на Тегеран. Это происходит на фоне новых угроз со стороны Ирана, роста цен на нефть и опасений, что конфликт может распространиться.
1: Президент Трамп заявил, что они достигли соглашения с Ираном.
0: Это меморандум о взаимопонимании, который, хотя и носит концептуальный характер, но будет реализован. Они заинтересованы в его подписании даже больше, чем мы. Очень подробное соглашение, которое также одобрили многие другие страны. Все заинтересованы в его реализации.
1: Ключевым условием является то, что Иран не будет владеть ядерным оружием.
0: У них не будет ядерного оружия, они согласились с этим. Более того, они не будут ни приобретать, ни создавать его в какой бы то ни было форме.
1: Также Ормузский пролив вскоре будет открыт.
0: Пролив будет официально открыт, как только мы подпишем соглашение. Возможно, на выходных.
1: Трамп уже не раз говорил о соглашении. Однако он утверждает, что на этот раз все будет иначе.
0: Им пришлось пережить испытания, которые выдержали бы немногие, и они заинтересованы в сделке больше нас.
1: Президент заявляет, что Рахвар одобрил сделку. Соглашение обещает продление перемирия между США и Ираном минимум на 60 дней. Разминирование и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца, а также ослабление санкций. При этом будут продолжаться переговоры по ядерной программе. Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля, а также с представителями других стран региона. Премьер-министр Израиля был застигнут врасплох этим решением, но его офис выпустил заявление, в котором говорилось, что он выразил признательность президенту Трампу за верность ключевым пунктам соглашения. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Ну и неделя. Да, в понедельник утром у нас прозвучал сигнал тревоги, а потом мы услышали звуки взрывов и работу ПВО над Иерусалимом. Моя первая мысль была, ну вот опять. Но то, что бомбардировки прекратились в течение 24 часов, шокировало даже больше, чем обстрел. Да, думаю, мы чувствовали, как накаляется риторика. Переговоры велись через Truth Social, а угрозы сыпались одна за другой. Так что сама атака была меньшей неожиданностью, чем то, что все закончилось всего за сутки. Да, Трамп требует, чтобы и Иран, и Израиль прекратили обстрелы. И тут мы видим, что Иран сбивает вертолет «Апачи» прямо над Ормузским проливом. Да, и кажется, мы уже говорили, Крис, что в основе этих переговоров было три пункта. Ядерная программа, ракеты и региональные конфликты. Это были красные линии. Но на этой неделе мы слышим только о ядерной программе. Похоже, что администрация Трампа отходит от двух пунктов из трех. Что вы думаете о его новом фокусе на ядерной программе? Конечно, для всех главным вопросом является ядерная проблема, но две другие проблемы также очень важны. Баллистические ракеты для Израиля могут представлять угрозу в контексте восстановления их арсенала. Когда был сбит вертолет «Апачи», президент Трамп заявил, что мы вынуждены ответить, и израильский журналист сказал: «Капитуляция для тебя, не для меня». Другими словами, Израилю президент Трамп сказал: «Подставь другую щеку и перестань нападать». Когда же был атакован американский вертолет у Соединенных Штатов, безусловно, появилась возможность ответить. В Израиле война не прекратилась. Хизбалла продолжает ракетные удары, да. Но, похоже, президент Трамп теперь прибегает к жестким мерам. Раньше это были посты в Truth Social, а теперь нет. Мы наблюдаем это уже две ночи подряд, и сейчас, третье, возможно, сегодня, да, нападение США на Иран. Теперь он говорит на персидском. То есть не только прибегает к дипломатии, но и оказывает военное давление на Иран, что, по сути, является частью стратегии Ирана. Один из участников переговоров, министр иностранных дел, также описал такую тактику ведения переговоров в своей книге. Интересно попытаться проанализировать эту войну в самом ее разгаре, учитывая, что прошло всего несколько месяцев. Создается впечатление, что у президента есть множество различных стратегических козырей. Да, один из планов, о котором стало известно на этой неделе, касался 100 миллионов тонн нефти, которые тайно вывозились из Ормузского пролива. Это была секретная операция, которая фактически способствовала снижению цен на нефть на мировом рынке. Он использует неявные методы, чтобы действовать за кулисами. Да, влияние на экономику и есть самый мощный инструмент для оказания давления на Иран. И это работает в обе стороны. Давление на экономику США из-за цен на бензин. Вчера мне рассказали, как человек заправлял свой пикап, и вдруг оказалось, что он потратил $200. Людям трудно потратить $200 на бензин, гораздо больше, чем они обычно тратят. И после этого сказать, ну, ничего страшного, ведь мы воюем с Ираном. Да, ну, посмотрим, как пройдут выходные. Помимо того, что он делал с нефтью из Персидского залива, многие говорят о том, что сейчас происходит определенное событие с участием Моссада, ЦРУ, возможно, курдов. За кулисами происходят процессы, которые оказывают дополнительное давление на режим. Моссад готовился и планировал действия именно для этой войны. Точно так же, как атаку через пейджеры планировали за несколько лет до того, как их активировали, да. Будет очень интересно узнать, какие планы разработал Моссад для Ирана. Сейчас важно молиться о мудрости для премьер-министра Нетаньяху и президента Трампа, а также о том, чтобы их взаимоотношения были крепкими. Продолжаем молиться. Далее в программе: борьба за выживание. Почему смена режима в Иране необходимо иранскому народу и всему миру? Некоторые критикуют США и Израиль даже за намеки на идею свержения террористов, возглавляющих Иран. Однако, чтобы услышать другое мнение, Пол Стрэнд поговорил с обозревателем Jerusalem Post Гилом Троем о том, почему такая перемена просто необходима. Мы беседуем с Гилом Троем, обозревателем Jerusalem Post, историком и ученым. Гил, сейчас идут споры о том, что Америка и Израиль стремятся к смене режима в Иране, и многие считают, что это просто недопустимо. Но не могли бы вы объяснить, почему это не просто правильно, но и крайне необходимо? Это не только израильская проблема, это должно быть и американская проблема, потому что Израиль — это всего лишь маленький сатана, а Америка — великий сатана. В Иране существует режим. Этот режим убил 36 тысяч своих собственных граждан только в январе, не говоря уже о десятках тысяч более чем за 40 лет. И, кстати, давайте также отметим, что Америка находится в тысячи миль от Иерусалима и Тегерана. Так где же конфликт? Конфликт пришел не из-за границы. Конфликт в том, что существует режим, который не только угнетает собственный народ и хочет контролировать регион, но и хочет уничтожить эти две демократии — Израиль и США. Почему? Потому что существует две демократии, основанные на Завете. Две свободные демократии. И сейчас настал момент, когда наши ценности и потребности национальной безопасности должны совпадать. Почему свержение исламского режима в Иране так же важно для израильского народа, как и для иранского? Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий существовали теплые связи между персидским, иранским и еврейским народами, как в Иране, так и после 1948 года, когда шах Ирана и иранский режим были произраильскими. В иранском народе нет антисемитизма и нет антииранизма ни в еврейском народе, ни в Израиле. Президент Трамп хочет заключить какую-то сделку и покончить с этим, но почему он говорит только о регионе, политике и всем таком? Почему сейчас опаснее бросить Иран, чем реально добиваться смены режима? Почему это может быть опаснее для региона? Сначала отметим, что смена режима не может произойти одним нажатием кнопки. Этот режим сам себя создал и вошел в саму суть страны за 47 лет. Он запугивал и убивал самых разных людей внутри Ирана и за его пределами. Они не хотят покидать страну. Но я в замешательстве с начала этого этапа иранской войны и, честно говоря, с 7 октября 2023 года. Любой, кто не сомневался в опасности Ирана, теперь увидел, насколько он опасен. Он опасен не только для своего народа. С конца февраля, начала марта мы видели нападения не только на Израиль. Почему они нападают не только на израильтян? Почему они нападают и на ОАЭ, и на Катар, и на все эти страны, Саудовскую Аравию, все эти страны вокруг Ирана, которые якобы были их друзьями и союзниками? А теперь они блокируют Ормузский пролив. Я смотрю на мир и спрашиваю себя, что с вами не так? Разве вы не понимаете, кто вас ненавидит, а кто ваш друг? Разве вы не понимаете, что такое угроза? Думаю, что весь мир, включая Китай и Россию, должен блокировать Иран. И я очень рад, что президент Трамп заблокировал Ормузский пролив и, по сути, сказал, вы не получите нефти. Я думаю, что необходимо задушить иранскую экономику для того, чтобы освободить иранский народ. И три самых важных условия — это отсутствие ядерного оружия, баллистических ракет и никакого снятия санкций. Ведь снятие санкций может принести миллиарды долларов не людям, а этому злобному режиму, который ненавидит Америку, ненавидит свободу и американские идеалы. Такое ощущение, что если мы выйдем из этой войны, которой хотели ослабить Иран, то, возможно, на самом деле еще больше укрепим его позиции. Он станет главной силой в регионе, если мы ничего не предпримем. Если мы будем придерживаться этих трех пунктов, то даже если режим выживет, он сильно ослабеет. В конечном итоге нам придется ждать, пока иранский народ восстанет против режима и режим рухнет. Любой, кто сейчас говорит, что мы победили или проиграли, живет в мире иллюзий. Мы находимся в самом разгаре событий. Большое спасибо, Гил Трой, обозреватель газеты «Джерусалим Пост». Далее в программе «Бить тревогу», что поставлено на карту для еврейского народа в этот исторический момент. На этой неделе христианские лидеры со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся антисемитизма, Израиля и церкви. Доктор Юрген Бюллер объяснил актуальность этой встречи. Я здесь с президентом ICEJ, Международного христианского посольства в Иерусалиме, Юргеном Бюллером. Юрген, мы на Иерусалимском саммите, но вы называете его экстренным Иерусалимским саммитом. Почему? Большое спасибо, Крис. Всегда рад. Мы назвали этот саммит экстренным, поскольку живем во времена, когда Израилю угрожает опасность. Еврейский народ во всем мире находится под угрозой, как никогда прежде. После 7 октября мы наблюдаем беспрецедентный рост антисемитизма. Думаю, что в Соединенных Штатах он вырос вдвое. Если посмотреть на антисемитизм в колледжах или в университетах, то он вырос в 5 раз. Если вы отправитесь в Европу, то увидите рост числа антисемитских актов и насилия в отношении евреев на 200-500%. Это неслыханно. Мы считаем, что сейчас церкви нужно проснуться. Печально, что многие церкви по всему миру не знают, что сказать, когда речь идет об Израиле или еврейском народе. И этот экстренный саммит призван помочь пасторам по всему миру получить инструменты, чтобы в воскресенье утром выступить с кафедры, затронув тему антисемитизма и вопросы, такие как, например, теология замещения. Схоже ли то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в Германии в 1930-х годах? Крис, это отличный вопрос. Много лет говорили, мы живем во времена, сравнимые с тем, что происходило в Германии. Это было экстремальное время. Я бы не стал сравнивать. Но сегодня, безусловно, мы живем в похожее время. Недавно у нас была конференция в Ирландии. Пасторы испугались угроз. Они говорят нам, что больше не осмеливаются говорить об Израиле с кафедры. И мы действительно видим, что уровень угрозы очень похож на тот, что был в Германии. А также реакция церквей во многих местах. Подобно тому, как это было в Германии в годы, предшествовавшие приходу Адольфа Гитлера к власти. Церковь в Германии в то время, она что, спала? Да, спала. Они не знали о Божьем замысле относительно еврейского народа. Поэтому у них не было необходимых инструментов, чтобы должным образом отреагировать. И, конечно, многим из них просто не хватало мужества, потому что за защиту еврейского народа нужно было заплатить определенную цену. Какие инструменты вы хотите предложить церкви на саммите? В рамках этого саммита мы рассматриваем 3 основные области. Во-первых, мы поговорим о глобальном антисемитизме. Мы расскажем о том, что происходит, какая теология подходит для решения этой проблемы, почему христиане должны быть на стороне еврейского народа, защищать его. Во-вторых, мы поговорим о новых волнах или новых типах замещающие теологии. Существует доктрина, которая распространяется почти как раковая опухоль. Она называется «Новая перспектива Павла». Сама по себе она очень полезна для понимания еврейского характера Иисуса. Но когда речь заходит о еврейском народе сегодня, это ложь, которая говорит, что церковь заменила Израиль. Это происходит по всему миру. Мы хотим это исправить. И в-третьих, мы все еще живем в 1700-х годах. Мы живем во вторую годовщину Никейского собора. 1700 лет назад в Турции собрались отцы церкви. Это был второй Вселенский собор после Деяний апостолов, глава 15. В 15 главе Деяний церковь широко открыла двери для христиан из язычников. Они сказали, вы можете присоединиться к нам. Вам не нужно делать обрезание, вам не нужно есть кошерную еду. Мы просто хотим, чтобы вы верили в Иешуа. И вот, 250 лет спустя они закрыли дверь для еврейского народа. Они сказали, если вы хотите присоединиться к церкви, перестаньте соблюдать шаббат, перестаньте соблюдать Песах, вам нужно придерживаться наших праздников. Вам нужно перестать быть евреем, и тогда сможете присоединиться к христианской церкви. Так образовалась пропасть между иудаизмом и христианством. Юрген Бюллер, спасибо за саммит и за то, что вы делаете. Далее в программе «Тайна, скрытая на глубине сотен метров». Кто там побывал и зачем? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, в котором история буквально в каждом сантиметре. Где бы вы ни копнули, вас ждет путешествие сквозь века. Несмотря на всю известную историю этого города, археологи по-прежнему находят вещи, которые ставят экспертов в тупик. На днях мы наткнулись на одну из таких находок, и никто до конца не знает, что это. Она огромная. Да. Ого. Да, так и дальше. И в обе стороны. Ух ты. К югу от Иерусалима в ходе плановых археологических раскопок было сделано это удивительное открытие. Под местом будущего жилого комплекса археологи обнаружили огромный туннель в скальной породе. Эта древняя пещера представляет собой туннель и тянется на несколько сотен метров в каждую сторону. Она просто огромная. Мой рост 188 сантиметров, и, как видите, я не могу дотянуться до потолка. Археолог Управления по делам древности Израиля Зиновий Мацкевич рассказывает, что открытие началось с того, что сначала казалось естественной пещерой, но по мере того, как раскопки расчищали грунт, пространство продолжало расширяться. Здесь прямо у входа, уже на один этаж ниже, а дальше еще глубже. Насколько это глубоко? Здесь 17 ступенек вниз и еще 3 ступеньки вниз до главного туннеля. На данный момент археологи зафиксировали наличие туннеля протяженностью более 160 футов, причем высота достигает 16 футов. Я бы с удовольствием сказал вам, например, мы спускаемся по лестнице, ей 5000 лет, ей 2000 лет. Но я не могу точно этого сказать, но вы выясните. И вот тут начинается тайна. Археологи могут ясно видеть, как природа сформировала первоначальную пещеру и где древние мастера преобразовали ее. На стенах до сих пор видны следы тщательно продуманных работ. О да, ты прав. Это просто невероятно. Почему? Зачем она здесь? Это вопрос на миллион долларов. Сначала предположили, что это часть системы водоснабжения, вроде тех, что есть на других библейских объектах. Однако геология не подтверждает эту версию, внизу нет источника воды, в туннеле нет водонепроницаемой штукатурки. Наиболее вероятной считается версия, по которой рабочие добывали здесь мел для изготовления штукатурки. Лучшая версия, которую мы можем предложить сейчас, это то, что это огромный карьер. Карьер, понятно. Туннель находится в нескольких сотнях метров от Тель-Рамат-Рахель, известного археологического памятника Железного века. Археологи полагают, что добываемые здесь материалы обеспечивали существование поселений поблизости. Однако, несмотря на раскопки, многие вопросы остаются без ответов.
1: В Иерусалиме не каждый день попадается такой проект, и уж тем более не на таком расстоянии от старого города. Мне впервые выпала честь проводить раскопки в таком месте.
0: Подобные находки напоминают археологам, почему Иерусалим и весь Израиль по-прежнему остаются одними из самых богатых исторических регионов в мире. Это только что нашли на каком-то случайном участке, где планировали возвести еще несколько домов. Только в Израиле. История у тебя прямо под ногами. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другой».

другое место. Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм, я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец. Это была его ошибка. Он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой.
Вы сделали много ошибок. Все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии.

Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана, смерть была рядом, но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен, только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что Ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятностей. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от Тебя. Я верю, Ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем Ты создал меня».
Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй

Второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе. «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз.
Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро.
У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться.

Царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум. «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама, она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам...

вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, и в этой программе мы поделимся с вами информацией, которую вы нигде больше не найдете. Эта программа очень особенная, потому что у нас особенный гость. Я думаю, что вы до конца своей жизни будете дорожить этой информацией, если прислушаетесь каждому слову на нашей программе. Когда я впервые услышал нашего особенного гостя, я несколько ночей не мог спать, ведь подумать только, Бог сотворил каждого человека, в том числе и меня, и каждого млекопитающегося. Дизайн нашего Творца — очень особенный дар, ведь вся наша система, все наше тело снабжается кровью при любых условиях. Ее в соответствующей степени получает и наш мозг, управляющий различными механизмами всего нашего тела. Каждую секунду нашей жизни наш мозг получает более 100 тысяч сигналов, которые он обрабатывает и распределяет. Поэтому нашему мозгу необходима очень особенная защита, которую Бог и сотворил. Как раз через эту особенную систему сердечно-сосудистого механизма наш мозг и может получать необходимую для него кровь. Ну что ж, некоторые слушатели уже знакомы с нашим сегодняшним гостем, те, которые периодически или регулярно смотрят нас, и они совсем не удивлены, что у нас на программе мой любимый профессор М. И. Кларк, профессор Иллинойского университета. Он преподавал в нем более 35 лет, а уйдя на пенсию, он занялся биомеханикой в университете в Иллинойсе, в Чикаго. Все эти годы своей длинной и успешной карьеры он специализировался в области динамики жидкостей и теперь занялся вопросами, которые, по моему мнению, вас очень заинтересуют. Профессор Кларк, как всегда, я очень рад встрече с вами, и вы мой дорогой друг.
1: Я рад, что я опять здесь, Карл.
0: Для нас это большая радость. Во время наших прошлых встреч вы поделились с нами информацией об очень особенном дизайне механизмов, сотворенных Богом. И я думаю, что вы расскажете нам об этом и сегодня.
1: Мне бы хотелось начать с того, что в весеннее время можно найти у меня во дворе.
0: Что же это такое?
1: Это семена клёна. И забавно то, что у меня во дворе нет клёнов. Их нет даже во дворах моих соседей. Правда, один клён растет перед моим домом. Но он там в полном тупике. Так как же они попали в мой двор? Ведь если бы они упали с этого клёна прямо вниз, им бы там никогда не вырасти в независимые деревья. Откуда это дерево знает, что его семенам будет удобно расти как раз у меня во дворе, где очень просторно? И в моем огороде я постоянно хожу довольно много саженцев клёна. Ведь большинство лета я выдергиваю их. А причина для этого — очень хорошо продуманный пропеллер.
0: Повторите это еще раз. То есть у этих семян есть очень хорошо продуманный пропеллер. А этот пропеллер, его что, придумал сам клён?
1: Ну, не знаю, где в этом дереве мозг. Но Пейли когда-то говорил, замысел требует Творца. Таким образом, этот Творец просто притаился где-то здесь. Я верю, что сам Бог заложил в это дерево такую нужную информацию.
0: И вы упомянули о весе? Вы сказали о пропеллере?
1: Позвольте мне вам их показать. Я захватил с собой целую горсть. Сами посмотрите, что происходит, когда подбросить их в воздух. А когда подует ветер, их пропеллеры занесут их далеко-далеко. Так они и оказались у меня во дворе. А весь это не как раз столько, что, упав на траву, сразу же готовы прорастать.
0: Таким образом, на протяжении всего лета вы выдергиваете эти саженцы из своего заднего двора. Ветер может отнести их на 100 метров от дерева благодаря этим пропеллерам.
1: Верно.
0: Вполне определенно, что это дело рук Творца. Ведь, как вы уже заметили, и как мы сказали, замысел требует Творца.
1: НАСА были настолько впечатлены, что даже позаимствовали этот дизайн для одной из своих космических исследовательских ракет, назвав ее «Космическое семя НАСА». При этом они упомянули, что эту идею им подсказало семя клёна.
0: Это очень интригующая информация, опять-таки прекрасно подтверждающая дизайн. Я думаю, в этом же плане мы сегодня услышим о своих собственных системах и телах такое, чего даже сами эволюционисты не смогли бы придумать.
1: Это я называю часами Пейли. У него появилась эта идея, когда он споткнулся о камень, спокойно притаившийся в вереске. Он задумался, почему он здесь лежит. А камни, конечно же, разбросаны повсюду. Поэтому ответ был ясен. Затем он спросил себя, а если бы я споткнулся о часы? Можно было бы это так просто объяснить? Нет, нельзя, ведь глядя на эти часы, сразу же скажешь, что кто-то их сотворил. Таким образом, таких же часов Пейли повсюду огромное множество. Просто ищите, и вы найдете в каждом своих дней жизни.
0: А Пейли жил в какое время и где?
1: В начале 18 века в Англии.
0: Чтобы продемонстрировать то, о чем только что говорил профессор Кларк, я покажу вам свои часы, подаренные мне моим другом из Швейцарии. По правде говоря, он

0: сделал их для меня. Это часы-скелет, наблюдая за тем, как работает их механизм, сразу же скажешь, что все должно быть на своих местах. Как раз этим они и отличаются от простого камня, который можно найти где угодно, хотя они могут быть разными по своей форме. Этот механизм определенно требует дизайнера или творца. Именно это Пейли и имел в виду.
1: А вот вам еще один пример, немного проще. Скажем, если бы вы нашли острие стрелы, вполне вероятно, что вы сразу же знали бы, что его кто-то сделал.
0: Но сегодня вы расскажете нам о том, что намного превышает потенциал дизайна острия стрелы или даже часов, потому что человек сделать бы это не смог. Это под силу только божественному Творцу.
1: И это верно. Давайте-ка начнем из этого слайда. Это рентгеновский снимок сосудов с контрастным веществом. А вот это — дуага аорты. А сейчас я буду особенно заинтересован в четырех артериях, ведущих к мозгу, двух сонных артериях и двух фертибос. В сердечно-сосудистой системе существует система приоритета. Она предпочитает циркуляцию сонных артерий. А вот эти сосуды снабжают кровью ваше сердце, самую главную движущуюся силу. Ведь оно перекачивает ее каждую секунду вашей 70 или 80-летней, как мы надеемся, жизни. А вот почему это приоритетная система. К ней также относится и наш мозг, который обеспечит кровью вот эти четыре сосуда. Но сначала давайте начнем с самого простого. Предположим, что у нас четыре дольки мозга, а вот это четыре сосуда снабжения. Я просто подсоединю каждого из них к этим долькам. Мозг намного сложнее, но это даст вам кое-какое представление о том, что я собираюсь показать. Итак, эта система прерывается только в случаях стресса. А что же тогда происходит? Давайте-ка перекроем вот эту артерию. А сонная артерия у вас на шее, и вы можете ее почувствовать. При несчастных случаях она легко перекрывается. И как же тогда это отражается на этой простой системе? И ведь тогда к этой дольке мозга не будет поступать ни кровь, ни кислород. Как раз поэтому всего лишь за несколько минут человек и может стать неполноценным. И мы не можем справиться с недостатком кислорода в наших мозговых клетках. Таким образом, хотя перед стрессом эта простая система работала без проблем, теперь, как оказалось, все в ней замерло. А у нас появилась идея о том, как избавиться от подобной проблемы. Вот этот дизайн, как я верю, был сотворен высшей силой, которую я называю Богом. И я не стыжусь признаться в своей вере в то, что вся эта система сотворена Богом. Итак, у нас по-прежнему осталось четыре главных сосуда снабжения. Но теперь вместо того, чтобы направляться прямо к долькам мозга, они сталкиваются вот с этим циклом артерий. И в 1664 году он был назван циклом Уиллиса. Таким образом, сосуды, войдя в эту артерию, просто снабжают кровью и много других. А если мы опять переградим одну из этих сонных артерий, что же тогда произойдет? Практически ничего. Получится почти такое же снабжение кровью, как и раньше. Самым критическим является то, что количество крови, попадающей в артерию, зависит от размера этой артерии. Градиент давления ускоряет и кровь, и противодействие в периферии. Но с перекрытием вот этого сосуда противодействие периферии многого не изменяет.
0: Давайте убедимся в том, что наши зрители это понимают. То есть в предыдущем слайде вы показали, что после несчастного случая, когда перекрывается сонная артерия, мозговая секция лишается кислорода и крови. Но благодаря системе, цикле Уиллиса, даже после такого несчастного случая, который со всеми может произойти, кровь по-прежнему снабжает весь мозг, потому что она перераспределена. этой системой.
1: Это правильно. А ведь это происходит не только с перекрытием сонной артерии на шее. В результате приступов, которые происходят довольно часто, может перекрыться любая артерия. Очень многие заинтересованы в этом вопросе. Ведь если достаточно быстро это исправить, многие смогут выжить.
0: Позвольте мне подчеркнуть для наших зрителей что-то очень важное. Наш сегодняшний гость не случайный ученый. На протяжении многих лет он проводил исследования в университете Иллинойса, специализируясь на механике жидкостей. Как ученый, он вместе со своими коллегами разработал целую систему, и он в ней главная движущая сила. При помощи этой системы наши врачи, используя компьютеры, могут полностью проанализировать как циркуляцию, так и давление крови пациента. При помощи этой системы можно определить возможность приступа и даже его время и место. И этот ученый — гений всей этой разработки. Вот почему это необыкновенно важная информация для вас и вашей семьи. Ведь подобная медицина — это последняя разработка. К тому же он также изобрел целую систему для анализа мозга, благодаря которой можно проанализировать специфические особенности данного пациента. При помощи компьютерных сигнальных приборов неврологи, неврофизики и нейрохирурги могут заранее подготовиться к операции, обсудив каждую деталь, каждый разрез и каждый шов. Они более точно могут предвидеть результаты операции, результаты своей работы. И я очень горжусь вашей работой и вашей смиренностью. Благословит вас Бог за то, что вы его представляете.
1: Бог удивительно сотворил этот мозг, и всю славу я отдаю ему.
0: Вы рады? Продолжайте, пожалуйста.
1: Ты хочешь продолжить?
0: Да, да.
1: Вот это более реалистическая концепция того, что с собой представляют артерии мозга. Это сосуды сердцевины. На этом плакате я устранил анастомозис. Это сочленение приводится в действие только тогда, когда система разбалансирована. Например, я разделил артерию васолар на две части, правую и левую. В них уже нет вот этого анастомоси. Здесь я уже избавился от передней связи, а также от некоторой и внутренней. В общем, это похоже на схему мозга, которую мы уже сегодня рассматривали. Если мы отрежем один из этих сосудов, мы устраним весь мозговой регион. Точно так, как я продемонстрировал вот здесь, где не было одной большой его доли. Если мы преградим вот этот сосуд, как средняя, так и передняя часть мозга будет отсутствовать. Так как в какой же мы ситуации с этим мозгом? Все эти анастомосис я выделил красным. Итак, у нас осталась единственная васолар и передняя связь. Оба этих плаката взаимосвязаны. Это очень важные артерии, как для передней, так и задней циркуляции мозга. А вот вам еще несколько анастомосис. Оталмикс и другие второстепенные артерии. Но вот эти самые главные, а вот это еще одна из них. А вот это анастомосис, которая рядом также относится к главным сосудам. Это система, позволяющая крови другими путями достичь разных долей нашего мозга. Мне лично недостает вот этой задней связи. Когда примерно год назад мне показали это на рентгеновском снимке, я не очень разволновался. А почему? Потому что анализировал всю эту систему, начиная с 1960 года. И я знаю, что если даже одна из этих связей отпадет, мы по-прежнему сможем подкреплять свой мозг каким-то другим обходным путем. Мы еще называем их параллельными, потому что они также эффективны для функционирования нашего мозга. И Карл упомянул, что при помощи наших специальных современных компьютеров мы учитываем особенности каждого своего пациента. А рентген помогает нам определить специфический поток Левина. магнитное изображение в специфических формах, также может определить степень потока внутри нашего мозга без какого-либо проникновения в него. Таким образом, мы находим средний сосуд мозга, а при помощи вот этих пытаемся удовлетворить весь поток вместе с остальной системой. И в этом секторе мозга мы также можем определить и противодействие. А для пациента это чрезвычайно важно.
0: Это очень важная и интригующая информация. Ведь подумать только, если даже что-то и отсутствует в этой области, у нас есть возможность по-прежнему обеспечивать свой мозг всем необходимым. Я не думаю, что вы возразите, если я скажу нашим зрителям, что вам 78 лет, и всего лишь несколько недель назад вы впервые стали дедушкой. Да, мне нравится, что вы улыбаетесь. Я думаю, что, возможно, физически вы не такие быстрые, как когда-то, но зато умственная работа и сообразительность осталась такой же сильной, как и в 82-м году, когда я впервые с вами познакомился.
1: Я пытаюсь ее поддерживать своей занятостью, ведь очень многие умирают вскоре после того, как прекращают думать.
0: Ну что ж, не так уж давно он сказал мне, что ушел на пенсию, а на протяжении определенного времени он уже побочно занимался некоторыми проектами. Давайте рассмотрим, что наш божественный Творец предназначил для каждого из нас.
1: Я уже показал вам эскизы, а вот это реально фотография нашего мозга. И на ней представлен вот это кольцо Уиллиса.
0: А где именно находится кольцо Уиллиса?
1: Прямо перед нашим ртом. Эти артерии Партибо прямо переплетены со спинным хребтом. А вот эти оба сосуда — сонные артерии. Они подходят сюда под правым углом. Как раз они и находятся у нас на шее. А вот это задний конец кольца. Вот это передний. А вот этот средний, один из главных сосудов. Как раз он обеспечивает большую часть нашего мозга. А вот эти маленькие сосудики — это две задних связки, левая и правая. И когда ты молод и очень подвижен, они вообще ничего не делают. Но при несчастном случае или еще каких-то изменениях они раскрываются и переносят довольно много крови. А вот это модель компьютера, которую мы на самом деле используем в своих анализах. Мы анализируем 108 сосудов, начиная с части какой-то другой части этой системы, потому что я верю, что сердечно-сосудистая система — это именно система, в которой каждая часть зависит от другой. А в этой области дуга аорты разворачивается и опускается вниз. Здесь мы видим разветвление мозговых сосудов. Все они как раз в этой области. Вот в этом месте кровь чувствует сопротивление, поэтому избирает другой, более свободный путь, избегая некоторой из этих частей. А в кольце Уиллиса может это исправить. Как раз он и завершает снабжение мозга. Я проанализировал эту простую систему при двух закупорках средней сонной артерии. В этом голубом сосуде они обе с той же стороны. Но это приводит к очень критическому положению. Снижается поток как в передней, так и в средней части мозга. И примерно это снижает поток на 12%. А если эти закупорки с обратной стороны, их эффект едва ощутим. Как раз в этом и сила кольца распределения.
0: Как показали ваши опыты, это почти не отразилось на общем распределении крови в мозге.
1: Например, проводились операции, избавляющие от аневризма. Но нужно же перекрыть вот этот сосуд. Чтобы продемонстрировать, как это действительно происходит на пациенте, используем вот этот шар, перекрыв его вот здесь. Мы также всегда пытаемся заранее проанализировать подобную ситуацию и у себя на компьютере. Ведь от этого никто не умирает, чего нельзя сказать о настоящих операциях, а при мозговой циркуляции, которую очень легко подвергнуть риску. Иногда оперирующим нейрохирургам просто необходимо обойти эту закупорку в мозге. И мы очень часто слышим о сердечных коллатеральных путях. Но и нейрохирургам приходится иногда прямо выдалбивать дыру в скальпе, чтобы найти и изолировать эту скальповую артерию. Затем под микроскопом они подводят ее к вот этому сосуду. Это также одна из артерий мозга. Тогда снабжение в мозг будет попадать из лицевого скальпа. Для множества людей это очень важная операция. Но это еще не все. Этот нейрохирург нашел разветвляющуюся скальповую артерию. Конечно же, он ее обошел. Таким образом, можно немного больше обеспечить мозг кровью. Но это не очень хороший выбор.
0: Но ничто не сравнится с изначальным дизайном. Профессор Кларк, как вы думаете, подобная система могла бы развиться сама по себе эволюционным путем? Другими словами, просто случайно появиться без божественного дизайна, без участия Творца?
1: Мне очень трудно представить, что что-либо подобное могло бы произойти случайно. Это прекрасный пример жидкостной механики. Я действительно считаю его удивительным. Очень многие мои коллеги, с которыми я работал в этой области, также с этим согласны.
0: Итак, вы нам говорите, что Божественный Творец сотворил все это. А какому Творцу вы лично поклоняетесь? В кого верите?
1: Я поклоняюсь Иисусу Христу. Он Творец. Как раз перед Ним в будущем и преклонится каждое колено. Я готов преклониться перед Ним прямо сейчас.
0: Здорово. Итак, сегодня ваша жизнь обогатилась информацией не просто великолепного исследователя, но и мастера искусства. И я знаю этого человека с 1982 года. Спектр его работы охватывает динамику жидкости во многих областях, в том числе, включая всемирный потоп времен Ноя. Он лидирующий эксперт в вопросах механизма осадочных отложений. Исследуя ископаемые живых систем, он доказал, что они очень быстро превратились в окаменелости. К тому же он также исследовал сердечно-сосудистую систему, объясняя ее чудотворность как совершенное чудо, происходящее при рождении человека. Ведь при рождении в тот момент закрывается один клапан, и все это благодаря динамике жидкостей.
1: Это даже более этого. Закрытие артерии без выводного протока требует довольно большого увеличения запаса кислорода в крови. И все это для того, чтобы закрыть один маленький сосуд.
0: Как раз это и происходит в тот момент, когда нас, новорожденных, хлебком по заднему месту заставляют вдохнуть первый вдох и взять в себя кислород.

0: Ух ты!
1: А, только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни, тяни. Вот теперь надо быть начеку. Вот.
2: Вот так улов.
1: Сборщики налогов.
2: Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
1: Я свой налог заплатил.
2: Это было в прошлом году, Петр.
3: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
0: Не смей так говорить о нашем учителе.
3: Ха-ха-ха.

0: Приходите завтра. Вы получите деньги.
1: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
0: Иисус уплатит налог. Но это позор для него. Отдать монеты ваши грязные руки.
2: Можешь звать его учителем и сыном Божьим. Но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
1: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
3: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: О, прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя рассердило?
0: Они плохо говорили о тебе, учитель.
1: Прости их, Петр. Ты должен любить их. Иди к морю и забрось свой невод. Когда ты поймаешь первую рыбу, то найдешь у нее во рту достаточно денег для уплаты налогов.
0: Я сделаю так, как ты говоришь, Господи.

0: А я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. Кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? О, слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: учитель.
1: Говори, Петр.
0: Прости, учитель. Ты устал, но прости, что я разбудил тебя. Но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной. Говори, что тебя волнует.
0: Я знаю, что надо прощать, но порой есть такие люди, которые...
1: Мы должны прощать каждому, Петр.
0: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
1: Я расскажу тебе при...

0: Фазер, посмотрим. Фазер, Фазер, Фазер. А, вот здесь 10 тысяч талантов.
1: Вот что я называю много денег.
2: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 тысяч талантов. Я смогу вернуть их через полгода.
1: Угу.
2: То есть, что я говорю, через полгода? Через 3 месяца. Через 2.
1: Да?
2: Через 1. Да, через 1 месяц.
1: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
0: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
2: Нет, нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь, я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь, государь.
1: Хазер, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово. Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
2: О, спасибо, Ваше Величество. Спасибо, вы очень добры. Я запомню это, государь. Спасибо вам, спасибо. О, спасибо, Ваше Величество. Вы так добры, Ваше Величество. Отпустите меня. Слышали, что сказал царь? Я прощен.
1: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
3: Сколько времени это займет?
1: Немного. 3-4 недели.
3: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
1: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
3: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
1: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
3: А ты заплати ему попозже.
4: Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
2: И я сказал ему, Ваше Величество, мне нечем платить.
5: Нечем платить царю?
2: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
5: И что он сказал, а? Что сказал царь?
2: А ты как думаешь? Он сказал, я прощаю тебя, мой друг Хазор, иди с миром. А? Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
1: Спасибо.
2: Мне кажется, это все мое.
1: Хазар!
2: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
1: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
2: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милый. Я тебе покажу.
2: На помощь!

0: помощь, на помощь!
1: Что здесь происходит?
2: Вот, он не платит долги. Вот договор. И там стоит его подпись, он не платит.
1: Это не твоя ли подпись?
3: Да, но...
1: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
2: Я не люблю такие вещи, но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
1: Пошли со мной.
3: Пожалуйста, дай мне шанс.

0: извините меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
1: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, а и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня! Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
2: Спасибо.

0: Почему ты не смилостивился над беднягой, а?
1: Мне нужны деньги, ваше величество. Вернуть вам долг. Я требовал с него деньги для вас.
0: Я же простил тебе твой долг.
1: Да, но я вам так благодарен. Я хотел вернуть долг вам. Как я еще мог отблагодарить вас, ваше величество?
0: Быть милосердным к другим, так же, как я был милосерден к тебе.
1: Нет! Нет! Простите меня, ваше величество! Пожалуйста, простите! Это несправедливо! Прошу вас! Ваше величество! Будьте милосердны, государь! Жальтесь! Государь!
0: Хазар, друг мой, я жалился бы над тобой.

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз.

хотят драться. Я осознаю, что это так все. Здесь на коленях сердце я.

бросить грустную душу дать свет, чтоб знать, как жить мне. Дай мне тот дар сказать, я

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух ты! Ой!
1: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а?

0: До свидания, господа.
1: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
0: Иисус учил нас прощать.
1: Да, но не этих же.
0: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия, и в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять. И последнее, куда сеять. Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельно.

Тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное». Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила две лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая дала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти две лепты были равноценны двум талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства.

Царства Божьего, чтобы это могло стать благословением для многих других. Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится «давайте и дастся вам». Здесь важна очередность «давайте, и тогда дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Очередность такая «давайте, и тогда дастся вам», а не такая «ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят, ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это. И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит, давайте, и тогда дастся вам. Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом. Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные? Бог отдал, и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят «придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. «Один сыплет щедро, и ему прибавляется».

Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит, я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше, у меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать. Говорится, другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Человеческая логика говорит, я не могу себе этого сейчас позволить. Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так. Где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос, могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит, «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу, «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. И как я уже говорил, здесь важна очередность. Давайте, и тогда дастся вам. И здесь также, будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен. Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе, «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай».
Тебе самому мало воды. Не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит, «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. «Отпускай хлеб твой по водам». Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из третьего стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5 и 6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно — если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело — сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, «Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост». Он говорит, «Один сеет, другой поливает, но Бог дает рост». Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода.
Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби. Например, мотоспорт. Он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак. Получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. Если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит, «Бог благословит тех, кто благословляет Его».
Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

Хочу сказать пару слов по поводу объявлений, а вы пока откройте пособие на законе внешней направленности, мы перейдем к нему через полторы минуты. Из личного опыта я знаю, что объявления ужасны, куда ни поставь. Разве не так? Мы пробовали делать объявления до служения, и никто их не слышал, потому что все опаздывали. Пробовали делать их в середине служения, и они портили сам дух служения. Тогда мы поставили их в самый конец, и стало еще хуже. Бог совершил замечательные дела сегодня. Эмма будет раздавать детям лимонад в подсобке. В 6 часов будет встреча там-то. 8 там-то, если у вас красные туфли, идите в синюю комнату. Если у вас синие туфли, идите в красную комнату. И ваше замечательное служение сходит на нет, и всем запоминаются только последние минуты. И вот что я решил. Не нужно просто делать объявления, просто сваливать на людей информацию. У нас есть цель, есть видение. Так давайте проповедовать объявления. Это могут быть очень короткие проповеди на 3-4 минуты. Допустим, нам предстоит женская конференция, и мы хотим, чтобы женщины зарегистрировались на нее после служения. А кроме того, мы хотим, чтобы все записались в малые группы. И вот сейчас я сделаю об этом объявление. Вы готовы? Я очень рад, что вы сегодня пришли, не правда ли, мы прекрасно провели время в поклонении. Хочу сказать пару слов женщинам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но когда мы только начали ходить в эту церковь, моя жена чувствовала себя очень одиноко, ведь она никого здесь не знала. Мы, как церковь, стремимся взращивать людей духовно, чтобы они влияли на свое окружение и на окружающий мир. Но у всех у нас столько проблем и потребностей, что просто невозможно помочь каждому в рамках большой встречи, такой как эта. Поэтому мы приготовили кое-что особенное для вас, женщины. В эти выходные у нас будет женская конференция. Всю информацию вы можете получить у столика в вестибюле. И еще хочу сообщить вам, что мы заботимся не только о женщинах. Я тоже после того, как пришел ко Христу, первый год или два являлся в церковь, сидел в зале и уходил, так ни с кем не познакомившись. А потом случайно кто-то пригласил меня на собрание малой группы. Я пришел, и там были настоящие люди. У меня в то время была одна большая проблема, и когда я рассказал о ней, эти люди помолились обо мне.

На следующей неделе я снова пришел, и они продолжали обо мне молиться. В результате я очень с ними подружился, и эта группа изменила мою жизнь. И теперь я не могу об этом молчать. Мы верим, что жизнь людей меняется именно в малых группах, и приглашаем вас присоединиться к одной из них. После служения подойдите к такому-то столику, и там вы сможете записаться в группу, которая собирается недалеко от вашего дома. Понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, это было поинтереснее, чем такое объявление женщины? Конференция стоит $19.50, начинается в пятницу вечером. Мы организуем доставку автобусом от станции метро. Пока регистрация идет не очень, но нам нужно, чтобы вы поехали. Так что запишитесь, пожалуйста, в пятницу, обещает дождь. Поэтому не забудьте зонтик. Думаю, мы замечательно проведем время. Кстати, там будет выступать Глэдис, жена двоюродного брата Боба и так далее. Превращайте объявление в мини-проповеди. Если вы меня внимательно слушали, скажите, какие аспекты нашего видения я подчеркнул? Что наша цель здесь прославить Бога, что мы хотим ответить на ваши нужды, что жизнь людей меняется в малых группах. Да, вам нужно сделать шаг, но мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы церковь отвечала на ваши нужды, помогала вам расти и становиться такими, какими Бог хочет вас видеть. При этом объявления заняли времени, как обычно. Кстати, вы заметили, что вначале я поблагодарил людей и сказал, как хорошо вместе поклоняться Богу? То есть я связал свои слова с песней, которая была перед этим, а потом мы возвращаемся к прославлению, или я говорю какую-нибудь фразу, которая связывает мои слова с темой проповеди. То есть объявление нельзя рассматривать как отступление от хода событий. Это возможность еще раз подчеркнуть видение и ценности церкви. Ведь все, что мы делаем ради достижения Божьих целей для нашей церкви. Поэтому мы никогда не утомляем людей сухими объявлениями. Это понятно? Хорошо. Тогда перейдем к закону внешней направленности. Это будет короткое занятие. Дело в том, что этот закон очень прост для понимания. Поскольку все мы здесь пасторы и лидеры, мы не будем подробно изучать соответствующий отрывок из Библии. Вы, я уверен, можете пересказать его наизусть. Этот закон легко понять, но сложно исполнить. Но вы пасторы и лидеры, и обязаны этому научиться. Есть такая рыба – лосось. Знаете? Я видел ее на картинке. У этих рыб имеется интересная привычка. Они плавают в море, но когда приходит время откладывать икру, они уплывают из моря вверх по реке, против течения. Они могут даже перепрыгивать через камни на своем пути, забираются подальше от океана и откладывают икру. В контексте этого закона пасторы и лидеры должны быть как лососи. Вы должны плыть против течения. Вся церковь, все руководство, все служения будут склоняться к тому, чтобы плыть вниз по реке и думать о наших людях, наших потребностях, нашей церкви. Но закон внешней направленности гласит, в растущих церквах понимают, что для выполнения Христовой заповеди необходимо с состраданием относиться к окружающему миру и нести ему благую весть. Среди членов церкви выявляют тех, кто обладает дарами благовестия или милости, и поощряют их служить обществу, как через организованное служение, так и на личностном уровне. Обычно в церкви действует закон гравитации. Давайте все сюда, нам, на наши нужды, на наше новое здание, на нашу новую молодежную программу, нашим детям, нашим домашним группам. Но вы, как пастор, независимо от того, есть у вас дар благовестия или нет, вы и ваша лидерская команда должны твердо сказать, «Церковь – это единственная организация на земле, существующая ради тех, кто в нее еще не вошел». Всякая церковь, если предоставить ее самой себе, превратится в обычный клуб по интересам. Она замкнется на собственных нуждах. Мне очень нравится, как сказал об этом Билл Хайблс. Не думайте, что если у вас в церкви 10 служений, вы должны посвящать каждому из них по 10% усилий. Нет. Благовестие нужно 40%, чтобы вы постоянно помнили о вашей цели и стремились к ней.
А теперь давайте уделим немного времени 15 главе Евангелия от Луки. Видите, только собираешься говорить о духовном сопротивлении, как оно тут же и начинается. Моя Библия сама спрыгнула с кафедры. Хорошо, читаю. Откройте 15 главу, я просто хочу кое-что вам показать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Кстати, это само по себе уже вызов. Как вы думаете, сильно ли мытари и грешников тянет в вашу церковь? Им бы понравилось общаться с вашими прихожанами? Заметьте, что эта проблема была актуальной и тогда. Фарисеи же и книжники... Кто такие фарисеи? Это была религиозная элита. Они хорошо знали Библию, некоторые знали наизусть весь Ветхий Завет. У них были длинные одеяния, к которым были прикреплены библейские стихи. Они молились в людных местах. Одним словом, сливки общества, духовная элита, Божьи уста. И сейчас вас шокирую, тогдашний эквивалент пасторам. Не знаю, что вы об этом скажете, но моя жизнь радикально изменилась после того, как, читая Новый Завет, я стал видеть себя на месте фарисея, а не ученика Христа. Честно говоря, многие годы я отождествлял себя с одним из апостолов, таким как Иоанн или Павел или Петр или Иаков. Я так и видел себя в лодке с Иисусом. Но потом я вдруг подумал, а что если я – это тот фарисей, с презрением глядящий на мытарей? Может, я такой же самоправедный? Может, я также говорю Богу, как ты можешь так относиться к людям, которые этого не заслуживают, не то что я? И Бог начал открывать мне глаза. Итак, фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними, но он сказал им следующую притчу». Интересно, что слово «притча» здесь в единственном числе. Можете даже его подчеркнуть. Не «притчи», а «притчу». О потерянной монете, пропавшем сыне. И что третье вылетело из головы? А, точно, о потерянной овце. Вы знаете, что там произошло. Во всех историях что-то потерялось, а потом нашлось. Что-то дорогое для этих людей. Овца для пастуха, монета для женщины, сын для отца. В каждом случае были поиски и расследования, были затрачены усилия, у людей было желание найти то, что они потеряли. А когда они это находили, это был настоящий праздник. Отец заколол ягненка и устроил вечеринку. Женщина тоже очень обрадовалась, вероятно, эта монета была частью ее приданого, она очень ею дорожила. Отец после стольких лет разлуки снова встретился с сыном. И что сказано дальше? «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Ну, вы знаете. А кто рассказал эту историю? Очень авторитетное лицо, не правда ли? Никто иной, как Христос, за которым мы все хотим следовать. Это Он говорит о важности закона внешней направленности. К чему мы стремимся? Какова цель церкви? Взращивать учеников Христа, правильно. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Тогда давайте зададим себе вопрос, как наш учитель относится к заблудшим людям, так же, как и пастух к своим дорогим овцам, так же, как женщина, которая потеряла, а потом нашла драгоценную монету. И, наконец, верх сравнения. Бог чувствует себя так же, как чувствует отец, когда его сын возвращается домой. Если бы у нас было время, чтобы углубиться в эту историю, мы бы увидели, что она изобилует образами. В те дни среди пожилых людей было не принято бегать. Для этого нужно было приподнять полы одежды и выставить себя на показ перед всем селом. Но этот отец проявил смирение и инициативу. Именно такие чувства Бог-отец питает к своим заблудшим детям. Мой друг сказал одну фразу, когда мы вместе с ним преподавали этот семинар в России, и когда он это сказал, мне хотелось сделать вид, что ко мне это не относится, но на самом деле это было как гром среди ясного неба. Он сказал, «Если ты думаешь, что в твоем сердце возрастает любовь к Богу, но в то же время в нем не возрастает любовь к заблудшим людям, значит, ты обманываешь себя». Может быть, вы

Думаете, что любите Бога все больше и больше? Что приближаетесь к Нему, стремитесь Его узнавать и сообразовывать свою жизнь с Его волей? Если вы думаете, что ваше сердце расширяется для Бога, но оно не расширяется для окружающих, значит, вы заблуждаетесь. И я понял, что за всеми своими путешествиями, выступлениями, проповедями, лидерскими вопросами я уже много месяцев не приводил никого ко Христу. Я практически не общался с неверующими. И тогда я раскаялся, я сказал: «Господи, я точно не знаю, что мне делать, но я должен найти способы больше общаться с неверующими». Придут они ко Христу или нет, это уже твое дело. Мое дело – проявить к ним любовь и заботу. И потом я познакомился с одним индонезийцем, который работал в химчистке. Я выучил слово «тримакаси», это «спасибо» по-индонезийски, и понемногу я с ним подружился. А в кафе, где я часто пью кофе, начал общаться с парнем с Ямайки. Раньше я туда заходил, брал свой кофе и убегал. Я ведь занятой человек, мне нужно изучать Библию, я люблю Бога, и у меня масса важных дел. Мне нужно подготовить видеоролик, чтобы верующие могли получить еще больше информации. Но тут до меня дошло, а ведь Христос умер из-за этого ямайца, из-за этого индонезийца. Еще люди в моей местности очень любят теннис. Все просто с ума сходят по теннису. Теннис, теннис. Что ж, я не очень хороший теннисист, так что я решил, что тренировки мне не помешают. Я просто беру ракетку, наблюдаю за игрой, а потом напрашиваюсь, можно мне с вами поиграть? И так я одновременно играю в теннис и знакомлюсь с неверующими. Кстати, люди чувствуют себя особенно хорошо, когда разбивают меня на голову, и это открывает двери для благовестия. Итак, скажите, насколько велико ваше сердце? Еще мне всегда помогает, когда я посещаю конференции в церкви Willow Creek. Наша стратегия кое в чем отличается от их стратегии, хотя я их очень уважаю. Некоторые вещи мы делаем иначе, поскольку у нас разные истоки, но именно у них я научился принципам внешней направленности и подотчетности. Сколько я не посещаю эту церковь, каждый раз я проникаюсь любовью к заблудшим людям. Просто невозможно вращаться рядом с Биллом Хайблсом и его людьми и не проникаться этим. Согласно закону внешней направленности, мы, пасторы, должны всячески подчеркивать, что заблудшие люди дороги Богу. Есть одна простая фраза, которую я впервые услышал в церкви Willow Creek. Неверующие люди важны для Бога, а следовательно, важны для нас. Всего 2 недели назад моя дочь со своим парнем ходили на семинар, который проводился в местной церкви. Тема семинара – реальность существования рая и ада. После этого Эми сказала мне: «Знаешь, папа, мы не очень часто говорим о рае, а об аде вообще очень редко». Но молодежный пастор, который проводил этот семинар, просто открыл Библию и прочел из Евангелий все, что Иисус говорил об аде и рае. Он не пытался нас запугать. Но, папа, если это действительно так, то мне нужно полностью переоценить свою жизнь. Мне нужно совсем по-другому относиться к тем людям, мимо которых я прохожу каждый день. И я подумал: «Боже, спасибо, что Ты проговорил ко мне через мою дочку. Что если предположить, что ад действительно существует? Что если есть место, куда люди попадают из-за того, что отталкивают Бога, отвергают Его благодать, не реагируют на Его призывы, заглушают голос Духа Святого? Что если Клайв Льюис сказал правду, существует лишь 2 типа людей, те, которые говорят Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог, в конце концов, отвечает: «Да будет Твоя воля». Справедливый и сострадательный Бог настолько уважает выбор людей и их стремление обойтись без Него, что дает им на целую вечность то, что они выбрали на земле. «Боже, я не желаю иметь с Тобой ничего общего». И поскольку Он уважает их выбор, Он отвечает им: «В таком случае я не буду заставлять тебя общаться со Мной. Я дам тебе то, чего ты хотел. Ты будешь отделен от Меня на всю вечность». Что, если так и есть?
Я говорю, что если, так как не думаю, что мы в это по-настоящему верим, хотя все мы учили богословие и, конечно, ответили бы «да, да, этому учит Библия». Думаю, нам всем полезно иногда подумать о реальности ада. Думаю, нам также полезно иногда проповедовать на тему ада и рая. Далее. Исследования выявили вернейший признак церквей, где все усилия направлены на благовестие и где постоянно идет приток новых людей. Вот этот признак в церкви выявляют тех, кто обладает даром благовестия и поощряет их служить обществу. Таких людей в церкви, как правило, около 10%. Их сердца резонируют с Божьей любовью к заблудшим людям. Наша задача – выявить таких людей, кто они, а потом я, как пастор, должен тесно с ними общаться. Например, у нашего лидера прославления был ярко выраженный дар благовестия. Когда мы с ним обедали или пили кофе, я видел, что он постоянно делится своей верой с каждым официантом. И знаете, как это повлияло на меня? Я тоже стал больше делиться своей верой. Таких людей нужно обязательно задействовать. Вы видите, как перекликаются разные законы. В каждой церкви есть люди от всего сердца, желающие благовествовать. Сначала нужно их найти, а потом разработать конкретный план, чтобы они, а за ними и все остальные люди, могли раскрыть свои дары. Все растущие церкви так делают. Теперь давайте обсудим практические вопросы. Как именно выявить людей с даром благовестия? Во-первых, это люди, у которых загораются глаза, когда вы говорите о неверующих. После проповеди по 15 главе Евангелия от Луки, походите по залу и понаблюдайте. Те, кто живо отреагировал на эту проповедь, наверняка обладают даром благовестия. Во-вторых, это люди, которые постоянно приводят в церковь гостей, и в моей церкви, и в вашей есть люди, которые каждое воскресенье говорят: «Пастор, познакомьтесь, это Борис, это Мария, это Иван». Почему они приводят гостей? Потому что они переживают за неверующих. В-третьих, это люди, которые предлагают свою помощь в евангелизационных проектах. Например, вы объявляете: «Мы хотим послужить бедным и заодно поделиться Евангелием», или «Мы хотим рассказать подросткам о преимуществах воздержания». Хотите присоединиться к нашей команде? Ведь там будет шанс поделиться Евангелием. Итак, в первую очередь нужно выявить таких людей. Во-вторых, нужно придумать, каким образом остальные люди с самыми разнообразными дарами смогут участвовать в благовестии. Если дар благовестия присутствует только у 10%, то как задействовать остальных? Здесь нам нужно понять, что у каждого свой стиль. В начале своего служения я пытался сделать из всех евангелистов, но это не срабатывало. Потом я понял, что у некоторых есть дар служения, у других дар администрирования, у третьих дар лидерства. И, наконец, до меня дошло, что этих людей не нужно стыдить, а нужно найти способ, чтобы и они участвовали в общем деле благовестия. Так вы говорите, у вас дар служения? Да. Вы автомеханик? Да, я работаю на станции техобслуживания с еще 5 механиками. Тогда можно вас кое о чем попросить? Да. Если мы пригласим всех матерей-одиночек в радиусе 3 километра от церкви, вы сможете бесплатно поменять им масло в машинах? Церковь оплатит стоимость масла? Конечно. И вот на станции уже выстраивается очередь из матерей-одиночек, и механики меняют масло в их машинах. Таким образом, они обеспечивают платформу для благовестия, а тем временем женщины ими можно поговорить или подарить им христианские диски. Или, предположим, у вас в церкви есть скромная женщина, которая говорит вам: «Я хочу делиться верой, я чувствую себя виноватой, что этого не делаю, но я не знаю как, зато я хорошо пеку пироги». Вот что сделаем мы. Через компанию, поставляющую электроэнергию, мы узнали, кто недавно переехал в наш район, поскольку им всем нужно было переоформить счета за электричество. Мы попросили женщин испечь пироги, а потом кто-то из церкви объехал все дома новоселов и ненавязчиво побеседовал с ними: «Добро пожаловать в наш район». «Спасибо. Мы из местной церкви, мы любим Бога и хотим пожелать, чтобы вам здесь хорошо жилось. Вот вам от нас пирожок». Еще у нас было много музыкально одаренных людей. Они не могли читать лекции по апологетике, но мы специально создавали музыкальные программы. У нас были мюзиклы для детей и для подростков. Иногда на эти мюзиклы собиралось до нескольких тысяч зрителей, а участвовали в них
По 80-100 музыкантов. Были также люди, которые молились, хоть и не могли выступать со сцены. Были служители, была административная команда, была техническая команда. Зачем столько людей? Затем, что мы хотели привлечь побольше новых людей и поделиться с ними Евангелием. А для этого мы мобилизовали всю церковь, все дары. Видите, не обязательно иметь дар благовестия, чтобы участвовать в благовестии. Еще один совет. Используйте возможности, которые предоставляют нам праздники или другие особые случаи. Очень часто в такие дни люди более открыты к вести о Христе. Привлеките на помощь искусство, музыку, не знаю как, в других странах, а в Америке на Рождество заходит речь о Христе. И даже в магазинах вы можете услышать рождественские песни. Вести ангельской внемли, царь родился всей земли. Я поверить не мог, что услышу это в обычном универмаге. Так почему бы вам не предложить администрации универмага, чтобы там спел ваш хор? В такие дни вы как никогда можете говорить о Христе. Может быть, вам стоит провести служение в сочельник? Во многих церквах есть такая традиция, хотя у нас это получилось случайно. Многие люди бывали в церкви, и хотя они не знают Бога лично, у них есть приятные детские воспоминания о свечках, сочельнике, и мы решили на этом сыграть. Мы не стали готовить служение для себя. Мы организовали на сочельник небольшой концерт со свечами и праздничной музыкой. Пусть он длится не больше часа. Пригласите людей на концерт, а потом устройте для них небольшой обед, а на пути поставьте столик с разной информацией, и так вы сможете установить контакты с сотнями людей, которые не ходят в церковь, вернее, ходят только на Рождество или на Пасху. Что им нужно показать? Не стоит бить их Библией по голове, дайте им то, что они хотят, свечи, традиционные приятные ощущения, но в какой-то момент сместите акцент с религии на личные отношения с Богом. Пусть кто-то расскажет свидетельство о том, как он всю свою жизнь ходил в церковь по праздникам, но в один момент Бог чудесным образом изменил его жизнь, и он оставил наркотики или помирился с женой, и не нужно говорить: «Так, а теперь все, кто уже 20 лет не был в церкви, быстро выйдите вперед молиться молитвой покаяния». Нет, скажите так: на следующей неделе у нас начинается цикл из 5 проповедей о том, как улучшить отношения в семье. Что, серьезно? Да. Или как воспитывать детей, или как побороть депрессию. Выберите любую тему, которая мгновенно вызывает интерес, и начните этот цикл сразу после Рождества. И знаете, что произойдет? Люди толпой повалят к вам в церковь, потому что им это нужно, и потому что им понравилось у вас на Рождество. А вы таким образом мобилизуете церковь и используете свой шанс. Тоже относится и к Пасхе, и к другим праздникам, принятым в разных странах, но часто мы слепо следуем каким-то привычкам. На Пасху мы всегда делаем то-то, в Страстную Пятницу то-то, в Сочельник то-то. И таким образом мы упускаем стратегические возможности для благовестия. И, наконец, в наши дни лучшей платформой для благовестия является благотворительность. Мы живем в такое время, когда христианам не доверяют, потому что их слова слишком часто расходятся с делами. Многие говорят: «Я уже 100 раз слышал о вас и о вашем Иисусе, и я в эти сказки не верю». Вы говорите, что Христос – это единственный путь, а почему же тогда у вас 50% разводов? На днях я ехал за машиной с рыбкой на бампере, и этот водитель был редкостным грубияном. А еще я когда-то вел бизнес с одним из этих ваших возрожденных верующих. В жизни не повторю подобной ошибки. Так как же воскресить доверие? Кормите бедных. Сражайтесь с самыми насущными проблемами вашего общества. Помогайте сиротам, бездомным, бедным. Проявляйте сострадание. Мобилизуйте ваших людей на практическое служение. Например, у нас были проекты, когда люди из разных церквей вместе служили ВИЧ-инфицированным, или когда молодежные команды помогали подросткам, сбежавшим из дому. Вместо того, чтобы говорить о Божьей любви, сделайте что-то, что наглядно ее продемонстрирует. Нужно помогать делами. Если вы призываете женщин не делать аборт, то будьте добры, поучаствуйте в их жизни, когда у них родятся дети. Благотворительность – лучшая платформа для благовестия. Роль пастора в этом такая. Во-первых, покажите пример. Вы можете говорить об этом без конца, и, возможно, у вас, как и у меня, нет дара благовестия,
но просто начните делиться своей верой. Просто идите к людям и делайте это. Во-вторых, об этом нужно проповедовать. Проведите цикл проповедей о благовестии, постоянно напоминайте, что это одна из основных ценностей вашей церкви, и потом, если вы прочитали цикл проповедей, то в течение всего года рассказывайте о том, как люди

со мной происходит. Я видел, что люди каются. И они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника. Упал лицом вниз. И это было... Он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому это обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей, связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноя, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно, что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление, и он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят: «Слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса. Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как 6 труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушна, упорна. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения, покаяния. Это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, 3 глава, написано так. В 9 стихе. Бог не медлит исполнить свое обещание. Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит. То есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны. Иудеев гнали. Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали. Поэтому Павел им писал: «Прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». То есть, когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как бы как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали, мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. Но Павел их сдерживает. Он говорит, этот день не придет, пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет. Он еще будет действовать. Что-то будет происходить. Но верующие, они некоторые думали, что вот сейчас Господь придет. И поэтому во время Римской империи они считали, что Нерон – это Антихрист. И другие императоры – это Антихрист. Значит, пришел Антихрист, он их мучит. Значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У него был план достигнуть еще
десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей. Слава Богу!

Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, это был вот вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали, заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много, много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно-вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас. Бог долго терпит нас, наши города, наших соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3,16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его, то есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие. Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает, Евреям 11:6, ищущим Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог. Так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. И мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это же это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал. Он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально. Но а если там не было покаяния, если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях Он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 2:17, Матфея 9:13, и Луки 5:32. Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу. Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете, приходите,

Сестра пишет: «Придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения». Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. И давай. И он говорит: «Я не знаю, как молиться». Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что, сознаешь, что ты грешная или грешная? Да, да. Ты сожалеешь, мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10, 10. Но здесь говорится более детально. Он говорит: я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления. К сожалению, Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисей пришли в храм молиться? Как? Они молились по-разному. Кто помнит? Один говорил: я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца, и я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была в надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил: нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому, и он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее, он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого Левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Леви сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий, мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже он нечестный человек, как бы мы можем к нему, это нашего круга человек, может быть, они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а тот, кто на смоковницу влез, да, Закхей, верно, да. Закхей, да. Он тоже сделал большое угощение, и он был грешный. И Господь позвал Левия, он говорит: иди за мной, и он оставил это все, пошел за ним, сделал угощение. И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники и фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит в ответ: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю. Я пришел на эту землю призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы, если вы вот сидящие здесь, не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает, и, может быть, вы это еще держите внутри себя. Но Господь говорит: покайтесь. И Он говорит, знаете как? Что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду.
не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяние 17:30 – это нам слово «Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Бог повелевает, то есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь. Помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам. Там, знаете, вот люди били себя. То есть люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, в царской России, некоторые пытались себя наказывать, что, а мы грешные, вот накажите меня. Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил, «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении, и они просят только милости Божией. «Боже, дай мне милость!» Уже ничего нельзя изменить, уже совершены такие дела, действия, например, там женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку, так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить, уже все как бы так получилось. И поэтому Библия говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику. Люди не говорят, мы правильно поступили, мы сделали правильно и так нужно. Нет, вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара, это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего. Я ничего в ней не понял, это был абстракционизм. Но они были художники. И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали, Володя, мы сделали такие ошибки. Мы, говорит, раньше они были, не знали Бога. И вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят, мы вот так поступили, мы такие вот неправильные. Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то... Так сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо, у Бога есть милость. Мы не можем сказать, извините, вы поступили против Писания, вы никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными. Нет. Помните, сын вернулся к отцу, и он говорит, согрешил я. Я недостоин, но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да?
Да, могут быть последствия, могут быть трудности, могут быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости в любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят, мы хотим милость, мы неправильно поступили? Библия говорит, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим, служите Богу. Он видит сердца. Любите Господа. Держитесь всем сердцем. И вот поэтому и поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви. Они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку. Она вышла за мирского парня и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит, я беззаконие и грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните в Израиле, говорил пророк, Самуил, они говорят, мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать, Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да. Он был такой видный. Но Самуил им говорит, вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит, смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь. Это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит, вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит, не бойтесь. Грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения. Скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне?
Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13. «Я пришел, чтобы призвать к покаянию». И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара. Вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. От шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти. Кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания о покаянии. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в Его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал, покайтесь и верьте в Евангелие. Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так, вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди чистыми, святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я вот, я по-прежнему считал себя самым грешным. И Катрин Кульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала: «Ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая. Ты на самом деле...» Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже в 8 лет и в 7 лет, он будет чувствовать, что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же? Что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит... Мужчина пришел, пожилой мужчина. «А сколько вам лет?» Он говорит, «Мне 100 лет». Он говорит, «Я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения». И вдруг один раз случилось. Он говорит, и судья говорит, «Я не знаю, что вам там написал полицейский, меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе». Он еще служил, там был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось вот. И он говорит, я вас просто освобождаю от этого штрафа. Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый, он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика,
16-летнего, который заботится, не учится в школе, а заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит, я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней. И он обращается к судье. И судья говорит, этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку. И он говорит, я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном. И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует. И вот дьявол, он обвинитель. А Иисус оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес. То есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат. Друзья, он ходатайствует, когда люди просят, прости меня, Господь. Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово. А милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира, скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму, но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние, это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные, святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко, он был капитаном, он у него был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом. Он как исповедуется передо мной. Я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии. Старались как-то, ну, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их. Им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают, и наоборот скажут, давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все, благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние. Это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении. Человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деяния апостола 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу, то есть не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй.
Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился, я стал частью этого видения. Вы не воспротивились, вы не сказали...

нет, не будем свидетельствовать, люди нас не понимают, люди против, они не согласны, они... Нет, мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они что сделали? Покаялись. Покаялись. Чтобы они покаялись. Это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2:38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья? То есть Иисус явил силу Духа Святого. Они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать. Что нам делать? Тысячи людей. У них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра. Первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь. И да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3:19, там написано «покайтесь и обратитесь», то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. Да. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит, я вот сказал учителю вот так, вот я вот так, я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, но я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю. Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка-подросток, она, мы с ней разговариваем, я говорю, как у тебя с учебой? Она говорит... Ну, вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова. Ну, она там рассказала. А потому что он вот так... Я говорю, слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот... Я говорю, слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись. И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте... Мы достойны по делам, то есть осудить себя, сожалеть. Покаяние – это сожаление, это осуждение себя. Это, но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово «покаяние», оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой, чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит, кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и, там, и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава с 8 стиха. Обличение – и чтобы нам привести их к покаянию. И всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения, покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые. Он говорит, что? Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих. То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им, смотрите, Бог говорит, покайся. А что насчет Ладикийской церкви? О, мы не хотим быть в Ладикийской церкви. Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог говорит, а ты на самом деле нищ. И ты наг. И ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищено. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться. И Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен.
То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. Ой, Господи, прости. Мы говорим, мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка. Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. Покайтесь и обратитесь. Нет, он говорит, покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния. Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Сотворите достойные плоды покаяния. Достойные, то есть, правильно. А, Луки 3:8. Сотворите достойные плоды покаяния. И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться, а Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит, значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но, тем не менее, мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры, нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно, надо верить, что Бог простил. Мы думаем, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника, он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Генри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор. Они регистрируются в церкви. И обязательно должны быть на собрании. Что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры. И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот. То есть это справедливо. Людям предлагается истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте, покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать, прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяния 17:30 в этом ареопаге. Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, да Марь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там, он говорит, я вижу, вы особенно набожны, у вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который не в рукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих, сам всему, да я, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные, и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка,
и там, где Аляска, и там,

Там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка, Бог назначил, чтобы искали Бога, не ощутят ли. И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение, то мы и говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит, говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, у одного должника, я хочу сказать тебе что-то, у одного взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, ну тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. А она слезами омыла. Ты мне целования не дал, то есть как брата не поприветствовал, вот они же все братья, там Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. А она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отделу крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите, Мария Магдалина, это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы. Вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри. Потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так... Они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально... Вот любовь на деле. Скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну...
может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000.

тысячи. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот, говорит, у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату. Говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил. У него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце только через покаяние. Аллилуйя.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть шестая. Коринф. В прошлом выпуске «Путешествия в историю» мы исследовали жизнь иудейского лидера из Израиля, апостола Павла, который чудесным образом превратился из гонителя христиан в распространителя христианства. Он также способствовал формированию западной цивилизации в том виде, какой мы видим ее сегодня. Сейчас мы продолжим исследовать распространение христианства с востока на запад и посмотрим на древние руины города недалеко от Афин, в котором и жил Павел. Этот город сыграл важную роль в истории Греции и Римской империи. И он поможет нам понять, какой была жизнь церквей, насажденных Павлом, в годы его служения в первом веке.

Одной из церквей в Коринфе, которую насадил Павел, была небольшая христианская церковь, на долю которой выпали большие сложности. Она находится в 1,5 часа езды от Афин. Коринф находится на узкой полоске перешейка, которая разделяет Адриатическое море на севере и Эгейское море на юге. Покинув Афины, Павел отправился в Коринф. Теперь туда едем и мы. Коринф был основан в X веке до Рождества Христова и быстро стал самым крупным и богатым портовым городом всего Древнего мира. Чтобы правильно понять историю Коринфа, нам нужно посмотреть на его географическое расположение. Коринф располагается на узкой полоске земли, соединяя два больших участка суши в Греции. Его называют перешеек.

Через этот перешеек, называемый Коринфский, проходили крупные торговые маршруты. Коринф также соединял два больших морских порта. Один открывал вход в Афины на юго-востоке, а другой давал выход в Средиземноморье на северо-западе. А огромный Акрополь, или верхний город, который находился рядом, и гора под названием Акрокоринф делали город более защищенным, охраняя его от возможных посягательств. Эти особенности способствовали процветанию города, но также делали его привлекательным для завоевателей, которые периодически предпринимали попытки покорить эту часть региона. Именно так и произошло в 146 году до Рождества Христова, когда римский завоеватель Луций Мумий сравнял город с землей, и только Юлий Цезарь восстановил его в том же объеме. В дни Павла Коринф снова становился большим и процветающим городом, хотя его значимость как морского порта снижалась. Во времена Павла Коринф снова стал большим и влиятельным многокультурным городом свободных и рабов Средиземноморья. Весь мир стекался в Коринф. Это делало его идеальным местом, где Павел мог насадить церковь и распространять благую весть. Кажется, что Иисус дал Павлу невыполнимое задание – распространять Евангелие по всему миру. И в процессе его выполнения Коринф стал для Павла стратегическим местом. Древний Коринф. Наконец мы доехали. Вот он, древний Коринф. Примерно за 1954 года до моего рождения в Коринф приехал Павел и начал делать то, что он делал обычно, приезжая в любой город. Он шел прямо туда, где евреи поклонялись Богу, в синагогу. Разве можно найти лучшее место, чтобы показать иудеям из Писания, что Иисус и есть обещанный Мессия? В древнем Коринфе были обнаружены останки этой синагоги, и я нашел их в местном музее под открытым небом. В 1898 году археологи нашли древний фрагмент известняка, на котором было написано «Еврейская синагога». Они обнаружили еще один камень с вырезанными на нем тремя иудейскими минорами. Ученые сделали вывод, что этот камень был фрагментом древнего проема в синагогу, существовавшую, предположительно, в 400 году нашей эры, а другие датируют его первым веком. А это значит, что сам Павел мог проходить под ним, входя в синагогу. Но в любом случае, это свидетельство раннего иудейского присутствия в древнем Коринфе. Когда Павел посещал синагогу, его логика была простой. Он на основании Ветхого Завета доказывал, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, великим избавителем, о котором пророчествуют многие стихи из Ветхого Завета, и которого так долго ждали иудеи. Но, как и многие евреи, а особенно духовные лидеры, жившие за пределами Израиля, они либо не принимали свидетельства, либо просто не хотели слушать. Они во многом напоминали самого Павла до его встречи с Иисусом по пути в Дамаск. Они ожидали Мессию, который незамедлительно избавит их от гнета Римской империи, но никак не страдающего Мессии, который будет зверски изувечен и с позором распят на римском кресте. Так что в Коринфе и в других городах многие евреи противились слову Павла. Но в Деяниях 18 говорится, что Павел, вместо того, чтобы уйти из этого города, выходя из синагоги, сразу проповедовал римлянам, которые каялись и принимали Иисуса как своего Спасителя. Вскоре за ним последовали и другие язычники. В то время начальник одной синагоги по имени Крисп уверовал со всей своей семьей. За короткое время, несмотря на противостояние религиозных лидеров и римской культуры, церковь в Коринфе возрастала. Полтора года Павел служил, даря свое время, любовь и силы христианам в Коринфе. И вскоре эта церковь стала крепким телом Христовым, в котором были и язычники, и иудеи. Но многие иудейские лидеры сохраняли враждебный настрой к Павлу. Они обвинили его в том, что он убеждает людей поклоняться Богу не по закону. Они привели Павла на суд римского проконсула Галлиона в место под названием Бима. Сегодня это место находится среди развалин древнего Коринфа.
На греческом место, на котором проходили судебные разбирательства и выносили приговоры, называлось «бима». Священники, цари и местная римская власть поднимались на бима и оглашали решения по религиозным или общественным делам, или выносили приговор, на

иудейские правила. Когда я ходил по развалинам того места, где судили Павла, я еще раз поразился удивительной точности настоящих библейских историй. История — это история, а Коринф — это такое место, где к ней можно прикоснуться своими руками. Противостояние религиозных лидеров было лишь малой частью того, с чем приходилось сталкиваться Павлу. Основанная им церковь была окружена одной из самых безнравственных и развращенных культур, и вскоре Коринфской церкви самой предстояло узнать, как трудно жить в соответствии с учением Христа в такой враждебной среде. Коринф был одним из самых распущенных и развращенных городов Древней Греции. В обиходе было выражение «быть как коринфянин», то есть «блудить», а слово «коринфская девочка» означало «девушку легкого поведения». Апостолу Павлу приходилось разрешать ситуации, когда в церкви сильно напивались во время причастия, а кто-то из церкви спал со своей мачехой, и они даже гордились этим. В древней истории было много безнравственных городов, но что же сделало Коринф таким развращенным и безнравственным? Древний Коринф был портовым городом, расположенным на Коринфском перешейке, соединявшем Эгейское море на юге и Адриатическое море на севере. В те времена поход вокруг полуострова Пелопоннес был настолько опасным, что люди высаживались на берег, разгружали корабли, а потом ставили и груз, и корабль на колеса, и таким образом перегоняли их на юг к Эгейскому морю. Целые корабельные команды сходили на берег в Коринфе, и можно представить, какое влияние это оказывало на коммерцию и нравственность. Коринф впитывал в себя распутство, которое распространялось здесь, в Средиземноморье. Но несмотря на то, что пагубное влияние проникло и в церковь, Павел относился к новообращенным с большой любовью и привязанностью. Это были люди, которые старались избавиться от греховного воздействия культуры, как это происходит со многими христианами и сегодня. Они боролись со своими старыми привычками, впадали в различные духовные заблуждения и даже увлекались богословскими спорами, многие из которых существуют и сейчас. Но это были верующие, которые старались твердо стоять в вере. Им нужно было лишь немного помощи от Павла, ну, может быть, и много. Послание, которое Павел написал Коринфской церкви, наполнены практической мудростью. Например, там возник спор по поводу того, можно ли христианину есть мясо, принесенное в жертву или посвященное языческим богам. Такое мясо продавали на этой агоре или рынке. Одним из таких богов, которому жертвовали мясо, был Аполлон. Его храм был одним из самых больших в городе. Останки этого храма до сих пор находятся здесь, колонны, возвышающиеся над развалинами древнего города. Но был еще один храм, который намного превосходил храм Аполлона. Он находился на вершине гигантского коринфского акрополя, иногда его называют Акрокоринф. Храм на вершине Акрокоринфа, который сегодня представляет собой лишь груду камней, был воздвигнут в честь греческой богини Афродиты. Происходившее в нем отражало ту глубину безнравственности, в которую опустился Коринф во времена Павла. Я взбираюсь на развалины огромного акрополя древнего Коринфа, известного как Акрокоринф. Если вы когда-то посетите древний Коринф, то обязательно поднимитесь сюда. Здесь довольно крутой подъем, но этот вид того стоит. Становится понятно, чем был так привлекателен Акрокоринф для древних греков и римлян. Большинство античных городов располагались на возвышенностях. Эти возвышенности обеспечивали городу стратегическое военное преимущество, давая место для убежища и отступления. Я только что поднялся на вершину Большого Акрополя здесь, в Древнем Коринфе. Погода сильно изменилась. Здесь наверху намного прохладнее. Это самая высокая точка города. Отсюда открывается хорошая видимость на много километров вокруг. Отсюда хорошо виден перешеек, о котором я говорил, с Адриатическим морем на севере и Эгейским море на юге, а сушу прорезает Коринфский канал. Именно здесь, на вершине Акрополя, которую называют Акрокоринф, греки построили храм богини Афродите. И это была еще одна причина, почему этот город приобрел репутацию распутного города.
Находясь на вершине Акрокоринфа, я смог получить представление о местной географии, благодаря которой

древние времена этот город имел такое важное значение. Я понял, как сильно были расстроены моряки, понимавшие, что лишь небольшая полоска земли не дает им переплыть из Адриатического моря в Эгейское, Каринский перешеек. Чтобы перебраться из одного моря в другое, морякам столетиями приходилось совершать большой крюк через Пелопоннес, а это дополнительных 185 морских миль. К тому же это было очень опасное путешествие. Там неожиданно начинались штормы, и даже искусные мореплаватели не решали сниматься с якоря. Я читал о древней дороге, которой сотни лет назад пользовались моряки, соединяющей один край перешейка с другим. Вы спросите, зачем моряку дорога? Для того, чтобы перевести по ней лодку. Многие столетия этот канал был лишь мечтой, а морякам приходилось вытаскивать лодки из воды и тащить их по дороге. Вряд ли это было быстро и легко. Дорога называлась «Диолкос». На греческом это означает «движущаяся платформа». Недавно археологи нашли ее останки. Вначале эта дорога достигает в ширину около 6 метров, но затем она сужается примерно до 3. Большие лодки разгружали, чтобы уменьшить их вес. Затем команда ставила лодку на массивные деревянные ролики, на которых и перемещали ее по этой неровной дороге до конца перешейка. Дорога Диолкос не могла переправлять очень большие суда, поэтому ей пользовались все меньше и меньше. Но длительное время моряки пытались изобрести более удобный путь перемещения. Для этого они готовы были перевернуть землю, что им и пришлось сделать в буквальном смысле. В результате появился Каринский канал, на который я смотрю с этого моста. Одно из величайших мировых инженерных достижений. Это один из самых сложных когда-либо осуществленных проектов создания каналов. И это свидетельство того, насколько важным был этот город в те времена, да и сегодня. К тому же с него можно спрыгнуть с тарзанкой. Сейчас они закрыты, и у меня закончились деньги. О, уже и времени совсем не осталось. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вырыть канал — это весьма простое дело. Особенно, если вам предстоит рыть миллионы кубометров земли. Я решил поближе рассмотреть сам канал. И если мне не удалось прыгнуть с моста, потому что моя обувь для этого не подходила, то мне нужно было найти лодку. К счастью, я обнаружил канал Виста. Если вы окажетесь в Греции рядом с Коринфом, то обязательно прокатитесь по Коринфскому каналу на канале Виста. Мне предложили индивидуальный тур на небольшом катере, и я не смог отказаться. Капитана звали Джордж, но я уверен, что ему понравилось, как я называл его. Джимми, как поживаете? Рад познакомиться. Я тоже. Поехали. Сейчас мы совершаем то, о чем на протяжении 2000 лет моряки могли только мечтать. Мы плывем на лодке через Каринский перешеек по этому огромному каналу из Адриатического моря в Эгейское. Начиная с 7 века до нашей эры, люди предпринимали попытки вырыть этот канал. Позже император Нерон предпринял еще одну попытку, решив вдохновить людей на работу, и первым копнул землю небольшой золотой лопаткой. В 67 году от Рождества Христова Нерон с его золотой лопаткой привел с собой на работы еще 6 тысяч еврейских рабов и военнопленных, захваченных во время неудавшегося восстания в Иудее. Это восстание закончилось полным разрушением Иерусалима всего 3 года спустя, в 70 году. Нерону удалось проложить канал вот до этой точки. Недалеко от северо-западного порта сделана статуя самого Нерона. Она создана аж в 1 веке. Если приглядеться, то видно, как он стоит, подняв левую ногу на камень, и гордо смотрит на канал, который намеревался построить сам.
Нерон умер задолго до его завершения. Строительство возобновили только в 19 веке и завершили в 1893 году. Только представьте, если бы первые строители канала смогли увидеть его сегодня. Прошло почти 1800 лет, прежде чем кто-то попытался продолжить незавершенный Нероном проект. Первый губернатор современной Греции по имени Каппадистрия начал проект в 1830 году, имея в бюджете 40 миллионов французских франков, но вскоре деньги закончились. Затем в 1869 году была приглашена австрийская компания, и было собрано еще 30 миллионов франков, чтобы закончить эту работу. Но и у них деньги закончились. Наконец, в 1890 году эстафету взяла греческая компания и, потратив еще 5 миллионов франков, завершила работу. Канал был открыт в 1893 году. С тех пор его используют почти каждый день. Дважды его закрывали. Первый раз в 1923 году, когда очищали после землетрясения. А второй в 1944 году, когда немцы разбомбили канал. Вот в этом месте его закрыли на 5 лет. Не сомневаюсь, что Нерон хотел бы присвоить себе и своей волшебной золотой лопатке все заслуги по завершению канала. Но слава досталась технологическому прогрессу, потому что в 1863 году появилась взрывчатка под названием динамит, которую изобрел шведский промышленник Альфред Нобель. Его изобретения помогли основать награды в честь его же имени, которые вручает и по сей день. Это Нобелевская премия. Динамит Нобеля, благодаря своей разрушительной силе, помог завершить множество больших строительных проектов, в том числе и Каринский канал. Для завершения этого строительства требовались постоянные большие поставки взрывчатки, чтобы углубляться внутрь перешейка. То, что не смогла совершить армия рабов под руководством Нерона с золотой лопаткой, смог сделать нитроглицерин. Возможно, в дни Павла действительно все дороги вели в Рим. Но что касается кораблей, то все морские пути проходили через Коринф. Деньги, товар. Моряки искали веселого времяпровождения. В каком-то смысле в Коринфе пересекается библейская и светская история так же, как 2000 лет назад здесь пересекались культура и торговля. Римская культура в исторических книгах и голливудских фильмах точно такая же, как о ней писал Павел в Новом Завете. Император Нерон, который начал строительство золотой лопаткой, это тот же император, о котором Павел пишет в своих посланиях. И места, где Павел проповедовал Иисуса Мессию, или где он стоял перед проконсулом Галлионом, и сегодня можно увидеть и потрогать. Пересечение истории и Библии с конкретными именами. Одно из таких имен — Эраст. Вы слышали о нем? Вряд ли. В наше время мало кому интересны казначеи, жившие 2000 лет назад. Но Эраст интересен тем, что это еще один пример того, как пересекаются историческая наука и Библия. И этому есть свидетельства, высеченные на камне в древнем Коринфе. Осталось только их найти. Павел упоминает Эраста в послании римлянам, которое он пишет из Коринфа. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». Вроде бы ничего особенного. Но в 1929 году во время археологических раскопок был найден камень от мостовой с надписью «Эраст». В ответ на назначение ему должности уложил эту мостовую за свой счет. Вот этот камень. Ай, это было глупо. Наберите имя Эраст в поисковике, и вы увидите фотографию этого камня. Когда этот камень обнаружили, это восприняли как невероятную археологическую находку. Подобная надпись с именем Понтия Пилата была найдена в Кесарии. Это твердая и подлинная связь с человеком, упомянутым по имени в Новом Завете, не один раз, а целых три. Многие ученые считают это серьезным подтверждением исторической точности Нового Завета. Снято. Вообще-то, это и не должно нас удивлять.
С исторической точки зрения у Библии гораздо больше доказательств в виде манускриптов, датируемых очень близко к описываемым событиям, чем у любого другого достоверного исторического источника. Другими словами, если наше доверие к древним историческим документам строится на логике и доказательствах,

доказательствах, то мы просто обязаны доверять Библии. А если таких доказательств недостаточно, то у нас есть неоспоримые свидетельства, такие как город Коринф, Бима и, наконец, камень Яраста. Библия имеет множество доказательств в истории и археологии, что от их изобилия может закружиться голова. Если вы хотите представить, с чем пришлось столкнуться Павлу в Коринфе, то изучите послание, которое писал Павел. Препятствия были существенными, обстоятельства складывались не в его пользу, но при изучении вы увидите, что обстоятельства — это не главное. Коринф процветал, увидал и, наконец, угас. Римская империя пала. Поклонение богам, которые так сильно придерживались в Риме, осталось лишь в учебниках, в уроках о древних мифах. А послания, которые Павел написал в Афины и в Коринф, не просто сохранились, но изменили древний мир так, как Павел даже не мог себе и представить. Корабли проплывают через Коринф каждый день. Но настоящая причина, почему этот город так важен, состоит в двух посланиях, адресованных небольшим христианским церквям в Древнем Коринфе. Сегодня от храмов Афродите и Аполлону остались лишь руины, но эти два послания мы можем найти в самой распространенной книге всех времен. Эти два послания пережили этот город. Даже сейчас их читают, из них проповедуют, их ценят. Но и сегодня слова из посланий Коринфянам многими презираются и отвергаются, как это было и при жизни Павла. Но он был готов пострадать и был казнен императором Нероном за проповедь об Иисусе Христе. Римская империя смогла казнить человека, но его слова и то, что он написал Коринфской церкви, пребудут вечно. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Немудрое Божие премудрее человеков. Тела ваши — суть храм Святого Духа. Вы возвещаете смерть Господню. Если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера. Смерть, где твоя победа? Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи. Апостол Павел отдал свое сердце, душу и жизнь, чтобы исполнить повеление, данное ему Иисусом. Его послание обличало и культуру, и империю, и даже традиционную мирскую мудрость. Как он писал в своем послании сюда, в Коринф, «Слово о кресте – юродство есть для погибающих, но для нас, спасаемых, сила Божья». Это послание, написанное почти 2000 лет назад Коринфской церкви, и сегодня продолжает менять мир. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет. А через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним, я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда. Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
0: Мне 25 лет, и у меня 2-недельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. Боже, не забирай моего мужа. Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
1: В госпитале нам говорили: «Теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим». И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмония. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
0: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
1: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
0: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что Он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
1: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял две вещи. Первое — это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе — мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
0: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда двое или трое соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими двое или трое, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал, «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал, «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
1: Вот это да, слава Богу!
0: Действительно, слава Богу!
1: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Ну, такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем все это Тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на него». 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение и позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе: «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли. Во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, у вас проблемы с ухом, а вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
1: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите: «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
0: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
1: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут

0: тут ничего с этим поделать, и что вам нужно просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до него сейчас и исцеляет его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Бог исцеляет и восстанавливает вас сейчас во имя Иисуса.
1: У кого-то проблема с гипофизом. Бог исцеляет вас. Скажите «Да, Господь». Примите и начните благодарить Его.
0: У кого-то воспален желчный пузырь. У вас инфекция. Вы думаете о том, чтобы сделать операцию. Бог сделает ее для вас прямо сейчас. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Господь, Бог всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу, в одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде, и благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
2: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
0: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
2: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
0: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
1: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
0: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
2: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
0: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
2: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
0: Эбрахам также радуется, что может пить воду и не страдать от нее.
2: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой.
1: Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе – это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
0: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их. Что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать мяч первому. Если ему удается сделать страйк, то я понимаю, что он собран и бросает мяч туда, куда хочет. Нужно быть готовым пожертвовать первым отбивающим, чтобы составить лучший план для команды. 7 сезонов в высшей лиге. Тебе удается избегать усталости? Да.

0: Как тебе удается продолжать радоваться игре? Я радуюсь моментом. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. И если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все 100. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал: «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал: «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы он был? Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
1: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите: «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом, что я в тебе».

Я живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое, настоящее и будущее в твоих руках. Покажи мне их. Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

0: Сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной.
2: Кажется, это Джерри, один из наших.
3: Да, сэр, он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
2: Не нравится мне это, абсолютно. Лети, проследи за ними, постарайся все выяснить.
3: Да, сэр.
0: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Иесада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: Стойте! Что-то! Где?
1: Да это же Барри! Он вернулся!
2: Что? Кто? Что?
1: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли!
1: О, мой мальчик, мальчик мой! Расскажи нам, где ты был, Барри, хорошо? Ой.
4: Да, где ты был? Расскажи нам!
1: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
1: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
2: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
1: Что? Что же это, Барри?
2: Что?
3: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
5: Кто же ты теперь?

0: Herbarium.
1: Мы с Джерри заметили Йесуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они.
2: Так, так, так. Что же у нас здесь происходит?
3: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
4: насыщены. Не наступайте на крыло! Оно мое!
3: Ибо они помилованы будут.
5: Нам здесь еще теснее, чем гусеницы в коконе.
3: Ибо они...
4: Просто птицы его очень любят.
3: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
1: Йесуда!
3: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
5: Йесуда, моя дочь очень больна. Помоги нам.
3: Конечно.
5: Это очень срочно.
3: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
1: Йесуда, вокруг тебя столько птиц?
3: Нет. Я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
6: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
3: Герти, вера твоя спасла тебя.
1: Невероятно!
7: Посмотрите на это!
4: Это удивительно!

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости?
3: Уже поздно. Теперь нечего утруждать. Иесуда, твоя малышка.
2: Нет.
3: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
4: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
5: Здравствуй, Барри.
3: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
5: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
3: Старым? Не так уж и долго меня не было.
5: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
3: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
5: Удод Крейг?
3: Нет.
5: Тогда кто?
3: Иесуда. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Есада.
1: Тяжелая утрата, как жаль.
2: Опять неудача.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Как это произошло?
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него!
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершил Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу!
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Йесодо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями, кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Йесодо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский,

Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Кто важнее? Эта история произошла... Где бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В комнате. Да, но с кем? Не поверите. С новеньким ноутбуком. У Марка появился новый ноутбук. Теперь он мог рисовать на нем, печатать, ну и, конечно же, играть в компьютерные игры. Марк был очень доволен подарком на день рождения. Однажды днем, когда Марк был в школе, детали ноутбука стали хвастаться. Кто из них круче и лучше? Первой начала разговор беспроводная мышка Рита.
1: Мне здесь нравится. Марк хороший мальчик и бережно к нам относится. Особенно ко мне. Хотя это и не удивительно. Я ведь делаю самую важную работу.
2: Что?
0: Тут же возмутилась клавиатура Мэри.
2: Ты? Ой, я тебя умоляю. Без тебя ноутбук отлично проживет. Ты даже отдельно стоишь. А вот без меня, без моих красивых кнопочек... Ой, я так рада, что я такая важная. Без меня, ну никак.
3: Девочки, успокойтесь.
0: Вмешался в разговор экран Эрик.
3: Вы знаете, что важный я. Если я ничего не покажу, то все ваши труды напрасны.
1: Ну ладно. Согласилась мышка. Наверное, все-таки, ну, мы приблизительно одинаково важны. И все мы так красиво сделаны. А вот этот, фу, какой некрасивый. И, наверное, вообще бесполезный.
0: Мышка Рита указала на провод, который соединял ноутбук с розеткой. Все детали согласились с Ритой и стали громко смеяться. Провод Рони был очень огорчен. Ему было неприятно это слышать. Но самым печальным было то, что он не был уверен в обратном. Рони стал сомневаться, что он важен и полезен. Почти каждый день детали не забывали об этом упомянуть. Проводу Рони было тяжело это слушать. И он решил убежать. Однажды ночью, когда все спали, Рони отсоединился от розетки и ноутбука и уполз в другую комнату к игрушкам. На следующий день никто даже и не заметил, что провод исчез. Мышка и клавиатура мило беседовали. И когда решили вновь посмеяться над Рони, они заметили, что тот пропал. В этот момент из школы пришел Марк. Он уселся за ноутбук и стал писать реферат о природе. Детали перешептывались между собой.
4: «Вот видишь!» – сказала мышка. «Тот провод был и вправду бесполезным. Смотри, как мы работаем, даже без него!»
0: Но вдруг ноутбук стал плохо работать. Экран тускнел с каждой секундой.
3: «Ой, что это? Что со мной происходит?»
0: – сказал взволнованно Эрик.
3: «Мне плохо. Я ничего не вижу. Мы и...»
0: Детали испугались и не могли понять, что с ними происходит.
5: «Ой, что такое? Ноут разрядился. А где же делся провод?»
0: Сказал Марк и стал искать его в комнате. Экран становился все темнее и темнее, а потом и вовсе потух. Прошло несколько дней. Ноутбук стоял на столе, никто на нем не играл и не печатал.
1: «Не может быть! Я думала, что этот провод Рони вообще не важен!»
0: В слезах говорила мышка.
2: «Ах, кто бы мог подумать, что без Рони мы никому не нужны!»
0: Возмутилась Мэри. Эрик пытался отчаянно что-то сказать, но никто не мог его понять.
1: «Что? Что? Ничего не понимаю! Ой, одно мучение!» «Не поняла. Что? Кто бумажный? Бумажный?»
6: «Важный. Не бумажный, а важный!»
1: «Ой, ничего не понимаю!»
0: Вдруг у мышки появилась идея.
1: «Я была не права. Это я затеяла разговор о том, кто важный, а кто нет. Теперь это я понимаю, что неважных не бывает.
6: Сколько раз нужно повторять? Я говорю, каждый важен.
1: Что? А, ты говорил, каждый важный? Ох, ну понятно. Так я же это и говорю. Все, я должна найти его.
0: Сказав это, мышка Рита соскочила со стола и отправилась на поиски провода. Как она искала Рони, это отдельная и длинная история. Важно то, что Рита его нашла среди игрушек и убедила вернуться назад.
1: Спасибо тебе, что ты простил нас. Теперь мы поняли, что каждый из нас, независимо от того, как он выглядит, важен и ценен.
3: Я и сам был рад узнать, что все мы важны, и я в том числе.
0: Ответил провод. Теперь стало все на свои места. Все работали слаженно. Марк, как всегда, приходил и работал за ноутбуком. Ну и, конечно же, играл в компьютерные игры. Некоторое время, которое разрешали ему родители. На этой земле каждый человек важен. Каждый имеет свое предназначение. Каждый дорог и ценен для Бога. Помни, ты важен. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. В 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. В 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и айфон — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как «Предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета?» 17 из них были отнесены к категории «страдающих интернет-зависимостью». Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуальном. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии.
Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами. Уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

С вами программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней программы звучит несколько провокационно, но я, собственно говоря, этого и добивался, я этого и хотел. Могут ли гомосексуалисты быть христианами? И все те, кто вхож в интернет, в благосферу, те знают, какие там нешуточные баталии разворачиваются по этим вопросам, по вопросам законов, недавно принятых в нашей стране, о запрете пропаганды гомосексуализма, сколько противоречивых тем, сколько противоречивых вопросов на эту тему. И вы можете заметить, что очень много христиан на Западе, они выступают как раз-таки за гомосексуальные браки и за разрешение гомосексуальным парам создавать семьи и даже усыновлять детей. И вот некоторая статистика, вот некоторые просто данные я их вначале хочу привести. Вот я перечислю церкви европейские, западные, которые не просто одобряют гомосексуальные браки, но которые их благословляют. То есть проходит богослужение, там цветы, там папа ведет к алтарю жениха или невесту, как уж там они распределяют друг с другом, не знаю. Ну вот, например, Евангелическая церковь Германии, церковь Швеции, церковь Дании, церковь Исландии, Протестантская церковь Нидерландов, Церковь Шотландии, Объединенная Церковь Канады. Кстати, Объединенная Церковь Канады – это христианская церковь. Объединенная Церковь Христа Канады стала первой крупной деноминацией, Объединенная Церковь Христа в США, да, стала первой крупной деноминацией, которая сделала заявление в поддержку равных прав на брак для всех людей, независимо от пола. И эта резолюция была издана церковным руководством в 2005 году. То есть, на самом деле, в действительности эти процессы, они не старые, они новые довольно-таки. Так вот, если дальше продолжать. Епископальная церковь США, Евангелическая лютеранская церковь в Америке, Евангелическая лютеранская церковь Канады и многие-многие другие, этот список можно продолжать. Они не просто признают, что это нормально, что это естественно, они благословляют однополые браки, выступают в их поддержку. Что считают богословы этих церквей, как они обосновывают это? Они считают, что гомосексуальность – это естественная форма сексуальной ориентации человека. То есть это нормально, это естественно, и много раз вы слышали, наверное, в последнее время от таких известных лиц, по-моему, недавно в Казани во время универсиады это прозвучало, или во время чемпионата мира по легкой атлетике в Москве. Да, один бегун, он посвятил свою победу всем своим друзьям, гомосексуалистам, лесбиянкам, трансвеститам, и заявил на телеэкраны: их такими создал Бог, поэтому я их тоже всех люблю, я их всех принимаю. То есть это богословие уже, понимаете? Это не просто выражение своего личного мнения, это богословие человека, который где-то с церковного амвона или в какой-то богословской книге услышал проповедь пастора или служителя, который говорит о том, что быть гомосексуалистом, проявлять или открыто демонстрировать и, более того, поддаваться вот этому сексуальному влечению к своему полу, это нормально, это так задумано Богом, и мы должны это поддерживать. Вот, к примеру, англиканский теолог Норман Питтенгер утверждает, вот послушайте, для мужчины или женщины, испытывающих постоянное сексуальное желание и влечение к своему же полу, гомосексуальная связь является фактически способом прославления Бога и открытия себя, действуя в высшей могущественной любви.

0: любви вот в человеческих отношениях. Это богословие очень многих, как вы только что услышали, заметьте, очень многих христианских западных деноминаций. Вот это сегодня есть. Мы сегодня живем в таком мире. В нашей стране еще пока, я надеюсь, что этого и не произойдет, протестантские церкви придерживаются более ортодоксальных взглядов на этот вопрос. Считают, что сексуальная ориентация, человеком, она заложена самой природой. То есть, если ты мужчина, ты должен создавать брак с женщиной, если женщина, создавать брак только с мужчиной и так далее. Но вопрос, как вы чуть позже заметите, не так прост, как может показаться с самого начала. Я сказал в самом начале, что он немного провокационный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Заметьте, как он сформулирован. Я хочу услышать ваше мнение.
1: Ну, это же его личный выбор. Он может быть не причастен никакой церкви, никакой деноминации, но исповедовать Христа, поэтому почему бы нет, он может.
0: А с точки зрения христианского сообщества? Христианское сообщество может ли?
1: Я думаю, что христианское сообщество его не примет таким.
2: Ну вот мы слышим примеры, что христианское сообщество принимает свободно таких людей.
1: Хорошо, христианское сообщество, не принимающее гомосексуалистов, не примет.
0: Ну а как по-вашему? По сути, настоящим христианином гомосексуалист может быть? Это понятие совместимое — гомосексуалист, христианин.
1: Ну что значит настоящим? Что значит настоящий?
0: Значит, человек, которого принимает Христос. Если мы тоже говорим уже о богословии, да, это человек, который может быть уверен, что Бог его принимает, считает своим сыном, и он войдет в Царствие Божие, будет среди святых в Царстве Божьем. Ну, вот так вот скажем.
1: Не вижу проблемы.
2: Ну, во-первых, Библия говорит о том, что брак должен заключаться только между разными полами. Это мужчина и женщина. И Христос тоже это говорил. Вот. И поэтому я считаю, что если христианство — слово Христос, так как Христос говорил, поэтому в христианство и гомосексуализм, я не знаю, понятия несовместимы. Одно дело то, что Христос принимал всех людей, грешников, какими бы они ни были, то есть блудницы и так далее. Но у них тоже были пороки. Я считаю, что это можно сравнить все. Просто они от этого избавлялись, они это оставляли, и тогда они могли идти за Христом. То есть можно их принимать в христианство. То есть они не потеряны.
0: В окружении Христа были бывшие блудницы, были бывшие воры, но нельзя сказать, что в окружении Христа были блудницы и воры. Если мы так скажем, то есть может создаться впечатление, что та же самая Мария Магдалина, какой она была, такой она осталась, а Христос, как такой либерал 21 века, всех вокруг себя собрал и всех по головке погладил и сказал: «Все вы хорошие, всех вас Бог любит, продолжайте заниматься тем же, чем вы занимаетесь», так или нет?
2: Он говорил: «Иди впредь, не греши».
0: Поэтому, конечно, эти люди были среди в обществе Иисуса, но мы замечаем, что это были бывшие блудницы, бывшие воры, это были бывшие казнокрады. Поэтому вопрос вот такой серьезный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Он остается.
3: Христос, живя на земле, сказал, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы найти грешников и их спасти. И если мы говорим о гомосексуалистах, которые желают быть в числе спасенных, желают быть в числе христиан, они должны перед собой ясно видеть цель, что, ну, как бы, войдя в круг числа детей Божьих, они должны сделать выбор. Либо они оставляют гомосексуализм, и тогда их Христос принимает, их принимает церковь, они становятся как бы теми, кем они хотели быть. Либо если они желают как бы и своим, и тем, и другим послужить, как бы, понять, что это не получится. Uh-huh. Ты не можешь быть тем, кем ты был раньше, если ты как бы грешишь в этом. Христос прав, Бог говорит, что брак у всех будет непорочен, между мужчиной и женщиной должен быть создан, и Бытие, 2 глава, прямо говорит, когда Бог создал мужчину, потом он создает женщину, и их брак только благословляет.
0: Серьезный аргумент. Еще кто-то, кто хочет высказаться, выскажитесь, пожалуйста.
4: Ну, хорошо, допустим, брак... Ну, нет, не допустим. Брак нельзя создавать у одинаковых полов. Ну, я в этом, конечно, не разбираюсь. Но, наверное, это не всегда так легко от этого отказаться, если это на каком-то подсознательном уровне.

Можно, допустим, вот прийти в церковь и, ну, не заключать брака, может быть, как-то просто, ну, жить, продолжать с этим жить, ну, как бы, но, не знаю, не использовать это, что ли? Как-то это пытаться...

0: Мне тоже хочется сказать, что я же не сторонник всего этого. Просто, мне кажется, мы вот сейчас этим разговором как бы осуждаем этих людей, а не пытаемся их понять, как бы откуда вообще ноги-то растут, откуда корни всего этого, да?
1: А как это можно не осуждать? А это можно не осуждать, гомосексуализм?
0: Человека с этой проблемой. Ну, я не хочу их сказать, да, это хорошо.
1: Вы проводите разделение между гомосексуальной проблемой и самим гомосексуалистом, вы хотите сказать. То есть для вас это не одно и то же. Вот его гомосексуальная практика и его личность. Вы как-то это дистанцируете.
0: Да,
1: вы, так сказать, готовы осудить эту практику
0: явление,
1: как явление.
0: Но хочется понять человека.
1: Но хочется понять самого человека.
0: Да, почему?
1: Что с ним происходит?
0: Да,
1: как
0: да,
1: ему,
0: да.
1: Может быть, даже не может быть, а с нашей христианской точки зрения, как ему помочь? Правильно? Или остановимся на том, что мы хотим понять этого человека?
0: Нам же всех спасти надо.
1: Мы хотим понять этого человека, пожалуйста.
2: Вот сейчас было очень много осуждений в их адрес. А вот у меня вопрос. Здесь сидят люди, которые там верят в Христа, которые принимают Христа. И поднимите руку, кто ни разу не грешил. И Бог, в принципе, тоже говорил, что любой грех, он, в принципе, одного уровня. То есть люди сидят, которые верят в Христа, также тоже грешат и раскаиваются, потом снова грешат. А здесь мы начинаем осуждать этих людей, которые, вроде бы стараются с этим бороться, поняли, что это их грех, но не могут с этим справиться. Как же тогда?
1: Очень-очень много хороших, интересных мыслей. Может быть, вы хотите же друг другу и ответить, пожалуйста.
3: Я не согласна с тем, что здесь звучит как бы обвинение этих людей.
1: Ага.
3: Я согласна с Машей, которая говорит о том, что гомосексуализм как явление и человек, который это использует, их нужно разделять. Сам Христос разделял грех и грешника. Он любил грешника, но ненавидел грех, который человек совершает.
1: Он любил грешника, ненавидел грех.
3: Да.
1: Это очень важный акцент. Я могу осуждать то, чем занимается человек. И более того, поймите, мы как общество, мы обязаны осуждать то, что наносит вред. То, что угрожает нашим детям, то, что угрожает благополучию нашего общества и конкретному человеку. Но самого человека я не могу осудить, повесить на него какой-то ярлык, проклясть его и сказать ему «уходи из нашего общества». Разница – это серьезная.
0: Но разве не это мы делаем, когда не принимаем таких людей в церковь?
1: Хороший вопрос.
0: Когда ограждаем себя от этого, когда мы боимся об этом говорить?
1: Конечно, когда мы говорим, по крайней мере, когда мы боимся об этом говорить и обсуждать, конечно, мы именно это и делаем. Мы хотим сказать, что это их проблема, пусть они с этим что хотят, то и делают. Мы говорим фи и все, и больше с этим иметь ничего общего не хотим. Конечно, мы тогда поступаем несправедливо по отношению к этим людям. Мы должны попытаться понять это явление, попытаться понять этих людей, попытаться понять, мы как христиане, как должны к ним относиться. Ну, к тому, что они делают, понятно, как мы должны относиться, если мы доверяем Библии. Я сейчас прочитаю библейский текст, который прямо говорит о том, что мы это явление должны считать грехом, Богу неугодно. Но как относиться к этим людям? Давайте по очереди, вот вы потом.
4: Я просто немного знаю о том, я почитал об этом, что эти люди, которые так ведут себя, такой образ жизни, если они, у них зарождается у каждого, то есть не то, что у каждого, это может появиться, в принципе, у меня сегодня какие-то такие влечения нездоровые, да, к мужчинам, там, у Богдана, у Юли, девушка, у каждого. Просто вопрос в том, если я это начинаю в себе культивировать, если я начинаю себе взращивать, если я себе позволяю в эту сторону двигаться, то чем дальше я зайду, тем сложнее мне будет выйти. Я тоже считаю, что люди могут от этого избавиться, Бог может избавить тебя, если ты примешь решение. Но если ты не принимаешь решение, а ты желаешь в этом быть и говоришь, поймите меня так, что я не могу избавиться, потому что не хочу. Тогда это проблема. Конечно же, у нас сегодня есть излишние такие неприязнь таким людям, я согласен с этим.
1: Да,
4: но если они не принимают для себя решение двигаться в сторону другую, тогда вот это плохо уже.
1: Да, то тогда что делать с этим?
5: Ну, я хотела бы добавить то, что по поводу церкви, что почему, как на мой взгляд, церковь не может принимать или не должна принимать таких людей в члены церкви. Я не говорила о том, чтобы они изгонялись из церкви как прихожане, как люди, которые хотят узнать о Боге. Но находиться среди членов церкви, это значит как бы проповедует своей жизнью образ поведения, ну, Христа.
1: Святейшая церковь — это значит полноправно называть

0: себя
1: частью вот этого сообщества, вот этой церкви. Я вот хожу в эту церковь, это моя община.
0: Просто человек, когда, допустим, был алкоголик, он как бы пил, бросил и потом стал верить, или, допустим, верить в Бога стал, поэтому бросил. Там, ну, вот всякие обстоятельства бывают. И человек может сорваться. Понятно, что даже верующий человек, который был когда-то алкоголиком, может сорваться и пойти опять там напиться. И это ставит очень большим пятном как бы на церковь. Но даже это не самое страшное. Людей таких как бы принимают и в церковь и так далее. Просто гомосексуализм проявляется в зависимости как бы другого человека. То есть он проявляется в связи с другим человеком. И он травмировать может реально психику другого человека. И тут навсегда тоже останется гомосексуализмом. Это больше процент, как бы, что он станет таким. Особенно любят гомосексуалисты детей, ну, как бы, ну, подростков, молодых мальчиков. То есть это чаще проявляется к ним. И у них остается отпечаток на всю свою жизнь. Они тоже становятся гомосексуалистами. То есть это заразно, другими словами. Развращает детей и так далее.
1: Стоит проверить очень серьезно как бы вот данные о том, что гомосексуалисты, они испытывают, что они в большей части педофилы. То есть это очень распространенное сегодня как бы обвинение. Но как бы серьезных подтверждений я просто вот лично этому не нахожу, что большая часть гомосексуалистов это педофилы.
0: Нет, просто очень сложно совратить взрослого мужчину на такие действия. Да, ребенка проще, поэтому чаще всего это дети. Это не признак того, что они педофилы, а просто удобнее совратить ребенка.
1: Позвольте, я вижу, что как бы очень живое обсуждение. Я вас слышал, но я хочу просто вначале, я хочу прочитать библейский текст. Хочу прочитать библейский текст, где вот однозначно святой апостол Павел, основавший большую часть западного христианства как раз-таки, что он говорит об этом? Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение». Однозначно этот текст говорит о том, что похоть или, так скажем, сексуальное влечение мужчины к мужчине или женщины к женщине – это, с библейской точки зрения, отступление от моральных, нравственных норм, которые ставит Библия. Это очень важный момент. Можно приводить множество библейских текстов, которые прямо говорят о том, что гомосексуальная связь – это грех. Но вы тоже об этом уже говорили, но у каждого из нас может быть свой какой-то подобного рода порок, похожий. Кто-то склонен к сплетням. И с Божьей точки зрения грех человека, который склонен к сексуальному развращению, или грех человека, который склонен к греху устами, какая разница? И то, и другое тебя погубит. Вопрос только в одном. Ты что-то делаешь с этим своим порочным влечением? Ты пытаешься как-то с ним бороться? Ты пытаешься как-то свою жизнь оградить от плохих последствий этого порока? Пытаешься ли ты как-то оградить ближних своих от того, чтобы не нанести им вред своим порокам? Это очень важные вопросы, и они имеют отношение и к явлению гомосексуализма. И вот я хочу прояснить вот какой момент. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия или извращенная природа человека? Это очень важный вопрос. И он тут, наверное, даже ключевой. Чтобы ответить нам на вопрос, может ли гомосексуалист быть христианином или нет, нам нужно понять вот то, о чем Мария нас пыталась, к чему подтолкнуть с самого начала. Нет, что это такое?
2: Ну, добавить просто хочу. Да. Вот говорили, что ставим на одну планку сексуальный грех и словесный, допустим, да? Но от чего проще избавиться? И почему, если, допустим, даже если мы соврали, да, если ты член церкви, я не знаю, какой ты принадлежишь, тебя за это не исключат из церкви. Но если тебя поймали в прелюбодеянии, в гомосексуализме, тебя сразу же исключат. То есть все равно получается неравнозначность этого греха.
1: Смотря как ты обманешь. Потому что если ты возьмешь из церковной казны деньги и сокроешь их, тебя сразу же исключат из христианского
2: общества. То есть все-таки есть величина греха.
1: Да. Величина определенная даже... Нет, не величина, а последствия, тяжесть
2: Хорошо,
1: последствий.
2: Тогда...
1: По тяжести последствий, конечно, грехи, они тоже градируются, потому что есть проступки, которые имеют более тяжелые последствия, и которые имеют менее тяжелые последствия. Это тоже правда, конечно.
2: Тогда должна быть и степень осознаваемости того, что ты делаешь. Если ты делаешь, допустим, совершаешь воровство, ты это осознаешь, да? У тебя одно наказание. Но если ты гомосексуалист, и для тебя это нормально, это не на уровне осознания, а на уровне подсознания, потому что у тебя там травма какая-то детская, да? Ну, равно ли наказание вот это?
1: Вот
2: или не равно?
1: Давайте мы попробуем сейчас как раз-таки подойти к этому ключевому вопросу. Хотя у нас остается мало времени, но тем не менее. Попробуем найти ответ на этот ключевой вопрос. Может, он позволит нам даже без дискуссий дальнейшем найти ответ на вопрос, могут ли гомосексуалисты быть христианами. Итак, ключевой вопрос. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия, когда вдруг человек, рожденный мальчиком, вместо того, чтобы влюбиться в девочку, влюбляется в другого мальчика. И это для него, и он не прикладывал к этому усилий, он не старался, он не сидел в 11 там, или 12 лет и не думал, вот мне девочки надоели, в кого бы мне влюбиться, ну-ка попробую-ка я влюбиться в мальчика, как это, ну так скажем, могут сделать уже присытившиеся порочной жизнью взрослые мужчины, да? Вот. А это так произошло, это такова его природа. Так что это? Это так может быть? Или все-таки гомосексуализм – это всегда то состояние, к которому человек приходит, постепенно себя растлевая и развращая? Так вот, предваряя дискуссию, я хочу вам рассказать о американском социологе Альфреде Кинси. В 40-х-50-х годах прошлого века он разработал специальную так называемую шкалу Кинси, или сегодня мы ее знаем под так называемой решеткой сексуальности. Он провел очень много исследований, он как бы разбил на определенной шкале разную сексуальную ориентацию. На одном конце этой шкалы были люди, которые признавали себя полностью гомосексуалистами, они совершенно не могли смотреть на женщин, это для них вообще не объект влечения. А с другой стороны, полностью, нормально ориентированные сексуальные люди, которые говорили о том, что я не могу на свой пол смотреть вообще, как на объект сексуального влечения. Ну, а посередине были разные другие пункты, которые говорили о том, что нормально ориентированный человек может иногда себе позволить в мыслях и отклонение вот в другую сторону шкалы. А как вы думаете, по результатам исследований с помощью этой шкалы, на вот этих концах, накапливается большинство опрошенных респондентов или большинство опрошенных респондентов вот здесь посередине? О чем это говорит?
3: Наверное, о том, что...
1: О том, что гомосексуализм – это явление комплексное, которое зависит не только от природы, но во многом и от окружения, от того, как человек воспитывается, от того, что он смотрит, от того, что он в себе культивирует, какие мысли, от мнения общества. Но вместе с тем, на вот этих концах шкалы тоже были люди. Что я хочу сказать? Однозначно, что есть люди, которые они таковы по природе. И в их случае это действительно аномалия, но в подавляющем большинстве случаев, согласно исследованиям Альфреда Кинси, люди способны двигаться по этой шкале вперед-назад, в большинстве случаев, когда мы говорим именно о гомосексуалистах. Они способны двигаться по этой шкале. Это зависит от обстоятельств, от их настроения, от того, есть ли рядом представитель противоположного пола или нет рядом представителя противоположного, и от ряда других факторов. И лишь малая доля респондентов, они четко определяли себя как полностью гомосексуальными, гомосексуально ориентированные или полностью гетероориентированные. Что, и вот вопрос. Что же делать человеку, который понимает, что он не испытывает никакого влечения к противоположному полу, что его полностью влечет только к своему полу? К своему полу. И, так скажем, этот человек говорит даже о любви. Я люблю человека своего пола. Когда мы читаем с вами, опять же, Библию, послание апостола Павла Коринфянам, 13 главу. Вы знаете, что 13 глава послания апостола Павла Коринфянам – это ода любви. И Священное Писание говорит о любви как о чувстве и как о переживании чрезвычайно возвышенном и благородном. И вот у меня вопрос. Станет ли такой гомосексуалист, а он гомосексуалист, согласны с этим? Если он такой, таков по природе, он с этим ничего не может поделать. Станет ли такой гомосексуалист, который говорит о том, что он любит мужчину? Или такой гомосексуалист, который говорит, что женщина, который говорит о том, что он любит другую женщину, если он действительно хочет быть христианином? Станет ли он растлевать душу и тело того, кого он любит? Что он будет делать в плане практики гомосексуальной? Он будет воздерживаться. Он останется гомосексуалистом по своей природе, и он с этим ничего не сможет поделать. Но в плане практики он будет воздерживаться. Почему? А потому что он любит. Потому что он понимает, что если он будет и развращать природу того, кого он любит, то этот человек тоже не войдет в Царство Божие, потому что будет предан греху так же, как он будет предан, если он поддастся своей натуре. Я вам хочу сказать, что натура у нас у всех одинаковая. Просто мы склонны к разным порокам. Вот у кого-то натура такова, что он склонен к пороку гомосексуализма. У кого-то натура такова, что он склонен к пороку осуждения. Или к пороку воровства. Или к пороку ненависти. И если ты хочешь быть христианином, имея такую природу, ты, конечно, должен с этими порочными наклонностями просто бороться. Поэтому да, гомосексуалист может быть христианином, если он с помощью Христа победил.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из 8 детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались, разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мет. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге и что его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны, но что делать дальше, он не знал, и поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таним неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог

0: убрал его. Он полностью изменил меня изнутри. Изменил мои желания. Изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной. Восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает. Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель. Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
1: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минутку. Бог — Творец всего, а мы созданы по Его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у Него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против Него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал: «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь ко греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи — не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать: «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. «Иисус, я обижал тебя, отворачивался от тебя.

0: шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это тебе. Я прошу тебя не потому, что достоин, а по твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит твое слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для вечности. Я принимаю сегодня Твое прощение. Иисус, научи меня жить для Тебя. Я прошу Тебя во имя Твое. Аминь.
1: После аварии у Джеремейна Грина парализовала левую часть тела. Спустя 3 недели он получил исцеление. После чуда прошел месяц, и вдруг Джеремейн потерял сознание, а когда очнулся, то снова был парализован. Он не мог понять, почему его исцеление было временным. 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
0: 14 ноября 2004 года в автомобиле Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископ Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
1: На сына было больно смотреть. Он был в коме, и мы не знали, никто не знал, очнется он или нет.
0: И я сказала: «Господь, ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
1: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
0: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
1: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал, зачем? Зачем ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
0: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
1: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал, что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
0: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джермейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
1: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять. Но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.
0: Родители Джермейна решили переехать к нему, чтобы помочь. В это время он получил откровение, что, несмотря на обстоятельства, он будет жить для Бога.
1: Я принял решение, невзирая ни на что, проповедовать, пророчествовать, делать то, что ты скажешь. Если я буду в инвалидном кресле до смерти, пусть так и будет.
0: 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал: «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
1: После этого он встал и начал ходить.

0: Я видел это сам.
1: Я смотрела и видела то, чего не видел мой сын. Он не ходил, он парил. Именно так. Это было самое прекрасное, что я видела. Это удивительная вещь. Джермейну понадобилось время, чтобы осознать, что он исцелен.
0: Я стоял там и думал: «Боже, что это было? Это чудо! Люди обнимали меня, а я их...» Я не понимал, что стою. Я не осознавал, что поднялся с инвалидного кресла, пока не увидел, что оно пустое. Пришло понимание, что в церковь-то я приехал на инвалидном кресле, а уезжаю без него.
1: Позже Джермейн пошел на проверку к врачу.
0: Врач зашел и сказал: «Ты поднялся?» Я ответил: «Да, это так». Он сказал: «Это чудо».
1: После этого Джермейн стал известен как проповедник на инвалидном кресле. Он снова женился, и они вместе с женой Маргарет несут надежду через Божью силу исцеления в своем еженедельном радиошоу и в церквях.
0: Он восстановил все, что я потерял. Господь благословил меня чудесной женой. Он сказал мне, что она для меня. Она моя подруга от Святого Духа. Бог продолжает исцелять. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно попросить.
1: Достаточно лишь доверять Богу, и тогда Бог услышит вас и ответит на вашу молитву.
0: Иногда исцеление приходит поэтапно. Джермейн прошел через множество непростых этапов. Сначала его парализовало, но он получил чудо. Это был первый этап. Он начал ходить и прославлять Бога. Когда происходит чудо, то легко прославлять Бога и благодарить Его за все, что Он делает для нас. Прославлять легко, когда в жизни все хорошо. Но через несколько недель здоровье покинуло Джермейна, и он не мог понять, что случилось. Бог больше не рядом с ним. Это темная ночь. И мужчина начал спрашивать: «Что я сделал не так?» Возможно, вы тоже проходили через что-то подобное. Вы болели, пытались понять, что вам делать дальше. Вы думали: «Что я сделал не так?» В Библии есть чудесная история. Это не притча, это реальная история. Мы читаем про нее в Иоанна. Один человек родился слепым. И ученики, не фарисеи, не обвинители Иисуса, ученики Иисуса привели к нему того слепого и задали богословский вопрос: кто согрешил, его родители или он сам? Они не могли понять, если согрешили его родители, то почему родился слепым он? А если грех родителей привел к слепоте ребенка, то разве это справедливо? Если же он родился слепым за свой грех, то разве можно наказывать наперед? Они не понимали этого. Иногда нам тяжело понять, почему с нами происходит что-то плохое. Мы думаем: что же я сделал не так? Что случилось? Мне нравится ответ Христа: «Никто». Разве это не чудесно? Никто. Это случилось, чтобы явилась слава Господня. Разве не прекрасно? Жертва Иисуса очистила вас от всякой неправды. Он прощает все ваши беззакония. Если у вас есть какое-то конкретное беззаконие, если есть то, в чем вы не исповедались, сделайте это немедленно. А после этого примите дар спасения и прощения. Он хочет вас освободить. Когда у вас есть свобода, вы можете двигаться вперед. Джермейн получил это не сразу. Он думал о смерти, о том, чтобы покончить с собой. И что же сделал Бог? Он послал его дочь, которая забралась к нему на руки и ободрила его. А потом был другой этап. Это не простой этап. Это была его Гефсимания. Он сказал: «Несмотря ни на что, я буду служить тебе, прославлять тебя, пророчествовать во имя Твое, делать то, что Ты скажешь. Не моя воля да будет, но Твоя. И четвертый этап. Прославляя Бога и даже не осознавая этого, он получил исцеление. Я желаю и вам пережить сегодня этот этап. Бог живет в хвале своего народа. Если вы думаете, что Бог далек, начните прославлять Его. Облекитесь в одежды хвалы, и вы почувствуете Его присутствие, прощение, исцеление и все, что Он имеет для вас. Мы с Терри будем молиться о вас, но сначала свидетельство о чудесах для ободрения. Вера приходит от слышания, а слышание от слова, иногда и от свидетельств. Лолита из Чикаго, Иллинойса, третий раз заболела ковидом. Ее снова госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем, и врачи не были уверены, что женщина выживет. Ей было тяжело дышать, уровень кислорода критически упал. В больнице она смотрела клуб 700, и Терри сказала, что у кого-то легкие наполняются слизью, а уровень кислорода падает. Лолита поняла, что это о ней. В следующие несколько дней легкие очистились, а уровень кислорода нормализовался. Врачи были удивлены.
1: Вот это да, как чудесно. У Дженнис из Вест-Винфилд, Нью-Йорк, ужасно болели спина, бедра, ноги и лодыжки. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. Дженнис выписали таблетки от боли и направили к хирургу сделать МРТ. Однажды она услышала, как ты, Гордон, поделился словом знания о человеке, у которого были такие же симптомы, как у нее. Боль начала уходить. Дженнис пришла за результатами МРТ, и доктор спросил, а кто сделал вам операцию? Она ответила, что операцию ей не делали. Доктор показал ей заключение и сказал, кто-то явно поработал с вашей спиной. На что Дженнис ответила, это Бог вылечил меня.
0: Позвольте Ему вылечить вас. Позвольте Ему прийти к вам сейчас. Прославьте Его в послушании. За все благодарите. Пусть все дышащее славит Господа. Это и есть путь Его присутствия. Господь, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал нам Своего единородного Сына, дабы всякий... Господь, мы хотим быть этими всякими сегодня, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Приди, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Наполни нас, исцели нас, освободи от вины и осуждения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то диагностировали серьезную проблему с печенью. Вы в самом начале болезни. Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и начните прославлять Бога. Примите Его исцеление.
0: У кого-то проблемы с кровью. Ваша кровь не может нормально переносить кислород по вашему телу. У вас нет проблем с легкими, но есть проблемы с кровью. Бог исцеляет вашу кровь. Он может восстановить, изменить, поднять количество красных телец. Исцелить во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны.
1: Есть много людей, которые потеряли чувство обоняния и вкуса. Бог все восстанавливает после многих недель и даже месяцев. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса.
0: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то прославьте Бога и сообщите нам о том, что Бог сделал для вас. Зайдите на сайт, указанный на экране, напишите нам. А закончим мы стихом из Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

0: Парэвдзэц или хэллоу, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташа, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
1: У тебя нет выбора.
2: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну... До сих пор ее посещаю.
1: То есть ты родилась уже в верующей семье?
2: Да, я родилась в верующей семье.
1: Уже в церкви,
2: и хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
1: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, да? То есть ты не зря к нам пришла. Тема, зачем ты ходишь в церковь? Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
2: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас... Там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир. И вот эти всякие истории с церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я... Мне вот даже эти детские Библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это. И, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей, вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
1: В каком смысле?
2: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом, у них есть какие-то интересные там ситуации в жизни, а у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и в субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
1: Это уже к какому возрасту было?
2: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет. Такой возраст, как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть там...
1: Почему... Запретно, да?
2: Да, запретно.
1: Нельзя то, нельзя это.
2: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
0: Тебе запрещала церковь или родители, или
2: Ну и родители
0: Библия,
2: мне,
0: может, как-то...
2: как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять. Они говорят, с кем? Я такая, ну вот, из школы, подружка. Они говорят, ну давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мой папа священнослужитель, мы переезжали в разные города. И в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
1: Они в принципе, не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
0: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну вот как
2: для
0: ты считаешь, это или это забота, любовь?
2: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять.
1: Ну, эти друзья из мира?
2: Да.
1: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
2: Ну, вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, я думаю, причиной вообще всему, все, что ну, происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что из субботы в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило, у меня не было духовного роста. И из-за этого как бы для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И ну, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: Вот, а что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот ну, это вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим
2: понимаешь? Да, какие-то... Ну, представляешь, ты ходишь на работу ага. каждый день, одно и то же. Допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги. Mm-hmm. Ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый да. день сидишь за одним столом уже 3-4
2: да,
1: года, 5-10.
2: Для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти. Вот.
3: Найди свой путь.
0: Ты пошла, ну, то есть начала общаться.
2: Я пошла искать что-то новое.
0: Что-то новое и начала...
2: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
0: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотела опыт накопить или что?
2: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
0: себе
2: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно как бы, ну, общаться. Mm-hmm. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что вот, ну, я...
1: Что со мной ничего не случится, да. Я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
2: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять, но я не учла тот момент, то, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. И еще я была одна, а их было много. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин, да. Ты решила, сейчас пойду.
2: И я пошла
1: и всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
2: Да, вот, когда я жила в Казани, я начала... Ну, сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Uh-huh. Вот. Но... И я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Вот, тогда я была, наверное, в 6-7 классе. Вот, и как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли... И когда вот мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, ну, в церкви. Угу. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, ну, не чуть-чуть даже, а вот почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Вот. Но потом так случилось, что... Подруги, ну, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности. И у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, ну, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила. Как я могу наступить на них второй раз?
1: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что
2: да,
1: на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
2: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе. Они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
1: То есть тебе уже за 15 было?
2: Да, мне уже было лет там 16-17. Mm-hmm. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Mm-hmm. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему, ну и родителей, почему я должна не проводить с ними время.
1: Mm-hmm. А родители все так же тебе запрещали.
2: Ну, они не советовали.
1: Не советовали с ними.
4: Она была

0: чуть сейчас... старше все-таки, ну,
1: да,
0: как бы доверие
1: тут
0: какое-то появилось.
1: Да, тут уже такой возраст, что родители
0: ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог

0: ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали поддержку, принятие, любовь. Mm-hmm. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего. Да. Хотя и друзья появились вот во втором, да?
1: Когда да, у меня приехала. Были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
0: Своего рода духовный наставник, да, у тебя
1: да,
0: появился в церкви?
1: Да, духовный наставник, друг. Mm-hmm. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы mm-hmm. мои подруги, в школе, в мире. И как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно mm-hmm. рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что, ну, то, что я хочу. И я начала действительно... Возможно, отказываться от чего-то, чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные, интересные. Mm-hmm. Да, возможно... что-то...
0: Так, ты, мне кажется, ты какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение, хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. Там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края,
1: ну,
0: и
1: да,
0: там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже слишком.
1: Смотрела себя в зеркало и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь mm-hmm. определиться? Потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Ну, как бы, реши для себя уже наконец, потому что невозможно, это лицемерие, это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках, их надо было убирать.
2: Найди свой путь.
3: Как ты сказала этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, как бы...
0: Или ты не сказала, как ты с ними...
1: На самом деле, они мне сами это сказали.
0: А почему?
1: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви и общалась только с ними, и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы, они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время и как брат придет во время несчастья.
0: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующим человеку общаться с друзьями, ими друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько?
1: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
0: Свои принципы, да?
1: Да, свои принципы. И я поняла для себя, что мне пока что... Опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы всем друг друга влияем. И очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной. И
3: сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
1: С которыми я общалась?
3: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
1: А, ну да, ходят. Но мы... Не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг,
0: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения,

0: Но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
1: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с Ним как со своим собственным отцом. И Он действительно отвечает. И я думаю, Он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь, уже просто...
0: Когда успокоишься,
1: наконец. Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же. Вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это. И действительно, он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу, вот, не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, мне просто язык уже не повернется. Потому что я видела его, ну, его величие.
0: В жизни.
1: Наташа, да, и в своей жизни.
2: Если бы ты вдруг... Ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот, вот это вот пережитое?
1: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что... Ну, это было неправильно. Возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая. Но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но... Оправдывать я бы себя не стала.
2: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила? То есть ты бы поступила так же или ты...
1: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
0: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

Прекрасное слово «дружба». За ним так много переживаний и эмоций. Как христианке выбрать себе друзей? Стоит ли ограничивать свой круг общения? И какими принципами нужно руководствоваться в своих дружеских отношениях?

0: поговорим на эту тему сегодня с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Вика. С нами также Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И сразу же вот прям в лоб хочу задать вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь при выборе друзей? Есть ли вот вообще такие принципы?
1: Да, ну я вот всегда по чувству юмора как-то, не знаю, мне комфортнее с людьми, которые умеют, понимают юмор, умеют шутить, нормально шутить. И, ну, потому что я сама такая шутица, юмористка. Поэтому как-то проще с такими людьми коннектиться. Ну и более такие... Ну, не агрессивные, плюс-минус одной веры хотя бы, ну и как бы с другими тоже нормально. Ну, и чувство юмора — это основное, и интеллект, да.
0: Принято, да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я руководствуюсь тем, чтобы просто был хороший человек. Это, конечно, не всегда сразу понятно. Просто если мне приятно с ним общаться, я общаюсь. И как бы у меня есть друзья... и христиане, и нехристиане. Но если взять с тех, типа, с кем мне комфортнее, если быть честным, мне комфортнее с теми, кто бывшие христиане, кто раньше ходил в церковь, а сейчас не ходит. Вот они интересные.
0: А можно сразу задать вопрос, почему именно с бывшими христианами комфортно общаться?
2: Но
0: что почему-то такого в этом общении?
2: Ничего особенного. Просто они какие-то... Они... со своими принципами, они вот ушли, и у них свой взгляд интересный. Но они хороши тем, что они тебя не уводят, они просто принимают тебя такой, какая ты есть, потому что они там были и знают. Вот.
3: Мне кажется, интересно. Здесь такая важная ремарка, поправь меня, если что. Mm-hmm. Ты, наверное, имеешь в виду, что те люди, которых остались, может быть, христианские принципы, но они не ходят просто в какое... из видов церквей
2: возможно,
3: и собраний.
2: У кого-то их нет, не у всех mm-hmm. есть.
3: Mm-hmm. Хорошо.
0: Интересный момент, да. Можно будет впоследствии обсудить, да, о чем вообще идет общение вот в таком случае, да?
2: Да,
0: потому что это интересно.
2: Mm-hmm. Как у всех.
0: Mm-hmm. Оля, у тебя есть?
4: Ну, никаких таких особых принципов я не могу выделить или определить. Mm-hmm. Просто дружу с тем, кто со мной хочет дружить.
0: Здорово.
4: Это как-то само собой получается. Я не
0: нету такого, чтобы я сидела и выбирала, да, вот с этим я сейчас подружусь, а на того даже внимания обращать не буду, да?
4: Все просто.
3: Угу. Мне кажется, интересный такой момент есть. Всегда, ну, чаще всего, точнее, говорят про то, что у друзей должны быть общие интересы. А вы уже, так скажем, развеяли миф про то, что не всегда такое бывает. Действительно, иногда мы дружим просто потому, что нас связала судьба еще в детстве, и очень часто говорят, что самая такая крепкая дружба — это та, которая завязалась в детстве. На нее, конечно, есть определенные, так скажем, мотивы, да, то есть это не всегда могут быть уже общие интересы во взрослом возрасте, это может быть что-то такое, что связывало нас, это какая-то ностальгия, это какое-то тепло, может быть, даже некое родство, да, потому что, как в Библии написано, да, что друг бывает преданнее, нежели чем брат. Вот, поэтому здорово, когда мы находим друзей, вот именно как раз-таки, которые связывают не только нас по интересам или по каким-то определенным критериям, а когда мы можем дружить, вот просто чувствуя какое-то притяжение между нами, когда есть.
0: Ну, кстати, вот по поводу друзей детства. Есть здесь среди нас те, кто в церковь пришли не с самого детства? И как-то повлияло это на отношения с друзьями? Нету таких, да? Все коренные, коренные.
4: Ну, я в 13 лет стала в церковь ходить. Ага. Я не знаю, это считается детством или нет. Угу. Ну, у нас класс был не особо дружный. И во дворе как-то мы еще раньше растерялись с девочками, с которыми играли. Поэтому, наверное, первых друзей я обрела действительно в церкви, когда вот стала ходить. Но я не знаю, с чем это связано. Может, просто с переходным возрастом.
3: А как ты поняла, что вот это вот твои друзья? Расскажи, вот, ну, как бы... Ты просто с ними как-то дружила, играла? Или вот...
4: Ну вот смотри, ты сказала, что как бы это миф, что дружить можно просто ни о чем. На самом деле, мне кажется, и у дружбы есть какие-то разные уровни или круги концентрические. Все равно самые близкие друзья – это те, с которыми тебя связывает что-то вот именно общее, какой-то общий интерес. Для вас важно одно и то же. Mm-hmm. Может быть, вы даже не во всем согласны. Но для вас это все равно важно, хоть вы с разных точек зрения на что-то смотрите.

0: Вот. Ну, не знаю, как ответить.
1: То есть все равно интерес какой-то должен быть.
2: Ну, что-то общее, да.
0: Ну, дружба, она тем более прочная, чем больше вас связывает общего, конечно.
2: Я, кстати, недавно видела такое очень интересное видео на Ютубе. Называется «Семь видов дружбы». Там очень знаменитый бизнесмен, человек с такими очень крепкими принципами, рассказал о том, что он в своем круге взаимодействия выделил семь видов друзей. И что каждый из этих видов друзей, он действительно друг, просто в разных обстоятельствах. Он приводил в пример, что есть друзья из детства, да, с которыми вы общаетесь только о своем прошлом. То есть у вас есть какой-то совместный опыт, вы его там обсуждаете, вам классно поностальгировать вместе. Но что касается там каких-то деловых вопросов или нынешних интересов, это уже не работает. Также он назвал друзей, которые по увлечениям, то есть по хобби. Ну, с кем-то прикольнее там сходить в футбол поиграть, с кем-то в кафе посидеть, да, поболтать. Также он выделил друзей, как же это называется, друзей, которым нужна помощь. То есть те люди, которые вспоминают о вас только когда вы нужны, но он их тоже называет друзьями. Больше всего мне понравился вывод. Он сказал, что вы просто должны понимать, что с каждым человеком у вас разные отношения. И не надо ждать, например, от друга детства, что он станет вашим партнером по бизнесу, просто потому что его там какие-то навыки не предполагают этого. Но в то же время, если мы хотим стремиться к развитию, нам нужно искать тех друзей, у которых также есть какой-то вот вектор, ведущий куда-то, стремление к саморазвитию. И что с этими друзьями можно вот далеко пойти. И мне кажется, вот в этом плане, то, что вы сказали, да, что должно быть что-то общее, но не всегда ты найдешь человека, с которым общее вообще все. Так или иначе, ты все время вот как-то лавируешь между разными видами общения.
1: Порой так бывает, что мы даже с некоторыми людьми, ну, со своими друзьями, мы с одним разговариваем так, да, а с другим разговариваем как-то по-другому, и это вполне естественно. Также бывает такое, что мы можем с некоторыми друзьями не видеться очень долгое время. Но когда вы встречаетесь, вы все равно чувствуете, что у вас отношения как будто бы точно такие же. Такие же теплые, такие же, ну вот, любящие. И это здорово. Хотя не со всеми людьми такое получается. То есть вы можете дружить с человеком, общаться с человеком каждый день, но у вас не будет вот этой вот взаимного вот этого вот тепла, взаимного вот этого притяжения, так скажем. Поэтому со всеми действительно по-разному. Вот. Главное, это действительно, что вас связывает.
2: Ну вот, кстати, бывает, да, такое, что ты с кем-то долгое время общаешься, и тебе интересно, и ты действительно чувствуешь это душевное тепло, но потом что-то меняется. Бывало у вас в жизни такое, и как вот вы отреагировали на то, что изменились отношения?
3: Прервала дружбу. Угу. Потому что изменения были деградационного
2: А что это значит?
3: Ну, человек изменился в худшую сторону. Стал немножко такими вещами заниматься, с которыми я смириться не могу. И как бы дружба была больше 10 лет, да. Ну, я люблю этого человека до сих пор, но я не могу с ним находиться рядом. Потому что я понимаю, что меня за собой на дно тащит.
2: Вот интересный момент, да? Каких принципов мы все-таки должны придерживаться, а на что мы можем закрыть глаза? Как вообще можно это определить?
1: Мне кажется, здесь определяется твоя цель, что ты хочешь в жизни. А какие твои ценности? Ну, то есть, допустим, да, если мы говорим про... Есть же выражение, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Очень часто мы слышим, что если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны поменять в первую очередь круг своего общения, окружения. Замечала на себе о том, что когда мы действительно меняем людей, которые вот не соответствуют нашим ценностям, не соответствуют тому, где мы хотим находиться, ну, с мировоззрением, к примеру, да, более топическим каким-то, ну, по нашим соображениям, да, то есть по соображениям человека, ну, как бы, но не такое, то, соответственно, ну, как бы, мы будем находиться вот, ну, вот в этой вот среде с такими же людьми. Если мы хотим, к примеру, там, укрепляться в каких-то морально-христианских ценностях, если мы хотим там, добиваться большего успеха, если там, мы хотим зарабатывать там, даже больше денег, общаясь с людьми, там, с низким достатком, мы не сможем как бы больше стремиться к лучшему и к большему, потому что у нас будет такое окружение. То есть, соответственно, это трансляция того, в чем люди живут, как люди живут, это мышление и мировоззрение, ну, соответственно, этих же самых людей. Поэтому это выражение, оно действительно имеет место быть.
2: Ну, слушай, а не может ли это быть, знаешь, таким утилитарным подходом к людям? Типа, ну вот если там, не знаю, твой уровень моральных принципов или твой уровень дохода не соответствует моему уровню притязаний, то все, прощай. Ну, это не выглядит ли это прям как-то немножко цинично? И как это поменять? Ну, я на самом деле согласна вот с этой идеей. Есть такая фишка, что если вы хотите понять, какого уровня развития вы можете достичь, посмотрите на 5 самых близких своих людей, о том, о чем они общаются, на каком уровне там быта у них находится, какой уровень дохода. Это вы и есть, ну, по сути. Вот. Ну, а тогда как же, например, отнестись к тем же самым друзьям из детства, да? Как же отнестись к тем людям, с которыми вам действительно весело и интересно, если, например, у них там... Вот мне нравится то, что Таня сказала, что нравится общаться с людьми, которые ушли, да, из mm-hmm. какого-то религиозного сообщества. Но не означает ли это, что у тебя есть какая-то тенденция поскорее свалить?
4: Кто знает, может, и есть. Я этого не отрицаю. Ага. Нет, ну, всякое может быть. Просто почему-то с ними комфортно. Но я не скажу, что мне, ну, и с другими моими друзьями, которые христиане, некомфортно. Мне с ними тоже комфортно, и с ними другой вайб, другой настрой. И как бы везде есть свои плюсы и минусы. Mm-hmm. И как бы, не знаю, ну, типа вот...
1: Мне кажется, здесь такой момент еще очень важен про то, что вот, ну, про какую-то такую позицию того, что, ну, жесткую некую. А, вот как правильно было сказано, да, про категории, про то, что мы можем распределить. У нас есть определенные круги общения с людьми. И нужно понять, на каком... Не в том плане, что кто-то нас ниже или кто-то выше, да, а нужно понимать, насколько на самом деле плотно и часто мы взаимодействуем и общаемся. То есть, чего мы все-таки хотим? Что для нас важно? Если, к примеру, для меня важно, чтобы в моем кругу... Я могу общаться со многими людьми, но это не значит, что я со всеми людьми... Все люди, допустим, подходят мне. Не значит, что, к примеру, мне со всеми людьми тепло, комфортно и хорошо. Да, я просто общаюсь, к примеру, с людьми. Ну, как бы, это зона моей коммуникации. Для меня эти люди тоже важны. Да? Но, к примеру, с одними людьми я чувствую себя действительно, как бы, я раскрываюсь, я чувствую, что мне комфортно, я могу быть самим собой. А с некоторыми людьми, к примеру, более кто, это даже не относится к каким-то там религиозным организациям, это говорит про то, что, к примеру, люди более, к примеру, консервативными, мне тоже они важны, mm-hmm. да, мне важны их ценности, да, потому что у меня тоже есть доля какого-то консерватизма, и мне с этими людьми комфортно, но я не могу с ними раскрыться полностью, я не чувствую себя спокойно и свободно. Это как у нас есть разные сферы жизни, есть сфера отдыха, да, есть здоровье, есть работы, но мы же не можем, к примеру, дружить с друзьями, которыми мы чувствуем себя комфортно только в отдыхе. Нам же нужно как-то взаимодействовать и с коллегами на работе. Да, и здесь очень важная ремарка, всегда говорят про то, что коллеги на работе – это не ваши лучшие друзья. Угу. Ну, понятно, что бывают люди, с которыми мы дружим, да, и есть примеры на нашей работе, да, когда люди действительно, ну, крепко как бы дружат и будут дружить вне работы. Но это не значит, что со всеми людьми нужно раскрываться, потому что люди на работе имеют определенную цель, совершенно другую, не дружба. Мы на работу приходим работать.
2: Угу.
1: Вот. Но с другой стороны, мы не можем не общаться с людьми. Бог нас сделал людьми социальными. Мы, благодаря нашим контактам, благодаря тому, что мы умеем завязывать свои вот эти вот навыки, да, выражать, точнее, коммуникативные, по коммуникациям, мы также можем реализовывать, так скажем, вот главную нашу цель, да, это служение, да. Служение, я имею в виду того, что у нас есть какое-то свое предназначение, и благодаря коммуникации мы можем его реализовывать. Поэтому, к чему я? Что, к примеру, в нашем предназначении есть вот эти друзья. Я тоже могу их назвать друзьями, потому что я с ними дружу. Да, я не ищу только выгоды. Мы вот обмениваемся, может быть, у нас просто обмен информацией, и это тоже про некую дружбу. Вот. В отдыхе мы чувствуем себя более как бы раскрепощенными, да. В служении мы с людьми дружим и общаемся, у нас общие вообще интересы.

0: только интересы. Да, соответственно, мне кажется, как будто можно разделить либо в каждой сфере, либо на каждом кругу есть определенные люди, определенные друзья, которые для нас важны. Но они в нас занимают определенные, так скажем, позиции. Вот.
1: Очень-очень много моментов ты затронула. Но я вот хотела бы на таком сопоставлении отметить, да, вот мы как будто бы должны выбирать себе круг общения, на кого-то ориентироваться. Но дружба — это же еще не только про какой-то сознательный выбор, это еще и про уровень доверия. Вот бывало ли у вас в жизни такое, что ваше доверие оказалось неоправдано, и какие выводы вы для себя сделали, если так было? Вот, например, ты рассказывала, что рассталась, ну, перестала дружить с человеком, потому что у него поменялись принципы. Почувствовала ли ты, что с его стороны это, ну, было какое-то, не знаю, неоправданное доверие ты ему оказала? Или там как-то
2: Нет,
1: по-другому все
2: здесь
1: развивалось?
2: Это был мой осознанный выбор, моего доверия никто не предавал. Это все было, короче, как надо все было. Но у меня был случай, когда от меня отказались, как от ненужного балласта. Ну вот, что я как бы веду человека на дно, она это видела, и мы просто перестали в один момент общаться, и все, и она больше этого не хотела. Угу. Вот я тогда не ожидала такого подвоха, и мне было очень больно. Я, наверное, год отходила от этого, потому что мне было вообще непонятно. Тоже там десятилетняя дружба, все было ок, и в один момент оказывается, что я плохая. Ну, я такая думаю, ну ладно, как странно, почему мне об этом никогда не говорили, почему мне, ну, не было даже никаких предпосылок к такому. И тут бац, просто все обрубили. Разговор о том, что со мной никто вообще не говорил об этом.
1: А после того, как обрубили общение, не пыталась там какие-то точки?
2: Я пыталась на протяжении нескольких лет. То есть что-то там писала, как дела. Но потом я поняла, что это нужно мне, ей не нужно, поэтому мне смысл стараться. Потом все, у нас интересы поменялись, у меня появились другие уже интересы, и общение, и социум, все другое. Угу. Но она осталась так. По-моему, она до сих пор как-то не особо с кем-то дружит. Угу. Окей?
1: Понятно.
0: Мне кажется, здесь главный момент понять в том, что не всегда дело бывает в нас. Может быть, действительно, люди хотят, ну, как бы, просто отделиться, потому что чувствуют, что мы разные. Ну, вот, к примеру, по ее мнению. И не всегда дело бывает в том, что, к примеру, ты плохой там человек, или, к примеру, ты не соответствуешь, да. Еще, кстати, очень часто так любят поступать люди с более холодным, так скажем, по типам людей, да, те, кто любят манипулировать и тому подобное, просто все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом резко бац и прекращают общение. Uh-huh. Ну, у каждого человека есть свои определенные причины на это, да, и это не обязательно дело в другом человеке.
2: Ну, были люди, не только это, вот я помню, что в детстве я была такой наивной, такой доверчивой, я всех любила, все мои друзья, каждого первого встречного какого-то незнакомого человека называла другом. Ну, ладно. Неоднократно меня предавали. И тоже все многолетняя дружба. Я не понимаю, что не так со мной.
1: Ага, вот интересно, да. Когда возник у нас тут.
2: Ну, дружили-дружили. У нее был такой, был способ дружбы выезжать за мой счет, как бы утверждаться за мой счет. То есть она меня унижала, себя превозносила. Угу. Я считала, что типа это норм, я же не понимала. Мне там лет 12 было. Я такая, ну ладно, наверное, окей. Ладно, это норма. Но вот сейчас я на это смотрю и думаю, как я вообще позволила себе находиться рядом с этим человеком. Угу. Но это тоже было обидно. Потому что и сплетни были, и все, и, ну, как бы.
1: То есть, оказывается, еще дружба может быть и определенным симптомом нашей собственной самооценки, правильно?
2: Да, да.
1: Угу. А как тогда сориентироваться? Вот бывает, что, ну, например, христианам говорят, должны быть дружелюбны ко всем, да? Угу. Стремиться к миру со всеми. Как же нам тогда, как христианам, расставлять какие-то границы, если мы видим, что человек там пользуется нами? На что вот здесь можно сориентироваться?
2: Научиться молчать. Ну, я не знаю, как-то сдерживать свои эмоции. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такое. Если мне человек неприятен, у меня на лице все написано. Угу. Просто я не могу сдерживать себя, контролировать. Да, я могу просто молчать, но у меня все будет. Вот всем своим видом буду показывать, что человек мне неприятен. И я не знаю, как с этим бороться, что мне с этим делать. Я просто либо ухожу, либо еще что-то. Но стараюсь вообще этого человека не замечать, не видеть, не смотреть, чтобы просто... Вот это вот само понятие, что нужно быть дружелюбным, мне вообще это претит на самом деле, потому что невозможно быть дружелюбным со всеми.
3: А вежливым?
2: Ты не можешь всех принять.
3: А вежливым, просто вежливым. Вести светскую беседу. Вот человек хочет с тобой поговорить.
2: А это
3: же не значит, что он тебе в друзья набивается.
4: А это не будет лицемерием каким-то?
1: Если вот человек не нравится, и ты, у тебя на лице все написано, а если ты будешь улыбаться, это разве не лицемерие?
2: Лицемерие, конечно.
1: Тогда в чем отличие между вежливостью и лицемерием?
3: Да, кстати, тогда? Хороший вопрос.
1: Вот, да, я задумалась.
2: Если
1: сейчас
2: человек знает, например, что он мне не нравится, но при этом как-то пытается набиваться в друзья, и я с ним вот так буду... Но он знает,
3: он
2: что
3: надеется,
2: я...
3: Он надеется, что вдруг твое сердце растает.
2: Нет!
3: Она.
2: Пожалуйста. Ну,
3: все меняется.
2: Если я вижу, что человеку я неприятна, я и не набиваюсь. Вот здесь тоже, это еще и навязчивость тоже какая-то определенного рода может быть. Зачем?
1: То есть начинает накапливаться так. Весь негатив. Мало того, что и так человек не устраивает, так еще
2: начинает навязываться. Еще больше мне да. перестает нравиться. Да.
0: Мне кажется, вежливость, она здесь про то, что мы должны, ну, не хамить в первую очередь людям, да, ну, про то, что, например, там, поздороваться, да, там, ну, какие-то минимально-максимальные такие вот моменты, да, того, что, к примеру, когда вы вместе соприкасаетесь, да, то есть не показывайте вам.
3: Ну, поздороваться тоже можно по-разному.
1: Ну, да, я тоже думаю.
3: Можно сказать, здравствуй.
0: Понятно, что как бы... Ну, то есть,
1: вот и Вика здесь? Такая, ну, конечно, я тоже рада тебя видеть.
2: Очень.
0: Когда у нас есть самоценность, мы понимаем, что у нас есть прообраз Христа. Это говорит про то, что мы должны быть, да, действительно, там, дружелюбными, да, но дружелюбными не в плане того, что разрешать вытирать, к примеру, об себя ноги, да, или, к примеру, когда нас обижают, оскорбляют, мы все это должны как бы снести и сказать, что да, так и должно быть. Нет, конечно, да, если нам действительно человек нелицеприятен, не нужно наступать себе на горло, не нужно, ну, как бы... Говорить о том, что это все мои ложные чувства, на самом деле человек хороший, никто не отрицает. Но почему вас, например, не устраивает общение с этим человеком, да? Вот.
2: А меня, кстати, знаешь, извини, что перебила, меня могут напрягать люди, которые слишком дружелюбные, которые, знаешь, ко всем подходят, вот руководствуются этим принципом того, что христиане должны быть дружелюбными, и они каждому рады, вот каждому открывают объятия, все «Привет, как дела?» Вот такие вот. Меня они тоже напрягают, потому что, ну...
0: Потому что это неестественно.
2: Нет фильтрации какой-то вообще, типа ты всем рада, абсолютно. Как-то, ну, мне странно такое.
0: Ну, да, я согласна, да. Что это не совсем естественный такой момент. Мы не можем любить всех людей, но это не значит, что мы не должны относиться к ним как бы неуважительно.
2: Так я и никого, да? Я, ну, ничего никому не говорю никогда, просто
0: да.
2: чуть не здороваюсь. Ну, если они со мной поздороваются, я поздороваюсь, как бы я попытаюсь скрыть эмоции, но если уже откровенно, и человек знает о том, что он мне не нравится, и все уже, как бы, ну, зачем набиваться, как бы сложно мне что-то скрыть. А зачем? Это естественно. Ну, мне кажется, что лучше я буду проявлять искренние свои эмоции, пусть даже они негативные, чем буду постоянно из себя кого-то строить, там, дружелюбную христианку и так далее, чтобы потом что?
3: Ну, вот смотри, а человек будет ощущать, что он к тебе со всем сердцем, ну, или даже просто с хорошим отношением, а ты его обидела ни за что, ни про что.
2: Как я его обидела?
3: Ну, своим каким-то там резким ответом, может быть. Или, может, я что-то не так понимаю.
2: Если человек негативными знает эмоциями о том, своим. Что он мне не нравится и пытается...
3: А если он не знает? Не догадывается. Вот есть такие люди, которые просто им в голову не приходят, что вот именно ты к нему испытываешь негативные эмоции.
2: Так я с такими стараюсь не общаться. Ну, разграничиваю общение.
1: Вот так мы с вами очень интересно пришли от темы, начиная с дружбы, да, о том, как любить, как проявлять интерес. Пришли к теме тому, что, оказывается, внутри дружбы тоже нужно уметь строить границы и понимать свои возможности, в том числе эмоциональные. Потому что на самом деле есть ощущение какой-то неискренности, да, от тех людей, которые, не испытывая по-настоящему симпатию, интерес к человеку, пытаются его проявить. И это все равно чувствуется. Но, наверное, это тема, о которой еще будут много времени говорить. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были с нами. Я думаю, что тема дружбы – это та тема, о которой стоит думать не только в формате «как проявлять интерес», но также и понимать, а кто я в том общении с людьми, которых я выбрал для круга своего взаимодействия. И пусть ваша дружба всегда будет искренней и радостной. Спасибо вам, до новых встреч!
4: Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Друзья, Дух Святой движется здесь. Я прошу прямо сейчас доверьтесь Господу, чтобы вот прямо сейчас, когда вы сидите, вы можете обнаружить, что вам стало лучше. Вы можете обнаружить, как сила воскресения исцеляет вас. как Господь действует и касается вас. Поэтому

прямо сейчас. Вы можете вот быть в поклонении. Не стесняйтесь, когда вы сидите в церкви. Если хотите поднять руку, если захотите, вы можете там что-то сказать или ему, или закрыть глаза. То есть, если ваше сердце побуждает вас, не сдерживайте эту жизнь внутри вас. Не угашайте Святого Духа. Поэтому, когда вы в собрании, вы чувствуете Божье присутствие. Мне нравится, когда люди так поднимают руку или говорят: «Спасибо, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Мы благословляем тазобедренный сустав здесь, с левой стороны. Вот, и благословляем именем Иисуса Христа, чтобы всякая боль ушла, всякий страх ушел, поражение ушло. Иисус живой, слава Богу. Колени будьте здоровыми. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Носоглотка пусть свободно дышит. Пусть всякий грех будет повержен. Так и прямо скажи: Иисус, я вот отрекаюсь от этого греха и от этого греха. И вот от этого, который, возможно, тебя манит или что-то тебя привлекает, скажи: я отрекаюсь от этого. Я хочу служить живому и воскресшему Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Он воскрес, чтобы жить не только в небесах. Он воскрес, чтобы жить внутри нас. Аминь. Потому что Его реальность, а реальность Бога, она повсюду. Он наполняет всю землю. Реальность Бога, присутствие Его Духа, оно повсюду, где люди призывают Господа. И Он благоволил обитать внутри нас, сделать тебя и меня храмом Святого Духа. Слава Господу. Друзья, сегодня я буду проповедовать о силе воскресения. И это будет третья часть. И мне хочется сказать о силах Господа. Прежде чем скажу о силе воскресения, у Бога есть разные силы. Силы – множественное число. Об этом сказано 2 Коринфянам 12:12. 2 Коринфянам, Павел говорит, 12:12, что в нем признаки апостола проявились всяким первое терпением. А терпение – это любовь, конечно, любовь долготерпит. Потом чудесами, знамениями и силами. Смотрите, здесь говорится о множественной силе в множественном числе. Правда же, так написано? Силами. Потому что Господня сила действует во всем. И многоразличная сила. И поэтому тема будет такая проповеди, что не просто, не только сила воскресения, но подтекст будет такой: многоразличие или многообразие силы Божьей. Сказано в Коринфянам, что малое у Господа сильнее человеков. Малое. Даже если вы вот скажете одно слово или кому-то улыбнетесь вот сиянием Божьей любви, это сильнее, чем печаль и депрессия. Скажите аминь. Малое у Господа, даже сила вашего приветствия, она имеет, она больше. Если люди могут сказать, ну, разное, а в негативных эмоциях сказать плохое, то сила божественного слова, она всегда сильнее. Слава Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «это я», то люди упали на землю. Смотрите, сила была явлена в Его заявлении о себе. Вот нас спрашивают, например, это вы, это ваш паспорт, или это вы? Да, это я. И, а Иисус, когда сказал, что это Он, тогда они отступили назад и пали на землю. И мы должны искренне и честно сказать, что когда я был молодым человеком, я рассказывал это, я пришел с армии, мне очень хотелось покататься на мотоцикле. Но прав у меня на мотоцикл не было, на машину было, на мотоцикл не было. Но так хотелось покататься, что я решил нарушить правила. Я не думал о правилах, я думал, да я немножко покатаюсь. И мне так понравилось. Но меня остановил милиционер. И спрашивает, а у меня права моего брата. Мы похожи, но тем не менее он спросил меня, это ваше удостоверение? Я говорю, нет, это моего брата. Я ему честно сказал, но он забрал права. Он забрал, не помню, штрафа вроде бы не было, не помню. И я брату сказал, прости меня, брат, забрали твои права. Он говорит, не переживай, у меня есть вторые. Что-то такое непонятное было в Советском Союзе. Все хорошо. И Бог меня помиловал. Но вот я сказал честно, я не мог сказать, что да, это мои, я же христианин. Да, я вот, мне очень хотелось покататься. Но слава Богу, Бог меня остановил, потому что Он не хотел, чтобы я попал в какие-то проблемы. Возможно, не попал в аварию. Было немножко грустно, но
я вышел хорошо с этой ситуации. Так вот, когда Иисус сказал, кто он, люди упали на землю. Когда я сказал, что это не мои права, милиционер не упал на землю. Он, конечно, был удивлен, но он не упал на землю. Но Иисус, когда сказал, что это он, то упали на землю. Скажите, чьи права были у Володи? Брата Александра. Вот, у него было. И он, не унывая, подумал, надо же, у брата вторые права. Надо же. Господь знает. Но вот такие были молодежь часто. Баловались, хулиганили. И я сказал, простите меня, я виноват. Вот. Так вот, Иисус, его каждое малое слово, каждая даже отдельная часть слова, она имеет силу. И поэтому, когда мы говорим «О!», мы восклицаем, и восклицаем в силе Духа Святого, это тоже имеет силу. Но здесь мы пели «О-о-о, о-о, аллилуйя!» И там 6 нулей. Я подумал, поставить единицу будет миллион аллилуйя. Я немножко так весело говорю. Правда же? Пусть будет миллион аллилуйя Иисусу. Аллилуйя. Потому что вот каждое восклицание, даже «О!», или как в Израиле пели, они «Ла-ла-ла», они поют там, ну вот евреи, все. Каждый звук, который в Боге, он имеет больше силу, чем печаль. Больше силы, чем депрессия. Когда мы восклицаем, когда Израиль воскликнул, какое слово они сказали, мы не знаем. Но они воскликнули, и стены Иерихонские упали. Дайте Богу славу. Друзья, аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Павел говорит, что Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое, и немощное, чтобы посрамить сильное. И сказано, чтобы... То есть у Бога незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Слава Господу! Аллилуйя! И поэтому немудрое Божье сильнее человеков. Немощное Божье сильнее человеков. 1 Коринфянам 1:25. Немощное Божье сильнее человеков. То есть то, что у людей. Поэтому пожилой человек и даже старенькая бабушка, если она скажет именем Иисуса, то это имеет большую силу. Так что же, какие же силы есть у Бога? Я начал с самого простого. Библия говорит нам о силе слова. Слово Божие имеет силу. Кто из вас помнит, что жизнь и смерть во власти языка? Это притча 18:21. Жизнь и смерть во власти языка – сила слова. Тем более сила Божьего слова. Если люди используют неправильные слова, они обижают других, они ранят других, они делают боль им, потому что сила жизни и сила смерти в словах. Так вот, божественное слово, оно имеет большую силу. Оно сильнее. И даже если оно немощное, то есть если это будет только одно слово, прости, оно имеет силу над всеми грехами. Скажите громко «Аминь». Кто хочет прославить Бога, кто понял, о чем я говорю. Если человек скажет только «Прости меня, Господь», это сильнее, чем все его грехи, которые были в миру. Слава Господу! Аллилуйя! Я радуюсь об этом. Я удивлен и радуюсь, потому что это сила веры. Она сильнее. Так вот, какие силы есть у Бога? У Бога есть сила слова. И эта сила имеет определенную мощь, то есть она имеет творящую силу. Вы знаете, Бог сотворил словом своим. Итак, сила даже человека на земле, она творит хорошее, то есть она творит хорошие эмоции, хорошие впечатления. И когда вы поздравляете с днем рождения, и вас поздравляют, вы чувствуете силу этих слов. Вам очень приятно, потому что есть сила в словах. Так вот, у Бога есть силы. И одно из направлений его сил – это его слово. И слово его могущественное. Слава Господу. Поэтому я очень коротко об этом говорю, как пример, что Господне слово сильно. Поэтому сказал «это я». И люди отступали, отошли и упали на землю. Я помню, как в 89-м году мы были на конференции Лестера Самрелла, и там были проповедники, такая сила была, и мы впитывали себя. И когда один из служителей, кто был там, он зашел в церковь, тогда была Манефа Филипповна с нами и другие, и он воскликнул «Аллилуйя», то первые ряд или два упали от силы Божией. Одно было слово «Аллилуйя». То есть брат, который там был, он накопил в себе вот это благословение, и когда он вошел в зал и воскликнул «Аллилуйя», то часть людей упали просто на сиденье от силы. Это была правда. Это было в Церкви мира в 89-м году. «Разве не велик Господь?»
Давайте поверим в силу слова. Почему я об этом говорю? Я не просто говорю информативно. Я говорю к тому, чтобы мы использовали слова как благословение. Есть сила слов, которая... Сила слов, которая утешает. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. 1 Фессалоникийцам 4:18. Итак, сила утешения. Разве это не прекрасно? Помните, к Иову пришли друзья и утешали его, тужили с ним, утешали его от всех бед, которые постигли его раньше. Слово утешает. Оно имеет силу утешения. Какую силу еще имеет Слово Божие? Оно имеет силу исцеления. 106 Псалом, 20 стих, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Друзья, в вас есть Слово исцеления. Если вы используете Слово Божье, то оно будет действовать через вас, и Бог будет исцелять. Это сила Бога, сила в Слове. Дадим хвалу Господу. Я просто хочу благодарить Его. Слава Ему за это Слово. Слава Господу. Итак, в силе, в Слове есть многоразличная сила. Есть утешение. Есть слово спасения. Слово буквально является спасающим. Если на земле есть слова, которые бывают, спасают людей, люди говорят, возьмите огнетушитель там, или скажут, или там возьмите антибиотик. Ну, это слово, как бы, оно несет людям помощь, да? А когда Бог говорит, то это слово гораздо сильнее, оно имеет сверхъестественную силу. И поэтому Господне слово творящее, то есть Он творит словом Своим, оно утешающее. Слово Божие имеет силу утешения, оно имеет силу спасения. И поэтому в Деяниях сказано, мужи, братья, вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Слово спасения. Спасающее слово. Представляете, какое, как мы должны уважать слово, как мы должны почитать. Оно является нашим спасением. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я вам его проповедовал. Друзья, сейчас идет борьба в духовном мире. Мы сражаемся за веру в Слово Божие. Мы внутри, у некоторых идет борьба, вы сражаетесь за то, вам идти путем веры, в смысле использовать максимально Слово Божие, силу Духа Святого, либо ограничиться знанием об этом, то есть... Я говорю это слово «знание» сейчас. То есть у некоторых есть борьба. То есть мы можем быть чисто слушателями, понимаете, информативно получать информацию о слове, о других истинах Библии. Но сейчас происходит внутри работа. Представляете, какая сила есть у вас, когда вы говорите слова благословения. И не смущайтесь, когда что-то как будто бы сразу не подействовало. Вообще не обращайте на это внимания. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать. Библия говорит, держитесь твердо исповедания вашего. Вера, исповедание – это значит говорить в соответствии с чем-то. Мы раньше на земле исповедовали в соответствии с нашими правилами. Мы говорили, я болен, я простудился, мне плохо, а некоторые еще не знают, говорили, ой, я умираю. Это нельзя так делать, нельзя так говорить. Организм слышит, нервные клетки слышат, и эти слова не надо, нужно говорить, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Господь поможет. И поэтому... В тебе и в нас может быть борьба. Идти путем веры, полного доверия Богу, либо идти на расстоянии, то есть, ну, как бы признавая, что есть Господь, но не решаясь использовать ту силу и те силы, которые имеет Господь. Павел имел очень сильную силу. Он говорит, признаки апостола явились в нем силами, то есть разные силы. Это Духа Святого, конечно же. Итак, есть творящее слово, спасающее слово, слово утешения, слово спасения, слово веры. Римлянам 10:8 – это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры. Это не слово неверия, это не слово отчаяния, это не слово страха. Бог не дал нам дух страха, Он не дал нам дух боязни, Он дал нам дух любви и силы и целомудрия. Аллилуйя. Кто верит в это, скажите, пожалуйста, аминь. Скажите громче, если вы верите. Аминь. Молодцы. И поэтому это слово веры. И так есть сила веры. В чем же вера, сила веры? Она многоразлична, конечно. Она спасает, исцеляет. Все возможно верующему, написано в Писаниях. Если будете верить, не усомнитесь в сердце, будет вам то, что вы скажете и так далее. И это чудесный предмет веры. И вера, она имеет силу. И у нее есть сила еще определенная. Это сила прочности, твердости. Верой вы тверды.
Что значит тверды? Это значит, вы непоколебимы. Вы уже не будете колебаться, что есть Бог или нет, и не будете колебаться, поможет Он тебе или нет. Вот потому что колеблющийся – это на погибель. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. И поэтому, когда вера крепкая, ты должен быть твердо знать только так и не иначе. И поэтому веры вы тверды. Вера настолько тверда, что она не принимает никакие огненные стрелы. Она именно внутренне противостоит

Павел говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Скажите аминь. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Слава Господу. Вы победители во Христе. Слава Богу, потому что вы избранные, возлюбленные. Поэтому есть сила Божественного Слова. Есть и так далее. Так какие же силы есть у Бога? Конечно же, есть сила любви. Это сила любви. Есть сила молитвы. Когда вы молитесь, когда они молились, то поколебалось место. Церковь прилежно молилась, и тогда Петр отворил двери темницы и толкнул его в бок. Ангел отворил двери темницы, толкнул Петра в бок. И он говорит, опоясься, обуйся. Он думал, что видит видение. Он вышел за ворота тюрьмы, которые сами собой отворились. Конечно же, ангелы Божьи отворили. И он пришел туда, где молились. Церковь молилась ночью Богу. И это была сила молитвы. Итак, молитва имеет силу. Прославление имеет силу. Восклицание имеет силу. Силу имеет все, что есть в Господе. Оно имеет силу. Немощное. Сильнее человека. Слава Господу. Итак, есть сила любви. Это сила, которая настолько велика, что она все переносит. Написано 1 Коринфянам, по-моему, 13:7, что она все переносит. Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В другом месте сказано, любовь покрывает все грехи. Это значит, если человек любит, он победитель. Это сила любви все покрывает. Аминь. Все покрывает. И это настолько сильная любовь, что она за гранью нашего понимания, написано превыше всякого ума, потому что она имеет силу. Ее посторонние могут не понять, но ты чувствуешь, что так надо. Ты очень сильно благословляешь, любишь, прощаешь, потому что сила есть у любви, сила терпения. Любовь долго терпит. Какая же сила есть у любви? У любви самая великая сила, это, Библия говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это самое сильное проявление любви, это отдать свою жизнь. И это сделал Христос. Его сила любви, она не ограничивалась добротой, доброй благой вестью, чудесами, которые Он творил, но она отдала все, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И Он дал не просто какую-то вещь, Он не просто отдал тебе и мне какое-то богатство, Он отдал своего Сына, Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И поэтому сила любви у Бога, она величайшая. Это написано «превосходящее разумение любовь Христова», чтобы мы познали ее и исполнили всей полнотой Божьей. И вот так у Бога есть различные силы. У Него есть сила Святого Духа, и вот эта сила, она в том числе и сила воскресения. Это многоразличные силы Божьи. То есть, я повторяю, многоразличная благодать Божия. И поэтому сила проявляется по-разному. Некоторые пережили какое-то проявление силы Божией и на этом ограничили Бога. То есть, они подумали, вот я спасен, Бог простил мне грехи, и он на этом остается, и он как бы номинально так верит, он покаялся, крестился. Но Бог хочет дать нам многоразличную благодать, и он хочет проявить силу в разных областях нашей жизни. Он хочет это сделать, потому что Он любит нас. Слава Господу! Он очень сильно любит нас. И когда мы познаем силу, то мы познаем проявление этой силы. И поэтому сегодня утро у меня началось с того, что когда я молился, я слышал слово, стих в сердце филиппийцам. Павел говорит в 3 главе, что я хочу познать Его и силу воскресения Его. Это Филиппийцам 3 глава, 10 стих. «И участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Смотрите, друзья, познать силу его воскресения. Это силу, действующую могущественно. Что это за сила такая? Она действует могущественно, Ефесянам 1:17. Услышьте меня, пожалуйста. Я не буду, постараюсь не говорить сложно. Это сила, которая действует. Не просто, которая воскресила только Христа, не только воскресила Христа, но она, Павел говорит, действует во мне могущественно. Это Колоссянам 2:10, если не ошибаюсь, сейчас скажу точно, 2:13. Нет, 2:29. «Я тружусь

и подвязаюсь силой, действующей во мне могущество. Сила воскресения – это действующая сила. Скажите аминь. Действующая. То есть это не прошлая сила, это действующая в настоящем. Одна женщина обратилась ко мне, привела свою племянницу. Это было порядком лет назад, вот около 20 лет назад. Она привела девочку, племянницу, у которой отнялась речь. Она не могла больше разговаривать. Эта девочка пообщалась со своей бабушкой, а бабушка занималась колдовством. И когда эта внучка побыла у своей бабушки, она у нее отнялась речь. И все, что она могла только «а», и ничего не могла делать. Как это ужасно, согласитесь. Но последнее слово за Христом. И эта женщина привела свою внучку, я не буду говорить имя, вот. И когда мы молились, то сила Христова воскресения, сила Божия действовала. И девочка не только была, речь полностью у нее вот мгновенно исцелена. Бог ее крестил еще Духом Святым. Бог наполнил ее. К сожалению, она, родители не знают Бога, она потом не ходила в служение. То есть она вот ее привели, чтобы за нее помолиться. Но это сделал Иисус, это сделал Господь. Мы восстали. Как это так? Ребенок разговаривал, подросток, и он перестал разговаривать. Может быть, лет 12-13 было. Это же нехорошо. Мы восстали на дьявола, просто молились именем Иисуса, изгоняли всякого духа, колдовства, и все. И враг отошел. Может быть, та женщина и не хотела этого. Мы не знаем, что она в ее сердце. Но общение произвело влияние бесовских сил, которые атаковали девочку. Но Иисус силой воскресения. Он открыл ее уста. Он оживотворил ее уста. И она, слава Богу, она... Возможно, да, вроде слышал Нарви, у нее дети, семья. И Господь когда-то сделал это чудо. Хвала и благодарение Господу. Это сила Духа Святого. Это сила, дайте Богу славу, дайте Богу славу. И я не говорю сейчас о том, что вот это не я, это сила Духа Святого, это сила воскресения, но нам нужно верить в нее. И поэтому это сила действующая. Написано, апостолы проповедовали, много действуя о Господе. Кто помнит это слово «много действуя о Господе»? Это действующая сила. Так вот, этой силой Господь воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Воздействовал. Но Павел говорит, что это тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше. Это время, друзья, говорить о силе Божией Церкви. Это время говорить, чтобы члены Церкви облеклись в силу Духа Святого, чтобы вы молились в силе Духа Святого, чтобы ты мог петь в силе Духа Святого, чтобы, когда ты молишься, люди рядом с тобой исцелялись, вот потому что ты, исполнившись Духа Святого, подняла руки вверх или молишься, и рядом от тебя действует сила, которая даже без возложения исцеляет рядом людей, потому что это сила воскресения. Это действующая сила. Аллилуйя, есть сила слова, которая направлена прямо к тебе или через тебя к кому-то. Ты говоришь именем Иисуса, будь исцелен. В этом есть сила. Или ты говоришь именем Иисуса Христа, отойди, сатана. Это побеждающая сила, скажем аминь. Библия говорит, противостойте ему, и он убежит от вас. Это сила власти Христа. Ну, не буду об этом сейчас много говорить. Итак, Господь, когда воскрес, он проявил многоразличную силу. И тогда проявилась сила воскресения, которая... стало действовать верующих. И так действует в нас верующих. Вот, пожалуйста, изучайте этот вопрос. Вы, мужчины, женщины, девушки, юноши, вы сильные, потому что Слово пребывает в вас. 1 Иоанна, 2 глава. Вы сильные, у вас сила Духа Святого. Поверьте, время облечься в силу. Причем это не то, что... Оно как бы с одной стороны на поверхности, Бог предлагает. С другой стороны, мы должны в глубину войти, о чем мы слышали. Мы должны идти к этому определенно, серьезно и последовательно. Не то, чтобы мы сегодня это захотели, а завтра об этом забыли. Сила Божия, это должна быть нашей мечтой. Знаете, когда мужчины тренируются, ну и девушки тоже, парни тренируются, они, у них есть цель, значит, сбросить лишний вес и приобрести вместо этого сильные мышцы. И у них цель. Они понимают, что за один раз это может не произойти. Они понимают, они идут к этому. Люди занимаются бегом на беговых дорожках, уличных, электрических. У них есть цель. И когда у них цель, они идут к этому. Вы знаете, что у нас должна быть цель и

жажда получить силу Духа Святого. Когда вопрос жизни и смерти, у нас очень сильная цель. В Эстонии один служитель, вот, я, естественно, не буду говорить его имя, у него, он работал очень долго, 30 лет на компьютере, за компьютером. И вы знаете, эта работа, она приносит проблемы. То есть, если человек сидящий в образ жизни, тогда в области малого таза происходит воспалительный процесс, то есть застойные процессы, скажем так, сосуды. И человек заболел. И любящий Бога, все хорошо, но поэтому недостаток движения, вот такая сидячая работа. И тогда что? Ему предложили операцию. Но он сказал, а давайте я попробую по-другому. И он поставил себе цель. Он изменил питание. Он начал вести активный образ жизни. Он избавил себя от продуктов, которые производят окисление, воспаление внутренних органов и область предстательной железы и так далее. И он добился результата. Потому что он, у него цель. Он не хотел умирать, он не хотел быть оперированным, он хотел быть здоровым. И поэтому он получил совершенно другой результат. Он сбросил вес. Он хорошо себя чувствует, у него отличный сахар, потому что у человека это цель. Так вот, когда цель касается здоровья, восстановить здоровье или накачать мышцы, разве человек не будет стараться? Разве он не будет стремиться к цели? Скажите аминь, да? Те, кому опасны опухоли, они не едят сладкое, они осторожны с сахаром и так далее. Так вот, друзья, это время, когда мы должны думать о силе Божьей, поставить себе цель. Я хочу, чтобы во мне действовала сила воскресения. Я хочу, чтобы когда я буду приветствовать и улыбаться, чтобы через меня шел свет Иисуса. Это сила воскресения. Кто согласен со мной? Кто согласен? Друзья, это время обновиться. Это время наполниться силой воскресения. Иисус говорит, вы свет миру. И он мне написал о себе, мы дружим с ним. И я сказал, знаете, я буду делиться твоими советами с другими. Сказал, у меня хорошее здоровье, но я буду делиться с другими, потому что, он говорит, ну только не указывай мое имя, конечно. И поэтому я некоторым мужчинам стал давать советы, ну, по здоровью, потому что это полезно. Когда человек имеет цель, он не хочет сдаваться, он идет. Так какая у нас цель? Если у нас цель исполнится Духом Святым, скоро будет день Пятидесятницы, да, через, после Пасхи на 50-й день. То есть меньше 50 дней осталось. И, друзья, поэтому смотрите, Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог хочет, чтобы мужчины, братья и сестры были сильными. Да, кроткими, да, смиренными, да, джентльменами, да, уступчивыми, в смысле скромными, но внутри полны силы. Внутри полны силы. Скажите аминь. Правда ж? Дух Святой здесь. Дух Господень здесь. Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас сейчас. И поэтому есть сила воскресения, которая действует через тебя могущественно. Она может действовать, как Павел говорит, могущественно. Это сила возрождения. Сила воскресшего возродила нас. Я повторяю эту тему. То есть наш дух стал другим. По-английски говорят просто «родился заново», то есть «born again», то есть «опять родился». То есть здесь родился не я физически, родился мой дух. Сила воскресения настолько велика, что она действует по всей земле сегодня и каждый день, когда люди принимают Иисуса, сила воскресения – оживляет, и кто во Христе, тот стал новым творением. Старое все прошло, а теперь все новое. Но прежде чем говорить о силе воскресения, мне, конечно, хотелось сказать о силе креста. То есть крест имеет тоже силу. Ну, подумайте сами, что если крест Христа, Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», это значит, мой старый человек потерял силу, потерял плотской человек, потерял силу и власть над духовным человеком, то есть он уступил, он был покорен, побежден. Хорошо сказать проще. Павел говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Сила креста такая, что наш плотской человек, какой бы человек ни был, буйный, пьющий, не знаю, развратный, злой, он стал новым человеком. У меня есть разные друзья в разных странах. И в одной стране у меня есть друг, очень пожилой человек уже. И он живет один много лет уже. Ну, его там оставила жена, у него были жизненные испытания. Но он сказал,
Володя, если бы ты знал, какой я был грешный раньше. Какой я был грешный раньше. Но Иисус дал мне полную победу. И он получил помазание, получил силу, стал служителем. И он, естественно, рассказывал мне детально свою жизнь, и я не хочу говорить. Но я говорю, речь о том, что он был очень грешным. Он говорит, он был очень похотливый человек. Но Иисус его спас, когда он был в тюрьме. И Господь его обновил, изменил и сделал его очень сильным. Что это? Это сила креста Христова. На кресте Павел говорит, Римлянам 6 глава, 2 стих. Римлянам 6:2 сказано, смотрите, какая сила у креста есть. Сила у креста. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погребли с ним, 6:4, крещением в смерть. Слава Господу. То есть мы получили силу от креста, которая сделала нас свободными. Вам не нужно постоянно удерживать свой взгляд, чтобы вам не смотреть в неправильную сторону. Вам не нужно бороться с похотями уже, потому что вы свободны, вы мертвы для этого. Вы с презрением и с отвращением относитесь к тому, что кто-то пытается показать наготу или какой-то вам какой-то грех, потому что вы умерли. Вы умерли. Ваш дух свободен. Поэтому вы автоматически уводите взгляд в другую сторону, и вы идете прямо. Вы идете прямо, ваши глаза устремлены прямо, и ваши ресницы, написано, пусть смотрят прямо, то есть Божьими путями. Потому что сила креста, она освобождает. Библия говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Поэтому сила воскресения, она дополняет силу креста. На кресте произошло обновление, то есть смерть старого, а воскресение дало нам новую жизнь. И поэтому Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться. Друзья, мы с вами не такие. Я, по крайней мере, не такой. Что я имею в виду? Смотрите, Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом Господа. Это какого уровня нужно достигнуть в жизни? Представляете, братья, да? Я думаю, Виталий со мной согласится, и Дима все. Какого достигнуть уровня, чтобы в жизни хвалиться только крестом? Вообще, дайте Богу славу за Павла. Да? Это, вы представляете, что... Ведь можно в жизни чем-то хорошим похвалиться. Розы опять распустились. Там кошечка хорошая бегает дома. Собачка там лает. Можно похвалиться чем-то, имуществом, но это все не то. Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом. Это значит, нужно так познать силу креста. Я хочу познать так силу креста. Чтобы видеть, что все, что мы имеем хорошее, имели и будем иметь в будущем, включая вечную жизнь, это благодаря кресту Иисуса Христа. Это благодаря Его крестной смерти. Аллилуйя. И поэтому это не место просто пытки, казни, как брат, это место благословения, это место победы. Поэтому мы хвалимся крестом. И поэтому мы научимся этому. Я прямо говорю, я не такой, как Павел. Я хочу быть таким. То есть видеть в кресте силу. Силу моей смерти. Моей новой природы. И поэтому хвала Богу за крест Иисуса, который нас умертвил. То есть нашего ветхого человека Адама. Он сораспялся Христу. И нам нужно ходить верой и удерживать его. Иисус не сошел с креста, пока он не умер, его сняли. Так и мы. Мы не должны сходить с креста Иисуса. Правда же, да? Все время быть там, пока нас не опустят в землю. Но также одновременно мы ходим жизнью воскресения, Павел говорит. Друзья, сила креста Христова. Галатам 6:14, буду хвалиться. Галатам 2:19-20. И в других местах тоже говорится. И я хочу сказать, что воскресение – сила. Это величайшая сила. Мы об этом мало знаем, потому что мы же ведь не работаем в этой сфере. Мы с вами не находимся, как Смит Вигглсворт в таком служении. 23 человека воскресли в его служении. И мы иногда думаем о воскресении как о нечто будущем и что будет на самом деле. Вы знаете, в чем сила воскресения? Последнее хочу сказать. Ну, это не последнее, что есть в Библии, но просто сегодня. Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Мы с вами достигли воскресения оживления нашего духа. Но Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Какое воскресение мертвых? Откровение 20 глава говорится, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Вот кто достигнет первого воскресения, Откровение 20, первое воскресение – это воскресение праведных, святых. Поэтому блаженны те люди, счастливые и святые, они воскреснут. Смерть вторая не имеет над ними власти.
Они будут священниками Бога и Христа. Они будут царствовать с ним 1000 лет. То есть вот эти люди, которые воскреснут, они будут в 1000-летнем царстве с Господом. Аллилуйя. Покажите, что там дальше написано. Пожалуйста, 7 стих. Смотрите. Вот. Он через 1000 лет сатана будет освобожден. И будет тогда вот эта вещь. Но смотрите. Господь 1000 лет даст править и царствовать именно тем, вернемся в стих 6, которые блаженны, которые святые. И поэтому Павел говорит, я хочу достигнуть вот этого воскресения. Друзья, подумайте, в какое воскресенье мы воскреснем? Мы бы, конечно, хотели в первое воскресенье. А кто эти люди? Это святые и блаженные, счастливые. И поэтому воскресенье имеет такую силу, что если ты свят, если ты праведен, то Бог тебя оживит в числе первых. Помните, кто воскрес, когда Христос сказал «совершилось»? Когда Иисус сказал «совершилось» на кресте, случилось землетрясение, и тогда камни расселись, то есть рассыпались камни, раскололись, и гробницы отверзлись, и многие тела усопших каких людей? Святых. Они воскресли. Сила воскресения, она явилась тем, кто свят. И поэтому Бог говорит, блаженный святой, кто имеет участие в воскресении первым. Бог показал знамение, когда Иисус воскрес, когда Иисус сказал, совершилось, то сила воскресения потрясла тех, кто были святые. Именно святые воскресли, вошли в святой град, явились многим. И тогда они перешли из того места ожидания, они перешли в место славы, потому что они уже были святы во Христе. Но теперь Господь хочет, чтобы именно мы с вами воскресли, и сила воскресения нам нужна. Мы нуждаемся в ней. Вот. Мы бы не хотели, чтобы оказаться, когда мертвое море отдаст, там мертвых и судимы были по написанному в книгах, и тогда, кто не был найден в книге, был брошен в озеро огненное, мы бы хотели оказаться в числе первых. А это значит, там написано, что верующий не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сила воскресения, она необходимость для нас. Нам нужно быть отождествленными с воскресшим Господом, чтобы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, отречемся от нас. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Библия говорит, для меня мир распят, то есть мы умерли для мира. И пусть это будет так на самом деле. И пусть это будет так во мне, в тебе, вот на 100%, чтобы этот мир не привлекал нас, чтобы ничего не привлекало. А какая сила есть, которая побеждает мир? Слово говорит очень ясно. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Сия победа, победившая мир, вера наша». Поэтому вера не только крепка, она не только дает ответы, она побеждает весь мир. Вот где сила. Сила у веры. Сила у Духа Святого. Сила у любви. Сила в молитве. Сила в слове. Сила в воскресении. И все это вместе, это называется силы, то есть в множественном числе. И поэтому, если мы испытали силу в одном, пусть мы испытаем в другом. Если мы испытали силу прощения, давайте испытаем силу воскресения. Давайте испытаем силу наполнения Духом Святым. Мы испытаем силу божественной любви. Давайте мы познаем силу веры в такой вере, чтобы Бог могущественно действовал через нашу церковь, через нас. Вы согласны со мной? Я не испугал вас пожеланиями. Кто верит, что сила Божия нужна? Кто согласен со мной? Дайте Богу славу. Давайте встанем, пожалуйста. Христос воскрес. Христос воскрес.

Лен и студия из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group и четырехразовый завоеватель призов Эмми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

Вот об этом мы и говорим. А вас, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне. Те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона. Фрэнк Уилсон. Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Но ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94-м году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты их... Продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе. И мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того, веришь ты в это или нет. Он Господь. Аминь. Правильно. Знаешь, мне бы хотелось послушать об одной из тех групп, о которых говорится здесь. А мы поговорим о некоторых из них. Сегодня у нас в гостях группа Hush Company. Они хорошие? Hush Company, ты увидишь. Просто садись и смотри. Они принесли новое значение и глубину в музыку поклонения, прославления и славы. И это то, что мы раньше не испытывали. Таким образом, я горжусь тем, что представляю их на твоей передаче. Аминь. Итак, поприветствуем группа Hush Company.

0: Аллилуйя!
1: Здорово, аллилуйя! Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boyz II Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них — выпускники колледжей. Один из них недавно закончил семинарию. Но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос — это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу! Группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово. Это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали свои жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей церкви и молодых людей на улице. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Motown возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo!
2: Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. T.P. in the house. Listen.
3: I want your spirit to take control of me.
4: T.P.,
3: come help me sing.
4: I want
3: your spirit
4: to take control
3: of
4: me.
3: My favorite part.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу, отец говорит: «Быстро принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии, и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой МОБ. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Yeah.

0: Добро пожаловать в церковь.
1: Спасибо.
0: Послушайте Слово Божье. Книга Аввакума, первая глава, четвертый стих. От этого закон потерял силу.

0: И суда праведного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами. И внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я... сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Так говорит Слово Господне. А теперь откройте сборник церковных гимнов. И давайте споем все 12 стихов.
1: Если бы вас спросили, какое ваше самое нелюбимое место, что бы вы ответили? На эту тему был проведен опрос. Ответы давались самые разные. Но на первом месте была тюрьма. Привет, ребята. Рад вас видеть. На втором и третьем — милиция и почта. Многие мужчины ответили «магазин». Некоторые, к которым присоединяюсь я, сказали «стоматолог». Когда же у людей спросили о самом любимом месте, все как один ответили «церковь». Как вы думаете, обязательно ли христианину ходить в церковь? У многих церковь ассоциируется со скучным и бессмысленным времяпрепровождением, лицемерием, древними, никому не нужными правилами и традициями. Отрицать не буду, такие церкви есть. Я же хочу поговорить о том, какой должна быть церковь. Кто-то сказал, река чище всего у истоков. Мы поговорим о самой первой церкви. Она поможет нам разобраться, какой должна быть церковь в наше время. Надеюсь, что в ходе нашего разговора вы поймете две вещи. Во-первых, чтобы укрепляться в вере, одной только веры недостаточно. Нужно обязательно быть членом Божьей семьи. Христианин возрастает в Боге не только благодаря вере, а и благодаря церкви. В церкви нас ободряют, укрепляют и поддерживают. Там мы познаем Божье Слово и волю. Во-вторых, вы будете знать, чего искать в поместной церкви. В Библии есть книга «Деяний». Это книга о ранней церкви, о том, как зарождалась первая церковь. Во 2 главе, 42 стихе сказано, «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви».

Как же вы не понимаете, что ваш падший образ жизни приведет вас прямиком в лапы дьявола? В Библии сказано: «Всякий, оскорбляющий себя гадким телевидением и рок-н-роллом, будет ввержен в гиенну огненную, где червь не умирает и огонь не угасает».

Из этого места Писания мы выведем 5 нерушимых правил, руководствуясь которыми люди должны выбирать себе духовную семью. Я знаю, о чем вы подумали. Меньше всего церкви нужны правила. Я согласен. Но правила из книги Деяний вдохнут в церковь жизнь. Ищите церковь, которая исполняет эти 5 правил. Итак, первое правило гласит: только действенное учение. В Деянии 2.42 сказано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов». В ранней церкви руководили и проповедовали апостолы, и об их учении нам известно 2 факта. Во-первых, учение апостолов основывалось на авторитете истины. Они проповедовали то, что говорил им Иисус во время молитвы. Их вдохновлял Дух Святой и Писание, которое мы сейчас называем Ветхим Заветом. Если учение церкви основывается не на Библии, это не церковь, какой бы знак на ней ни нарисовали. Когда церковь волнует общественное мнение, когда она учит самопомощи и психологии, это уже не церковь. Учение церкви должно основываться на Библии, и во главе ее должен стоять Христос. Это нерушимое правило. В Деяниях 2 главе 37 стихе описывается первая проповедь в истории христианства. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы. Когда он окончил проповедь, его окружил народ и апостолы. Сказано: «Слыша это, они умилились сердцем», то есть почувствовали угрызение совести, и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Его учение обличило людей, заставило их пересмотреть свою жизнь. Учение церкви должно давать ответы на жизненные вопросы, тревожащие современного человека. В Матфея 7:28 сказано: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Иисус очень часто начинал свои проповеди в ответ на чей-то вопрос или проблему. Его волновали боль, потребности и интересы каждого отдельно взятого человека. Учение Иисуса было актуально для тех, кому Он проповедовал.

Скоро начнется служение исцеления. Принесите свою змею или возьмите эту. Я целый день пью стрихнин. Он вкусный и сладкий, как нектар.

0: сестра.
1: Do you have faith?
0: У тебя есть вера?
1: Do you have the faith?
0: У тебя есть вера исцелить от змеиного яда? Можешь ли ты выпить смертельный яд и не умереть?
1: Tell me.
0: Скажи мне, сестра. Скажи мне, ты веришь? Проповедуй, проповедуй, проповедуй.
2: Второе правило гласит: нет места одиночеству. В Деянии 2:44 описываются верующие ранней церкви. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Верующие ранней церкви заботились и стремились удовлетворить нужды друг друга. В церкви человек обретал семью. Иисус сказал: «Потому познают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В церкви нет места

одиночеству. Это нерушимое правило. Однажды я стоял в очереди в магазине, и со мной заговорил пожилой мужчина, вероятно, работник магазина. Он стал вспоминать Вторую мировую войну, и вдруг ни с того ни с сего начал говорить, как он ненавидит японцев. Он обзывал их разными словами, которых я повторять не буду. И сказал, что им не место в Соединенных Штатах. Меня его слова разозлили, и я не знал, как реагировать. Когда подошла моя очередь, я с облегчением вздохнул и перевел взгляд на девушку за кассой. Ей было лет 20. Она была японкой. И по щекам у нее текли слезы. Я сказал: «Простите, пожалуйста». Но она ответила: «Нет, все хорошо». «Нет, нехорошо», — сказал я. «Нехорошо относиться так к людям в магазине, и тем более в церкви. Церковь должна быть местом, где люди с разным прошлым и разных национальностей находят понимание и дружбу. В церкви любого человека должны встречать с открытыми объятиями». В церкви должна быть забота. Церковь — это большая семья, где все друг друга любят и поддерживают. В Иоанна 13:34 Иисус сказал своим ученикам: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому познают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иисус говорит, что любовь — это то видимое качество, которое выделяет Его учеников из толпы. Это качество делает церковь церковью. У церкви может быть красивое здание, выдающиеся пасторы, большая группа прославления и интересное мероприятие. Но если в церкви нет любви, это не церковь. Любовь должна распространяться не только на членов церкви. Нужно брать пример с Иисуса. Его любви не было пределов. Ему было все равно, какой национальности, какого пола человек, богат он или беден, болен или здоров. Его любовь не знала преград. От нас он ожидает того же.

Третье правило гласит: никакого притворства. В Деянии 2.46 о верующих сказано следующее: преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Я хочу обратить ваше внимание на слово «простота». Это очень важное слово. Оно характеризует дух учеников. Они вели себя неподдельно и естественно, без жеманства и притворства. В детстве я часто сердил и выводил маму из себя. В такие минуты она называла меня не Кайлом, а Кайлом Дэвидом. Но если во время нашей ссоры звонил телефон, с ней происходила метаморфоза, и она отвечала на звонок ангельским голоском. Закончив разговор, она возвращалась в прежнее обличие и заканчивала разборки со мной. Все могут притворяться духовными, по-духовному говорить и поступать. Нам есть чем удивить других.

Четвертое правило. Только ежедневное поклонение. В старших классах я ездил в город Канзас-Сити на матч между Канзас-Сити Чифс и Окленд Райдерс. Мы с друзьями болели за команду Чифс. Когда мы вошли на стадион, в воздухе витал дух азарта. Тысячи болельщиков энергично и с запалом поддерживали своих кумиров. Кроме женщины, сидевшей возле меня. Почему-то я всегда оказываюсь рядом с такими людьми. В самый решающий момент она отключилась и всю игру проспала. Мне хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть и сказать: «Мама, мама, проснись, ты все пропустишь». Для нее поход на стадион был редким явлением, а для меня — образом жизни. Церковь, описанная в Библии, — это не здание, куда ходят один раз в неделю по воскресеньям. Это собрание людей. Вообще, слово «церковь» происходит от слова «экклесия». В Новом Завете оно встречается 114 раз и значит «призванные». То есть церковь — это призванные люди. Призваны из мира жить по вере не один день в неделю, а каждую минуту. Четвертое правило гласит: только ежедневное поклонение.

0: Он опять ковыряется в носу, скоро до мозгов докопается.
1: У меня хоть мозги есть, а у тебя козюльки. Перестань. Не то я выпарю тебя на виду у всей церкви.
0: Воспитание закаляет мужчину.

0: Добро пожаловать в церковь!
1: Последнее правило гласит: совершенных людей не бывает. В первом классе я летал всего раз. По сравнению с ним, эконом-класс — это кошмар. На наш рейс продали слишком много билетов, и некоторых пассажиров из эконом-класса, в том числе и меня, разместили в первом классе. Я рассматривал людей и пытался понять, кто из них тоже не из первого класса. Я решил, что к первому классу не относится мужчина в кепке с татуировками и пирсингом. Женщина, снявшая туфли в дырявых носках, не первый класс. Люди, которые неряшливо кушали и попросили, чтобы напиток им дали с собой, явно не первый класс. Были и другие, кто позорил весь первый класс. Так к некоторым относятся и в церкви. Мы считаем себя лучше других. Мы смотрим свысока на остальных и думаем, что они здесь забыли. Им здесь не место. Мы забываем, что нам тоже здесь не место. Мы не больше их заслужили Божью благодать.
0: Мы очень счастливы. Добро пожаловать в церковь. Мы очень счастливы вас видеть.
1: В Деяниях 2.47 сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это очень важно. В раннюю церковь приходило много неверующих людей, не знавших Христа. Они не были членами церкви, но, придя туда, ощущали теплый прием и дружескую атмосферу. Обычные люди приходили в церковь в поисках мира, смысла жизни и отношений с Богом. Все это они обретали здесь и менялись навсегда. Как в любом другом месте, в церкви нет совершенных людей, только измененные. Люди, получившие новую жизнь благодаря отношениям с Иисусом и желающие поделиться Его любовью с миром. Церковь несовершенна и никогда ее не будет. Но когда церковь помогает найти смысл жизни и направляет нас Словом Божьим, когда люди в церкви ободряют и молятся друг за друга, тогда она становится семьей и домом, где мы возрастаем духовно. Этот дом никогда не будет совершенным. Это лишь прообраз небес. В книге Откровения Бог приоткрывает занавес и благодаря церкви на земле дает нам понять, что нас ждет на небесах.

В Откровении 21 сказано: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». А вот что написано в последней главе Библии. Иоанн пишет: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Он говорит о живой, кристально чистой воде Иисуса, которая изливается с небес. Мне не терпится увидеть это своими глазами, но я рад, что уже здесь, на земле, река жизни течет во мне. Если вы решили жить с Богом и принять живую воду Иисуса, позвольте мне первым сказать: добро пожаловать в семью. Добро пожаловать домой.

0: We're here? Oh, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Well, good morning or good day or good afternoon, whatever your morning time is.
1: Ну что, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, как вы это воспринимаете сейчас.
0: Hello, are you here?
1: Алло, вы здесь?
0: Good to see you all.
1: Прекрасно видеть вас всех.
0: And that you are here today.
1: Что вы сегодня здесь.
0: And I think this will be a very blessed day.
1: И я верю, что это будет благословенное время.
0: And that the Spirit of God will work.
1: И Дух Божий будет работать.
0: And He will come and He will minister to you.
1: И Он придет, и Он будет служить тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Wonderful. It's so great to be here.
1: Отлично. Так здорово быть здесь.
0: I'm thankful to Pastor Vladimir, wherever he is, that he invited me.
1: И я благодарен еще раз, да, пастору Владимиру за то, что он пригласил меня.
0: In the middle of the crowd.
1: Он находится там посреди толпы.
0: I'm thankful for you, brother.
1: Я благодарен за тебя, брат.
0: You have become dear to my heart.
1: И ты стал очень драгоценным моему сердцу.
0: I want to stand with you.
1: И я хочу стоять рядом с тобой,
0: to strengthen you, to encourage you,
1: чтобы подкреплять тебя, ободрять тебя и поддерживать тебя.
0: And, all you here in the church,
1: и каждого из вас здесь в церкви,
0: all, the team,
1: всю команду
0: and the people,
1: и людей,
0: to the church,
1: которые принадлежат этой церкви,
0: as well as, all the visitors, of course.
1: И также те, кто приехали сегодня, конечно.
0: I think the Lord has a beautiful future.
1: Я думаю, что у Бога есть прекрасное
0: see,
1: будущее.
0: I have come to learn,
1: видите ли, я научился,
0: that the future is, defined,
1: научился понимать, что будущее, оно определено
0: not by circumstances,
1: не ситуациями
0: or by experiences,
1: и не опытом,
0: or what other people have, done towards us,
1: и не то, что люди другие сделали по отношению к нам,
0: but by faith.
1: Но по вере.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Your future is defined by the faith you have in the Lord Jesus.
1: Твое будущее, оно определено верой, которая у тебя есть к Иисусу Христу.
0: Why?
1: Почему?
0: Because He has already prepared a beautiful future.
1: Почему? Потому что Он уже подготовил прекрасное будущее.
0: You know, like in the Old Testament,
1: и знаете, как в Ветхом Завете,
0: we had the Israelites went to the promised land.
1: Израильтяне они шли в землю обетованную.
0: And God said, "I have already prepared it for you."
1: И Господь сказал, я уже приготовил это для вас.
0: So it was already given to.
1: То есть это уже было дано им.
0: It was not without struggle.
1: Там не то, что у них не было каких-то проблем на пути.
0: It was not without testing.
1: Не было, что как будто не было каких-то тестов, но это уже было дано им.
0: God had given it to them.
1: Господь дал это им.
0: They failed, didn't they?
1: Но они провалили миссию, да?
0: Why did they fail?
1: А почему?
0: Because they didn't believe.
1: Потому что они не верили.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Not because they were not strong enough.
1: Не потому, что у них не было достаточно
0: not
1: сил.
0: Because they were not good enough.
1: Не потому, что они были недостаточно хорошими.
0: Not because they were not worthy enough.
1: Не потому, что они были достойными.
0: Because God had already chosen them.
1: А потому что Господь на самом деле Он их уже избрал. И Он уже дал им эту землю.
0: Now, of course, this is a type, an example.
1: Но, конечно, это как прообраз, это example, пример.
0: That's exactly what Paul is saying in 1 Corinthians 10.
1: И первое послание Коринфянам...
0: 1 Corinthians 10.
1: Да, первое послание Коринфянам, 10 глава.
0: Everything that happened to them.
1: Павел говорит, что все, что случилось с ними,
0: is an example to us.
1: Это пример для нас.
0: Amen?
1: Аминь.
0: It's an example to us.
1: Это пример для нас.
0: God used this small nation of Israel.
1: Господь использовал эту маленькую нацию Израиль.
0: As an example to
1: как
0: us,
1: пример для нас,
0: to show us,
1: чтобы показать нам,
0: once we were welcomed through the name of Jesus,
1: когда Господь принял нас через имя Иисуса Христа,
0: that God has chosen us,
1: что Господь избрал нас,
0: God has made us worthy,
1: Он сделал нас достойными,
0: and God has given us the land,
1: и Он дал нам землю обетованную.
0: But the land, of course, is no longer a little little small area, geographic area in the Middle East.
1: Но, конечно же, это не мы не говорим о том, что это земля в какой-то локации, да, которая была принадлежна израильтянам.
0: But it's all the blessing that resides in heaven in Christ Jesus.
1: Но это все благословения, которые идут с небес в Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So if we have faith.
1: И если у нас есть вера,
0: exactly what Hebrews 3 is teaching us.
1: Вот что послание Евреям 3 глава учит нас.
0: Let's not repeat their mistake.
1: Давайте не будем повторять их ошибок.
0: Because they had the promise.
1: Потому что у них уже было обещание.
0: But they died in the desert.
1: Но они умерли в пустыне.
0: Amen?
1: Аминь.
0: But for us there is something better, the author of Hebrews says.
1: Но для нас автор послания к евреям говорит, у нас что-то есть более лучшее.
0: Because God has prepared for us for the full inheritance.
1: Потому что Господь приготовил для нас полноту наследия.
0: For them that were before us.
1: Для тех, кто был до нас.
0: They had it in a portion.
1: У них была только маленькая часть этого
0: But
1: наследия.
0: We have it in its fullness.
1: А у нас есть полнота этого наследия.
0: Are you not encouraged by that?
1: Неужели
0: Amen?
1: Вы не ободрены этим сегодня?
0: There is no ending
1: нету окончания
0: to what God can do in your life.
1: Тому, что Господь может сделать в твоей жизни.
0: The only thing that can limit you
1: единственное, что может ограничить тебя,
0: is your unbelief.
1: Это твое неверие.
0: And with that I mean,
1: и этим я имею в виду,
0: that you would not trust that God is so good that He has promised.
1: Это то, что ты не будешь доверять Богу, что Он такой благой, что Он даст то, что тебе обещал.
0: Or that you would disqualify yourself.
1: Или ты будешь принижать себя сам.
0: And say, I am not worthy of the goodness of God.
1: И скажешь, ну, я не достоин благодати Божьей.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Then you are in unbelief.
1: Тогда ты находишься в неверии.
0: Because belief is not of your worthiness.
1: Потому что вера, она не приходит от твоего как бы достоинства
0: или of your effort.
1: От твоих стараний.
0: Faith is in Jesus Christ.
1: Вера, она в Иисусе Христе.
0: He is the author and completer of your faith.
1: Он тот, кто начинает и заканчивает вот эту веру
0: Amen.
1: В тебе. Аминь.
0: He's the author of your faith.
1: Он является автором этой веры.
0: And he is the one that completes your
1: и он
0: faith.
1: Тот, кто заканчивает, то есть исполняет
0: so
1: эту веру.
0: The author of Hebrews says,
1: и автор послания к евреям говорит,
0: keep your eyes on Jesus.
1: Держите глаза на Иисуса,
0: Amen.
1: Смотрите
0: keep
1: на Иисуса.
0: Your eyes on Jesus.
1: Смотрите на Иисуса.
0: The author and completer of your faith.
1: Тот, кто является автором
0: Amen.
1: И тот, кто оканчивает вашу веру.
0: You see, it's when a person can break through.
1: И видите ли, когда человек может получить прорыв
0: limitations of her culture,
1: от ограничений культуры,
0: of her upbringing,
1: или, может быть, ограничения, которые
0: of her
1: были
0: experiences,
1: из того, как вас растили, или какие-то опыт, жизненный опыт,
0: what has defined her in her surroundings.
1: Что, может, сделало вас таким, какой вы есть, из-за того, что вас окружает.
0: And she can be instead defined by the word of God and the promise of Christ.
1: Когда этот человек может поставить стандарт Слова Божьего в своей жизни,
0: then the limitations are lifted from her.
1: Вот тогда ограничения, они уходят, они
0: Amen.
1: Сняты. Аминь.
0: Hallelujah. It is not that you win on a lottery.
1: И не значит, что ты выигрываешь в лотерее.
0: That's not your solution.
1: Это не решение проблем.
0: It is that you hear the word of God.
1: Это то, что ты слышишь слово Божье.
0: And it creates faith in your heart.
1: И оно создает веру в твоем сердце.
0: Because then the Lord Jesus says.
1: Потому что Господь Иисус говорит.
0: Everything is possible.
1: Все возможно.
0: For those who believe.
1: Тем, кто верит.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Everything
1: все возможно.
0: Is possible
1: все возможно.
0: For those who believe.
1: Тем, кто верит.
0: It's not my words.
1: Это не мои слова.
0: It's not a positive American prosperity gospel.
1: Это не позитивная проповедь о преуспевании, да, в которой
0: It
1: было в Америке.
0: The Lord Jesus Christ.
1: Это Господь Иисус Христос.
0: He says that.
1: Он сказал это.
0: Everything is possible.
1: Все возможно.
0: If you believe.
1: Если ты веришь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that That's the only ingredient.
2: Это единственный ингредиент.
0: That's what we need.
2: И это то, что нам нужно, чтобы получить
0: as a gift from God,
2: как подарок от Бога.
0: Turn our hearts
2: когда мы как бы оборачиваем свои сердца, направляем сердца
0: Amen?
2: К небесам.
0: So everything is possible
2: так что все возможно
0: for you as an individual
2: для тебя как для личности
0: and for us as the body of Christ,
2: и для нас как тело Христова,
0: if we only believe.
2: Если мы только верим.
0: Hallelujah.
2: Аллилуйя.
0: I'm so encouraged by that.
2: И я так ободрен этим.
0: Because I'm not in a prison anymore.
2: Потому что я не нахожусь в тюрьме
0: you
2: больше.
0: Understand?
2: Понимаете?
0: I don't have these walls around me.
2: У меня нету стен, которые окружают меня.
0: Peter, Peter,
2: и
0: you're a Swedish person.
2: А, как будто бы, Петер, ты швед.
0: You grew up like that.
2: И ты вырос вот так.
0: And you are not the son of a billionaire.
2: И ты не являешься сыном миллионера.
0: So, I mean, you just have to accept facts.
2: Ну, то есть, знаешь, прими просто факты.
0: No, no, no.
2: Нет.
0: I don't accept any fact,
2: я не принимаю никакие факты,
0: fact of the word of God.
2: Но только факты, которые указаны
0: Amen.
2: В Слове Божьем.
0: That's my fact book.
2: Вот моя книга фактов.
0: If the word of God says I can do something,
2: если Слово Божье говорит, я что-то могу
0: then
2: делать,
0: I can do it.
2: То я могу
0: Amen.
2: Это делать. Аминь.
0: No, I might not be there yet,
2: но да, я могу быть еще не в том состоянии,
0: stretching for
2: но я простираюсь
0: Amen.
2: Туда.
0: That's my attitude.
2: Вот какое мое отношение.
0: And I want you to have the same attitude.
2: Я хочу, чтобы у вас было такое же отношение.
0: You have to throw away all the limitations.
2: Нужно выкинуть все ограничения.
0: Begin to believe
2: и начать верить,
0: that God can do it in you,
2: что Бог может сделать это в вас
0: and he can do it through you.
2: И через вас.
0: Hallelujah.
2: Аллилуйя.
0: Are you here?
2: Вы здесь?
0: Amen.
2: Аминь.
0: You know, I thought I came to a faith church here.
2: Знаете, я думала, я пришел в церковь, которая основана на вере.
0: If I wanted to come to Orthodox church, I would go over there.
2: Если бы я пошел в православную церковь, я бы пошел бы туда.
0: So I want some response.
2: Так что мне нужно немножечко Amen. Реакции. Мне нужна
0: Hallelujah.
2: Обратная связь. Аминь.
0: Okay, that's okay. Just a joke.
2: Это просто шутка.
0: Thank you, my dear friend.
2: Спасибо, друг.
0: Hallelujah.
2: Аллилуйя.
0: So, I'm so happy to be here.
2: Я на самом деле очень рад быть здесь.
0: And I'm so encouraged by the word of God.
2: И я настолько ободрен Словом
0: Now,
2: Божьим.
0: I know we all go through, we go through seasons and struggles in our lives.
2: Знаю, что мы проходим сезоны и переживания в нашей
0: and
2: жизни.
0: I don't want you to think that I in any way minimized the difficulties that you and I go through.
2: И я не хочу, чтобы вы подумали, что я минимизирую, умаляю эти сложности, которые мы проходим.
0: But Jesus have clearly taught us.
2: Но Иисус точно научил нас,
0: that when we encounter difficulties in our lives,
2: что когда мы сталкиваемся с трудностями в жизни,
0: we can apply faith.
2: Мы можем применить веру.
0: And the mountains will move.
2: И горы будут сдвигаться.
0: Amen?
2: Аминь.
0: Hallelujah.
2: Аллилуйя.
0: That's totally possible.
2: Это действительно возможно.
0: So we have to learn this, have this attitude towards life.
2: И нам нужно иметь это отношение к жизни.
0: Now, yesterday night,
2: и вот вчера вечером
0: I talked, I spoke a bit from two passages in the Gospel of John.
2: Я проповедовал из двух глав в книге от Иоанна.
0: And the first one was from John 4.
2: И первое было послание Иоанна, 4 глава.
0: Where Jesus had the conversation with the woman, the Samaritan woman at the well.
2: Когда Иисус разговаривал с женщиной-самаритянкой у колодца.
0: And the second was from John 7, verse 37, where Jesus says that from the believer there will be a well of water that flows out of him.
2: И второе было послание Иоанна, 7 глава, 37 стих, где сказано, что из человека, из нас будет, человек, который верит, будет течь живая вода, то есть источник будет внутри нас.
0: Now, I will not repeat that sermon.
2: И я не буду повторять эту проповедь.
0: I'm sure you can listen to it on the web if you want it.
2: Да, если хотите, можете послушать это онлайн.
0: But my main point was this.
2: Но основной посыл был такой.
0: That there is only one

0: thing that can truly satisfy you.
1: Что единственная вещь, которая может действительно удовлетворить тебя.
0: And it is that this inner well created by the Holy Spirit.
1: И это тот источник, который создан внутри тебя Духом Святым.
0: And when you start to drink from it, learn to drink from
1: it. И когда ты начнешь учиться пить из этого источника,
0: you will be existentially satisfied.
1: Ты будешь на постоянной основе удовлетворен.
0: But the people of God,
1: но народ Божий,
0: has historically turned to other wells.
1: В истории, да, они отвернулись от Бога и повернулись к другим источникам.
0: Jeremiah complains about that.
1: И Иеремия, он, ну, он как бы жалуется об этом.
0: And says that not they have become done a double sin.
1: И он говорит, вы два греха совершили.
0: They have forsaken me, their true well of living water.
1: То есть вы оставили меня, Бога, как источник живой воды.
0: But they have also turned to alternative wells that do not contain water.
1: Но вы также повернулись к другим источникам, альтернативам, у которых воды нет.
0: That's of course false idol worship.
1: И это, ну, это прославление идолов.
0: And that's what often happens in our lives.
1: И вот что часто происходит в нашей жизни.
0: We think that external thing will give us the satisfaction we are craving for.
1: Мы думаем, что что-то внешнее может дать нам это удовлетворение, которое мы жаждем.
0: And I have noticed in my life.
1: И я заметил в своей жизни.
0: In all people's lives.
1: И в жизнях других людей.
0: That we seem to be created. We seem to be created.
1: Что мы созданы
0: with a great longing for satisfaction.
1: С таким сильным ярым желанием, чтобы получить удовлетворение.
0: We have desires in our hearts.
1: У нас есть жажда, желание внутри
0: we
1: сердца.
0: We are longing.
1: Мы жаждем
0: for love.
1: Любви.
0: We are longing for acceptance.
1: Мы жаждем принятия.
0: We are longing for purpose.
1: Мы жаждем цели в жизни.
0: We are longing for different kinds of satisfaction.
1: И мы жаждем чего, что угодно, что удовлетворит нас.
0: And really, we cannot, can we say, we cannot stop these desires in a sense.
1: И вот в чем суть. Мы не можем остановить эту жажду, прекратить ее.
0: It's there are different ways, and religion, we might say.
1: Есть разные пути и религии, мы можем
0: religion
1: сказать.
0: Religion often comes with solutions.
1: Религия, но приходит с решением.
0: To try to stop or limit or you know do something with these desires.
1: Чтобы как будто бы прекратить, остановить эти желания.
0: But it often ends up in misery for us.
1: Но в таком случае мы находимся в таком уничиженном состоянии.
0: We become unhappy.
1: Мы становимся несчастными.
0: Unsatisfied.
1: Неудовлетворенные.
0: You know all these things.
1: И все вот такие подобные
0: Because
1: вещи.
0: There are all these, rules and regulations.
1: Потому что там есть правила.
0: All these things we have to do all the time.
1: Все, что нужно делать
0: so
1: по порядку.
0: Jesus comes with a solution to this.
1: А Иисус приходит с решением для
0: and
1: этого.
0: And he says, "Well, there is a totally other solution I have."
1: И он говорит, а у меня есть абсолютно другое решение.
0: And it is that I want to place a well of living water. With eternal life inside of you.
1: И он говорит, я хочу, чтобы внутри тебя был источник живой воды.
0: And when you learn to drink of that,
1: и когда ты научишься пить из этого источника,
0: you will not be thirsty anymore.
1: Ты никогда больше не будешь жаждать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You will, your desires will be filled.
1: Твои желания, они будут удовлетворены.
0: And God will begin to work in your life.
1: И Бог начнет работать
0: Amen.
1: В твоей жизни. Аминь.
0: So it's important for us to learn to drink.
1: И вот для нас важно понять, как
0: and
1: пить.
0: Out from that,
1: и из этого
0: there will be this well will flow out.
1: Этот источник, эта вода, она будет течь из нас.
0: To people around us.
1: К людям вокруг нас.
0: Now, today I want us to read a bit from Acts chapter 2.
1: И сегодня мы прочитаем из Деяния второй главы.
0: We very well know this, this chapter.
1: И мы очень хорошо, может, знакомы с этой главой. Это день Пятидесятницы.
0: And I want us to read the first 13 verses there.
1: Я хочу, чтобы мы прочитали первые 13 стихов, то есть Деяния, вторая глава.
0: First two,

0: 1 to 13 in Acts 2.
1: То есть Деяния 2 глава с 1 по 13 стих. Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики видели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. В Иерусалиме в то время находились благочестивые иудеи из разных стран под небом. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. Изумляясь и дивясь, они спрашивали: «Разве все эти люди не галилеяне? Как же это каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке? Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадоки, Понта и провинции Азия, Фригии и Памфилии, Египта, окрестности Ливии, прилегающих Кирене, жители Рима, иудеи и обращенные в иудаизм, кретяне, арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Удивленные и растерянные, они спрашивали друг друга, что бы это могло значить. Некоторые же насмехались, они напились молодого вина».
0: So, when I grew up,
1: и вот когда я вырос,
0: я
1: рос в христианской семье,
0: and, you know, it was very warm. Environment.
1: И очень такая теплая атмосфера была.
0: And people were very nice.
1: Люди были очень приятные.
0: But the Holy Spirit was something, you know, that was inside somewhere.
1: Но Дух Святой — это что-то было, как будто что-то внутри.
0: You didn't notice so much of His work.
1: То есть мы не видели движения Духа Святого.
0: It was something that was inside.
1: Это что-то, что было внутри.
0: But as I grew up,
1: но когда вот я рос,
0: in my late teens,
1: и в подростковом возрасте,
0: I had encounters with Jesus.
1: Я встретился с Иисусом.
0: I began to read these kind of testimonies.
1: Я стал читать свидетельства
0: from the Bible.
1: Из Библии.
0: And I noticed that when the Holy Spirit is working,
1: и я заметил, что когда Дух Святой работает,
0: it is not something that goes around unnoticed.
1: Это не то, что невозможно заметить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The Holy Spirit,
1: Дух Святой,
0: seemed like when He came, it really affected situations and people.
1: Когда Дух Святой приходил, это действительно влияло и меняло ситуации и людей.
0: And people here in Jerusalem,
1: и люди в Иерусалиме в тот момент,
0: of course, this is a very, there are many layers in this text.
1: Конечно, здесь очень много тем в этом тексте.
0: But of course, people came.
1: Но, конечно, люди приехали.
0: Jews from every nation under heaven.
1: То есть пришли иудеи с разных мест.
0: Came together.
1: Да, они пришли в одно место.
0: The Lord has promised to give the Spirit to all of Israel.
1: Потому что Господь обещал дать Духа Святого всему Израилю.
0: And now they had come representing all of Israel.
1: И вот они пришли с каждого места, представляя весь Израиль, чтобы получить Дух Святой.
0: And now the fulfillment of the Abrahamic promise.
1: И вот в тот момент произошло восполнение обещания, которое было дано Аврааму, что через тебя все нации будут благословлены. Вот в тот момент это станет реальностью.
0: And this was a kind of a way of revoking what has happened in Genesis 11.
1: И это как бы был тот момент, который подтвердил о том, что было сказано в Бытие 11 главе.
0: When all nations were dispersed over the earth and given different languages.
1: Когда в Бытие 11 главе народы были разбросаны как бы по всему миру, и языки, они стали абсолютно разными.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But now,
1: но сейчас,
0: when the Spirit comes,
1: когда Дух пришел,
0: people come together from all the different nations.

0: люди собрались в, с разных мест.
1: First, of course, people of Israel,
0: конечно же, израильтяне там были,
1: because that was the promise,
0: потому что это было обещание.
1: First to the Jew.
0: Сначала, сначала Израилю.
1: But they all
0: но потом все
1: heard
0: услышали
1: the language of the Spirit.
0: Дух, язык Духа.
1: And they understood.
0: И они поняли.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So the curse of Babylon,
0: то есть вот это проклятие Вавилона,
1: was now revoked by the Spirit of God.
0: Оно было разрушено Духом Божьим.
1: And the time of blessing was here.
0: И время благословения было в
1: Amen?
0: Тот момент.
1: So this is so wonderful.
0: И это так прекрасно.
1: No, so when this is now happening,
0: и вот когда это сейчас происходит,
1: people are beginning to wonder what this is.
0: И в том тексте люди удивляются, что это
1: they
0: такое.
1: Hear the mighty deeds of God being preached in their own languages.
0: Они слышат, как на их родном языке прославляются дела Бога.
1: But some people,
0: но некоторые люди,
1: they are mocking the disciples.
0: Они смеются над апостолами.
1: And they are saying they have they are full of sweet wine.
0: И они говорят, но они напились молодого вина.
1: Now I wonder about this statement, you know.
0: И знаете, мне просто интересно, я думаю об этом выражении.
1: Some people,
0: некоторые люди,
1: were very affected positively by what the Spirit did.
0: Многие люди были очень позитивно так преображены тем, что сделал Дух Святой.
1: But for some it seemed like the disciples were full of sweet wine.
0: Но для кого-то это казалось, как будто бы они просто напились молодого вина.
1: Now, if you go with me to Ephesians,
0: если мы пойдем к Ефесянам,
1: chapter 5, verse 18,
0: Ефесянам, пятая глава,
1: Paul is saying like this to us as believers, 5:18.
0: К Ефесянам послание, 5 глава, 18 стих.
1: And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled by the Spirit.
0: Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше наполняйтесь Духом.
1: Now it's very interesting.
0: Очень интересно,
1: that Paul,
0: что Павел,
1: is here speaking about not being drunk with wine.
0: Здесь он говорит, что не напивайтесь вином.
1: So we understand that.
0: И мы понимаем это.
1: It's not good to drink too much wine.
0: Это не очень хорошо пить много вина.
1: Or too much vodka.
0: Или много водки.
1: Or something else.
0: Или еще чего-то.
1: Why?
0: Почему?
1: Because it will affect you.
0: Потому что это повлияет
1: Amen?
0: На тебя. Аминь.
1: But listen to this now.
0: Но послушайте вот это
1: In
0: сейчас.
1: In the next phrase, Paul is saying,
0: в следующей фразе Павел
1: get
0: говорит,
1: filled by the Spirit instead.
0: Будьте наполнены Духом за место этого.
1: Well, now when he uses the Greek verbiage,
0: и когда он использует слово на греческом,
1: he's talking about something that you continuously are doing.
0: Он использует глагол, который в постоянном, то есть ты постоянно
1: so
0: это
1: says,
0: делаешь.
1: Be filled by the Spirit.
0: Он говорит, будь постоянно наполнен Духом.
1: So Paul is talking about a lifestyle.
0: И Павел говорит о стиле жизни.
1: Not a certain moment in your life.
0: Не просто какой-то момент определенный
1: Amen?
0: В твоей жизни. Аминь.
1: It is not that you once got filled with the Spirit.
0: Это не значит, что ты однажды наполнился Духом.
1: And then everything is okay.
0: И потом все прекрасно.
1: No, it says, be filled by the
0: Spirit. Нет, он говорит, будь постоянно
1: so
0: наполнен
1: instead,
0: Духом Святым.
1: You know, many people we know,
0: и знаете, вместо этого многих людей, которых мы знаем,
1: they are drinking.
0: Они пьют.
1: And many times a little too much.
0: Пьют вино, допустим, немножечко.
1: Now, why would people drink too much wine?
0: Почему люди пьют много, перебарщивают с вином?
1: It's very simple.
0: Очень просто.
1: It creates a kind of, can we say, worry-free experience.
0: Знаете, скорее всего, это происходит, потому что как будто проблемы на тот момент, они притупляются, то есть мы
1: It
0: про них забываем.
1: A little more happy
0: делает
1: and relaxed.
0: Делает тебя более таким счастливым и расслабленным.
1: When you drink a little too much wine,
0: когда ты немножко перебарщиваешь с вином,
1: your mundane, boring, troubling life,
0: твоя скучная, волнующая тебя жизнь
1: gets to be a little more fun.
0: Она становится немножко более веселой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So that's why you drink.
0: И вот почему ты пьешь.
1: Because you, when the alcohol is filling you,
0: потому что когда алкоголь тебя наполняет,

0: наполняет.
1: Your mind is a bit released.
0: А твой разум немножко
1: Amen.
0: Расслабляется.
1: Your emotion becomes a little more free.
0: И эмоции немножко освобождаются.
1: Yes.
0: Да?
1: So you're drinking a bit.
0: И поэтому ты немножко
1: you become
0: пьешь.
1: A little more happy.
0: И ты становишься немножко более счастливым.
1: When you have a couple of glasses.
0: А когда ты берешь пару стаканчиков.
1: And you feel that the problems of your ordinary life becomes a little more from distance to you.
0: И тебе кажется, что вот эти проблемы твоей жизни немножко отдаляются от тебя.
1: But of course.
0: Но, конечно.
1: It is a dangerous thing to do.
0: Это опасная вещь.
1: It's a dangerous thing
0: это
1: to
0: опасно.
1: Do. Yeah. Because at the same time,
0: потому что одновременно
1: you are losing your ordinary capacity to think clearly.
0: Ты теряешь способность думать ясно.
1: And you can be dependent upon it.
0: И ты можешь быть зависим от этого.
1: And you can do a lot of stupid things.
0: И ты также можешь совершить много глупых вещей.
1: Once you had too much alcohol.
0: А когда в тебе слишком много алкоголя.
1: We all understand that.
0: Мы это все понимаем.
1: Yeah.
0: Да?
1: And Paul warns us for it.
0: И поэтому Павел предупреждает нас
1: But
0: об этом.
1: The interesting thing is,
0: но вот в чем интересная
1: that
0: мысль.
1: He says, well, instead of receiving all these benefits you think you get from wine,
0: вместо того, чтобы получить все те как бы условные плюсы, которые ты получаешь, когда ты пьешь,
1: be filled with the Spirit instead.
0: Будь наполнен Духом Святым вместо
1: Amen.
0: Этого. Аминь.
1: Because you see the Spirit
0: потому что, видите ли, Дух
1: can give you all these benefits,
0: он может дать тебе все вот эти плюсы,
1: but without a hangover.
0: Но без...
1: Hangover, you know.
0: Без того момента, когда ты на второй день, да, когда ты напился и просыпаешься, болит голова и все остальное, без последствий.
1: Amen? Are you with me?
0: Понимаете, о чем я?
1: Hallelujah. So I want you to see this.
0: И я хочу, чтобы вы это увидели.
1: You see, the influence of the Spirit upon you.
0: Видите ли, влияние Духа Святого на вас.
1: Can do something in you and for you.
0: Оно может сделать что-то для тебя. И внутри тебя.
1: And this is what the New Testament is about,
0: и вот о чем Новый Завет.
1: That God
0: что Бог
1: comes
0: приходит
1: and restores
0: и восстанавливает
1: the original intent of humanity,
0: оригинальный план для человечества,
1: to be filled with his spirit, with his presence.
0: Чтобы они были наполнены Его Духом и Его присутствием.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So what happens when we drink too much wine?
0: Так, и что происходит, когда мы перебарщиваем с вином?
1: Personality changes.
0: Мы можем сказать, что наша личность даже изменяется. Аминь.
1: So we often meet a person.
0: Иногда мы можем встретить человека.
1: I remember when I was young.
0: Я помню, когда я был молодой.
1: And I went to parties with my friends.
0: И я шел на вечеринки с друзьями.
1: Now I was very well brought up.
0: И меня очень хорошо воспитали.
1: So I never drank myself, actually.
0: И я на самом деле сам я там не пью.
1: Because my mom and dad, I didn't want to hurt them.
0: Потому что я не хотел огорчать родителей.
1: But I remember my friends.
0: Но я помню своих друзей.
1: So they could be very shy.
0: Они могли быть очень такими скованными, не разговаривали.
1: You know, they were drawn back, whatever.
0: Но они были такими интровертами.
1: But after a few glasses.
0: Но после пары стаканчиков.
1: Oh, they were happy.
0: О, они были счастливы.
1: Yes, they were talking.
0: Да, они разговаривали.
1: They described everything.
0: Они рассказывали обо всем.
1: And they came to me and said,
0: и они подошли ко мне и сказали,
1: oh, Peter,
0: о, Петер, ты такой
1: I
0: классный друг, я всегда,
1: oh,
0: ты мне всегда нравился. Да.
1: How, don't we have fun?
0: Неужели нам так весело сейчас?
1: So good. Everything was nice.
0: И все было классно.
1: Everything was in pink colors.
0: А все было, знаете, в таких розовых очках.
1: Because the alcohol
0: потому что алкоголь,
1: had gone into their brain,
0: он вошел в их разум
1: and changed their personality.
0: И изменил их личность.
1: Amen?
0: Аминь.
1: When a guy goes into a bar,
0: когда парень идет в бар,
1: and he wants to meet a nice girl or a beautiful girl,
0: он хочет встретить девушку, красивую девушку.
1: What does he do before he goes?
0: Что он делает до
1: he
0: того, как он идет туда?
1: Beers,
0: он берет пару стаканов пива.
1: Because that loosens him up.
0: Потому что это немножко
1: Amen.
0: Расслабляет.
1: And all of a sudden he becomes bold.
0: И неожиданно он становится таким
1: he
0: смелым.
1: Forgets,
0: он забывает,
1: you know, his restrictions.
0: Что у него есть какие-то ограничения.
1: He forgets that he's, you know, not that and that.
0: Он забывает, что он вот это
1: all
0: и это.
1: All of a sudden he feels like Superman.
0: Неожиданно он чувствует себя как Супермен.
1: And he goes to that girl.
0: И он подходит к этой девушке.
1: How are you, baby?
0: Как ты, детка?
1: Amen.
0: Да?
1: Why?
0: Почему?
1: Because the alcohol has changed his personality.
0: Потому что

0: алкоголь изменил его личность. И вот что Павел говорит, когда Дух Божий наполняет тебя, по-настоящему наполняет тебя. И ты учишься пить, если другими словами, от вина Духа Святого.
1: Then your personality will be changed.
0: Тогда твоя личность, она будет изменена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: This is exactly what happened to the disciples.
0: Вот действительно то, что произошло с апостолами.
1: They were afraid.
0: Они боялись.
1: They sat there in the room.
0: Они сидели там
1: They
0: в этой
1: had
0: комнате.
1: Closed the doors.
0: Они закрыли все двери.
1: They didn't want anyone to see them or hear them.
0: Они вообще не хотели, чтобы кто-то их видел.
1: But once the Spirit of God
0: Но когда Дух Божий
1: Amen.
0: Аминь.
1: Something changed.
0: Что-то произошло.
1: They became other persons.
0: Они стали другими личностями.
1: Not because they had a drinking party together.
0: Не потому что они пили вместе.
1: But because the Bible said.
0: Но потому что Библия говорит.
1: They were all filled by the Spirit.
0: Потому что они все были наполнены Духом.
1: And when people met them on the streets of Jerusalem,
0: и когда люди встречали их на улицах Иерусалима,
1: they were thinking these are people,
0: они думали, это люди,
1: and they act so boldly,
0: они так смело себя ведут,
1: they seem so happy,
0: они такие счастливые,
1: they seem so free,
0: они кажутся такими свободными,
1: amen,
0: аминь,
1: and so they thought, you know, well. There is something very strange with these people.
0: И они думали, ну что очень странное с этими людьми.
1: They are acting almost as they have drunken sweet wine.
0: Они ведут себя почти так же, как они просто напились молодого вина.
1: At the same time, they understood.
0: Но в то же самое время они понимали,
1: that they hadn't drunk sweet wine.
0: Что они не пили вина.
1: It was only that they didn't have a reference to what was happening in these people.
0: То есть они не понимали, что происходит с этими людьми.
1: Because they had never met such a kind of a manifestation before.
0: Потому что такого проявления духа они никогда не видели до этого.
1: Amen.
0: Аминь.
1: They had never experienced such supernatural presence and power of God.
0: Они никогда не переживали этого сверхъестественного присутствия и силы Божьей.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So you see, when the Spirit
0: и видишь ли, когда дух
1: moving in you,
0: движется в тебе.
1: Then your personality is changed.
0: Тогда твоя личность она изменяется.
1: That's why you need to learn to be filled by the Spirit.
0: Поэтому нужно научиться как быть наполненным духом.
1: Filled by the Spirit.
0: Жить постоянно быть наполненным духом.
1: The Christian life is not an agenda to get better.
0: Потому что как бы стать христианином это не для того, чтобы тебе стало лучше.
1: It is not an agenda to improve yourself.
0: Это не значит, что ты становишься христианином, чтобы улучшить себя.
1: No, it's a heavenly agenda for you to be transformed.
0: Нет, это как бы план небес, чтобы ты был изменен, трансформирован.
1: By the presence of the Spirit of God.
0: Присутствием Духа Божьего.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Doesn't Paul say that?
0: Неужели Павел не говорит об этом?
1: 2 Corinthians 3.
0: Во втором послании Коринфянам, третьей главе, когда он описывает разницу между Ветхим и Новым Заветом, он говорит, что Ветхий Завет был написан на камне и пришел с обвинением.
1: But in the New Covenant,
0: Но в Новом Завете
1: God is writing His law in our hearts.
0: Господь написал свой закон на нашем сердце.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And it is freedom.
0: И это свобода.
1: It is like a veil is taken away from my eyes.
0: Это как будто бы как пелена, она снята с наших глаз.
1: And now we can see clearly.
0: И теперь мы можем ясно видеть.
1: And what do we see?
0: И что мы видим?
1: We see the glorified Christ.
0: Мы видим возвеличенного Иисуса Христа.
1: And when we see the glorified Christ,
0: и когда мы видим возвеличенного Иисуса Христа,
1: we are transformed.
0: Мы трансформированы
1: in the same image.
0: В тот же самый образ.
1: Amen?
0: Аминь.
1: But who is performing this transformation.
0: Но кто эту трансформацию делает внутри нас?
1: It is the Spirit.
0: Это Дух. Это Дух, Павел говорит.
1: You see, it's so important.
0: Видишь ли, это так важно.
1: That we learn to live lives where we constantly are filled by the Spirit of God.
0: Чтобы научились жить постоянно наполненными Духом Божьим.
1: We need to learn how to drink of the Spirit.
0: Нам нужно научиться пить от Духа Божьего.
1: So our personalities are getting changed.
0: Чтобы наша личность она изменялась.
1: You see, this is not you trying to have a improvement agenda.
0: Видишь ли, это не ты будешь пытаться улучшить себя сам.
1: It is you coming under the influence of the Holy Spirit.
0: Это ты приходишь под влияние Духа Святого.
1: And when the Spirit gets hold of you,
0: и когда Дух Святой касается тебя,
1: your personality begins to get changed.

0: написано: «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим его». Вещи, которые ты можешь не представить сейчас. И никакой человеческий опыт не может объяснить это тебе.
1: God has prepared that for
0: Господь
1: you.
0: Это уже приготовил для тебя.
1: How did he prepare it?
0: А как он это приготовил?
1: Through Christ Jesus.
0: Через Иисуса
1: Amen.
0: Христа. Аминь.
1: By Jesus,
0: через Иисуса,
1: taking all the sin,
0: который забрал весь грех,
1: all the death,
0: всю смерть,
1: all the punishment,
0: все наказание,
1: he prepared
0: он приготовил
1: something totally new
0: что-то абсолютно новое
1: for everyone that loves him.
0: Для каждого, кто любит его.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But how will this be realized?
0: Но как это будет восполнено?
1: Paul has a clear agenda.
0: А, у Павла есть четкий план.
1: Verse 10.
0: 10 стих.
1: For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depth of God.
0: Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Дух исследует все, Он проникает во все глубины премудрости Божией.
1: For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the spirit of God.
0: Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего.
1: You see, listen to me very clearly now.
0: Послушайте меня сейчас очень внимательно.
1: The person you are,
0: человек, который ты есть,
1: the one you were created to be,
0: тот, кем ты был создан быть,
1: can only be revealed,
0: может быть открыт только
1: by the Spirit of God.
0: Через Духа Святого.
1: You cannot yourself understand who you are.
0: Ты не можешь понять на самом деле, кто ты есть сам.
1: Cannot understand who
0: другие люди не могут понять, кто ты на самом деле есть.
1: Self-conception of yourself.
0: У тебя есть какое-то представление о себе.
1: Or others will say to you,
0: или другие скажут
1: well,
0: тебе,
1: you're like that, you're like that,
0: ну, вот ты такой, или такой, или такой.
1: You understand?
0: Понимаешь?
1: But who you truly are,
0: но кто ты по-настоящему есть,
1: cannot be understood
0: не может быть понято
1: without the revelation of the Holy Spirit.
0: Без откровения Духа Святого.
1: Only the Spirit of God
0: только Дух Божий
1: can reveal
0: может открыть.
1: Now, Paul uses the Greek word apocalypsis.
0: И Павел использует греческое слово апокалипсис.
1: If you imagine it means that you know something is behind the veil.
0: И что это значит? Это как будто бы что-то находится за занавеской.
1: And then the veil is taken away.
0: А потом занавеска,
1: Amen.
0: Она убрана вот
1: and
0: таким образом.
1: See what's behind it.
0: И ты видишь, что за ней.
1: Exactly as Paul said in 2 Corinthians 3, the veil is taken away by the Spirit.
0: Так же, как во втором послании к Коринфянам сказано, что вот эта пелена убрана Духом.
1: There is a veil in all of us.
0: И видите ли, это
1: inside our being.
0: Вот эта занавеска, она как бы присутствует в нас, в нашей личности.
1: Kind of hidden,
0: что как бы то, что заложил нас Бог, мы не можем этого увидеть. Это прообраз Бога внутри
1: Amen.
0: Нас. Аминь.
1: Only and only through the Spirit.
0: Но только и только через Духа.
1: Those things that are truly within you.
0: Эти вещи, которые по-настоящему внутри тебя.
1: Can be revealed and become visible.
0: Они могут быть открыты и стать видимыми.
1: I know exactly what this means.
0: Я знаю по-настоящему, что
1: see,
0: это значит.
1: Up,
0: видите ли, когда я вырос, рос,
1: very lively boy.
0: Я очень таким живым мальчиком был.
1: I loved sports and activities.
0: Мне нравился спорт и все, что требовало физической активности.
1: I had a hard time sitting still.
0: И мне очень сложно было сидеть на месте.
1: Now, it was not that I was unsmart, I think.
0: Я не думаю, что я был глупым.
1: But I was uninterested.
0: Но мне просто было неинтересно.
1: So when I went to school,
0: когда я пошел в школу,
1: I just learned exactly what I needed.
0: Я учил только то, что мне нужно.
1: Not one bit more.
0: Не чуточки более.
1: It was like inside of my mind,
0: как будто внутри моего разума.
1: There was a kind of an ice skating arena.
0: Там, знаете, был как будто бы такой ледовый холл.
1: Or if you want a slippery slope.
0: Или, я бы сказал, даже такой,
1: you know,
0: такая гора.
1: And then it slipped out there.
0: То есть как будто бы информация заходила, потом она по горе скатывалась и выходила.
1: I only got hold of the information that I thought was interesting.
0: То есть я брал информацию только которая мне была интересна.

0: of my friends,
1: некоторые из моих друзей,
0: they were very, you know, prominent in school.
1: Они были очень постоянны в школе,
0: grades,
1: у них были хорошие оценки,
0: and, they excelled, so to say.
1: И они, ну, шли
0: But
1: вверх.
0: I was kind of average.
1: А я был в таком среднем уровне.
0: I had to do.
1: И я делал только то, что мне нужно было
0: But
1: делать.
0: Not anymore.
1: Но не более
0: I
1: того.
0: Was not interested in knowledge like that.
1: И мне не было интересно знание. Мне не было интересно читать
0: in studying.
1: Или учиться.
0: No, I was interested in football.
1: Не, мне интересен был футбол, аллилуйя.
0: But then something happened.
1: Но когда что-то произошло,
0: I had an encounter with Jesus.
1: Я встретился с Иисусом.
0: And I was filled with the Spirit.
1: И я был наполнен Духом.
0: And when I was filled with the Spirit,
1: и когда я был наполнен Духом,
0: and continued to be filled by the Spirit,
1: и постоянно был наполняем Духом,
0: because I searched Him with all my heart,
1: потому что я искал Его всем своим сердцем,
0: all of a sudden something changed in my personality.
1: Неожиданно что-то изменилось в моей личности.
0: Now, I remember 10 years ago,
1: я помню 10 лет назад,
0: or something like that,
1: или примерно так,
0: I'd had a birthday,
1: а у меня был день рождения,
0: and you know it was an even birthday. Even birthday, you know.
1: А, это был юбилей.
0: Yeah. So many people came from different places.
1: И многие люди приехали, чтобы поздравить меня.
0: You know, pastors and preachers,
1: пастора и проповедники, и друзья из разных стран. Они приехали, чтобы поздравить меня.
0: They heard, and then they had speeches.
1: И у них были речи подготовлены.
0: Described how they perceived me.
1: И они описывали то, как видят меня.
0: Said, well, Peter.
1: И они говорили, вот,
0: Петр,
1: это как ходящая Библия.
0: He is just, he is a preaching machine.
1: Он как проповедующая машина.
0: He knows, you know, these and these things.
1: То есть он знает вот эти вещи
0: and
1: о Духе.
0: И если
1: я хочу что-то узнать о Слове Божьем, я обязательно иду к Петру.
0: My dad, he was sitting there,
1: и мой папа там сидел.
0: And he was thinking, well, this is amazing, he said.
1: И он сказал, это удивительно.
0: Because I remember that I sat in the night times trying to train German verbs with you.
1: Потому что я помню, как мы с тобой сидели ночами и пытались учить немецкий.
0: And it was like nothing stuck in your brain.
1: И как будто ничто там не оставалось в твоей голове.
0: It was just a slippery slope,
1: а это просто выходило из тебя.
0: You just wanted to go out and do something else.
1: Ты просто хотел выйти на улицу и делать что-то
0: Amen.
1: Еще.
0: But see, what happened?
1: Но видите ли, что случилось?
0: Now, was I really a different person?
1: Был я действительно другим человеком?
0: Well, I think not really.
1: Но я думаю, не
0: Because
1: не
0: I think these things were inside of me all the time.
1: То есть на самом деле эти вещи они были внутри меня
0: the
1: всегда.
0: Capacities.
1: То есть
0: Amen.
1: Вот эта возможность, способность, вот эти вещи, они были внутри меня.
0: But it was not revealed.
1: Но это не было открыто мне.
0: If someone would have asked me,
1: и если бы кто-то меня спросил,
0: Peter, Петр, you will be a doctor of theology.
1: А, ты будешь, сказал бы, Петр, ты будешь доктором теологии.
0: You will travel the world and you will teach in universities and Bible schools and all kinds of
1: Ты будешь путешествовать по миру и учить в библейских школах и так далее.
0: And I do that today.
1: И вот я это то, что Amen. Я сейчас делаю сейчас.
0: No. Why? Why would I do that?
1: А, я бы спросил, почему?
0: I have no capacity for
1: почему
0: that?
1: Бы я это делал? У меня нет способностей.
0: I have no motivation or interest.
1: Но у меня, во-первых, ни интереса, ни мотивации нет к этому.
0: But when you are filled with the Spirit of God,
1: но когда ты наполнен Духом Божьим,
0: your personality changes.
1: Твоя личность меняется.
0: Amen?
1: Аминь.
0: God begins through the Spirit
1: Бог начинает через Духа
0: to transform you
1: трансформировать тебя
0: into the image of Christ
1: в Его прообраз Иисуса Христа.
0: Amen? So if you are not a hopeless case.
1: То есть ты не потерянный человек.
0: Paul says there are depths within you.
1: Павел говорит, внутри тебя есть глубины,
0: that so far hasn't been revealed.
1: Которые еще не были открыты.
0: Because the Spirit of God has so far not influenced you in that measure.
1: Потому что Дух Божий еще не коснулся тебя в том объеме.
0: That your personality has changed.
1: Чтобы твоя личность изменилась.
0: It's like with wine.
1: Это как с вином.
0: If you drink one glass.
1: Если ты выпил один стаканчик.
0: It was nice.
1: Ну, было приятно.
0: If you drink two,
1: выпил два.
0: It becomes a little nicer.
1: Становится более приятно.
0: If you drink three,
1: если выпил три,
0: now things begin to happen.
1: Вот тогда начинают вещи
0: And
1: происходить.
0: If you continue,
1: а если ты продолжаешь,
0: yes,
1: да,
0: you are a new person.
1: Ты по-настоящему новый okay? человек, окей?
0: That's true, isn't it?
1: Это же правда,
0: yeah,
1: действительно.
0: But it is the same with the spirit.
1: Но это также с духом.
0: Now, the problem is,
1: а вот в чем проблема,
0: many of us
1: что многие из нас
0: have only learned to drink one glass or maybe a half glass of wine. By the Spirit.
1: Что мы научились пить только либо стакан, либо полстакана, как бы Духа
0: so
1: Святого.
0: It has had a limited effect on how we are transformed.
1: И результат, как бы эффект на нас, он был очень лимитированный, чтобы нас трансформировать.
0: And the challenge is this.
1: А вот в чем трудность.
0: That there is a reason for many of us stopping after drinking one glass of wine.
1: Для многих из нас есть причина, почему мы останавливаемся после первого стакана.
0: And this is positive, of course.
1: И это, естественно, ну, положительно.
0: But
1: да?
0: It is because we know that when we take the second and third glass,
1: потому что мы знаем, когда мы выпьем алкоголь, допустим, второй или третий стакан,
0: to lose control.
1: Мы будем терять контроль.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Unfortunately,
1: к сожалению,
0: we have the same attitude when it comes to drinking the wine of the Spirit.
1: Мы относимся так же, когда нам нужно пить от Духа Святого.
0: And that's a negative thing.
1: И это уже негативная вещь.
0: So we are okay.
1: То есть нам окей.
0: We're drinking the first glass.
1: Когда мы пьем первый стакан.
0: If I have this is a metaphor.
1: То есть это метафора, естественно.
0: You know, we're okay with that.
1: То есть мы
0: It gets us to feel Okay.
1: Нам становится как бы окей, хорошо.
0: It creates a sense of you know, comfortable feeling.
1: Создает такой какой-то комфорт внутри.
0: And it tastes good.
1: И это приятно.
0: Yeah, but when we drink more.
1: Но когда мы пьем больше.
0: Things begins to happen.
1: Вещи начинают происходить.
0: Now we have to make choices.
1: Тогда нам нужно принимать решения.
0: Now we come under influence of things that we do not have control over.
1: Тогда приходят вещи в нашу жизнь, которые мы не можем контролировать.
0: Now we begin to experience things that we understand we need to change in order to go with them.
1: Приходят вещи, возможности в нашу жизнь, которые заставляют нас понять, что нам сейчас нужно измениться, чтобы войти в эту сферу.
0: And now we will also encounter the critique from the surrounding environment.
1: И тогда также вокруг нас люди начнут нас критиковать.
0: Because they are recognizing something happening to us.
1: Потому что они начинают замечать изменения
0: And
1: внутри нас.
0: In the it's like this also, you know.
1: Это также как вот
0: that when we are more filled with the Spirit,
1: когда мы больше наполнены Духом Святым,
0: we are entering into areas where we are not, can we say, comfortable.
1: Мы вступаем в зону, в сферы, в которых нам совсем некомфортно.
0: We have not figured out yet.
1: Мы еще не знаем, как там себя вести.
0: How to position ourselves in those areas.
1: Как вести себя в этих сферах.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: That's why the Bible says that faith is so essential.
1: Вот почему Библия говорит, вера настолько критична.
0: Faith is trusting God.
1: Вера доверять Богу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You know, there was this famous Christian minister.
1: Был известный христианский служитель.
0: Probably you heard of him.
1: Может, вы слышали о нем?
0: But his name was John Wimber. His name was John Wimber.
1: А его имя было Джон Уимбер.
0: And he said like this.
1: И он вот то, что сказал.
0: Faith is spelled risk, he said. Faith is spelled risk.
1: То есть, условно, вера, когда мы пишем веру, мы можем написать то же самое, риск.
0: Amen?
1: Рискованность.
0: Because when you walk in faith,
1: потому что, когда ты ходишь
0: you have to
1: в вере,
0: risk something.
1: Тебе нужно рисковать чем-то.
0: If I pray for someone,
1: если я молюсь за кого-то,
0: if I prophesy over someone,
1: если я пророчествую
0: if I share something
1: кому-то,
0: with someone,
1: или делюсь какими-то
0: if
1: вещами
0: I testify
1: с кем-то,
0: to someone,
1: или делюсь своим свидетельством кому-то, с кем-то,
0: I have to take a step of faith.
1: Мне нужно сделать шаг веры.
0: It might be a risk,
1: это может быть рискованно,
0: because if I testify to someone,
1: потому что если я засвидетельствую
0: they
1: кому-то,
0: might reject me.
1: Они могут меня отвергнуть.
0: If I prophesy,
1: а если я буду пророчествовать,
0: I might get it wrong.
1: Это может быть неправильно.
0: If I pray,
1: если я буду молиться,
0: I mean, there's always a risk that I cannot see a immediate result.
1: Всегда есть риск, что результата я сразу же не увижу. Аминь.
0: So I have to take the risk.
1: Поэтому мне нужно принять шаг веры, рисковать. Но когда мы приходим под влияние Духа Святого,
0: you,
1: Он начнет работать в
0: so
1: тебе.
0: These things will be the things that you just feel compulsed to do.
1: Эти вещи, они как будто, в общем, Дух Святой как будто будет выталкивать тебя
0: the
1: их делать.
0: Spirit, I mean, without the wine,
1: то есть без вина,
0: you wouldn't go in the bar to that beautiful lady.
1: Ты бы условно не подошел в баре к этой красивой девушке.
0: And ask her if you could buy her a drink.
1: И не спросил бы ее, а можно я тебе куплю выпить?
0: But the wine made you bold.
1: Но это вино условно сделало тебя смелым.
0: Without the spirit,
1: то есть без духа,
0: you will not take some steps.
1: Ты не сможешь сделать этот шаг.
0: Amen. But when the spirit comes over you,
1: но когда дух сходит на тебя,
0: he fills you,
1: он наполняет тебя,
0: all of a sudden you will do things,
1: и неожиданно ты будешь делать вещи,
0: that you didn't dare to do before.
1: Которые ты даже не мог представить, что ты будешь делать до
0: very
1: этого.
0: Natural for
1: и они станут тебя очень естественными. И видишь ли, вот что происходит, когда дух работает
0: when
1: внутри
0: the
1: тебя.
0: Spirit is working in
1: что когда дух работает внутри
0: the
1: тебя,
0: things that you feel very unnatural in your natural human mind, so to say.
1: Вещи, которые противоестественны твоему человеческому разуму,
0: they will become natural for you.
1: Они станут для тебя естественными, понимаете?
0: This is so wonderful.
1: Это настолько чудесно.
0: This is exactly what the prophets told would happen when the Spirit would come.
1: Это вот о чем пророки в Ветхом Завете говорили о том, что будет происходить, когда Дух сойдет.
0: Jeremiah said.
1: Иеремия сказал.
0: Jeremiah
1: 31:33.
0: I will write.
1: Я напишу.
0: My law in their heart.
1: Мой закон на их сердца.
0: And they will begin to do my will.
1: И они начнут делать
0: Amen.
1: Волю мою.
0: And Ezekiel in chapter 36.
1: И Иезекииль, глава 36.
0: I think it's 26 or 27 or something. He says that I will take out the heart of stone.
1: Он говорит, я выну их сердце из камня.
0: And give you a heart of flesh.
1: И вложу сердце из плоти.
0: And I will fill you with my spirit.
1: И я наполню тебя своим
0: and
1: духом.
0: And you will begin to do according to my statutes.
1: И ты начнешь следовать моим заповедям.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So you see, when the Spirit of God
1: так вот, когда Дух Божий
0: us,
1: наполняет нас,
0: what is unnatural for us,
1: что противоестественно для нас станет естественным.
0: Isn't that wonderful?
1: Неужели это не чудесно?
0: It's the work of the Spirit.
1: Это работа Духа Святого.
0: What now feels unnatural?
1: Что сейчас противоестественно?
0: No, I cannot do that.
1: Я говорю, я не могу этого делать.
0: No, I cannot, you know, I cannot accomplish that.
1: Нет, я не могу этого достичь.
0: Oh, this is too hard for me.
1: О, это слишком сложно для меня.
0: Well, when you become filled with the Spirit.
1: Но когда ты будешь наполнен духом.
0: When you drink the wine of the Spirit, so to say.
1: Когда ты будешь пить
0: Amen.
1: Вино от духа, иными словами.
0: Natural for you.
1: Это станет естественным
0: so
1: для тебя.
0: So you have to keep drinking.
1: Поэтому нужно продолжать
0: you
1: пить.
0: Have to keep filled with the Spirit.
1: Нужно быть наполненным
0: so
1: духом
0: that
1: постоянно.
0: The Spirit of God can change you.
1: Чтобы дух Божий изменял тебя, трансформировал
0: Amen.
1: Тебя. Аминь.
0: This cannot be a one-time thing.
1: Это не может быть единожды.
0: There needs to be an environment.
1: Здесь должна быть среда.
0: There needs to be a culture.
1: Должна быть культура.
0: There needs to be a way for people to drink by the Spirit.
1: Нужно то, чтобы люди научились пить от Духа Святого, постоянно наполненными Духом
0: Amen.
1: Святым. Аминь.
0: So that their minds become transformed.
1: Чтобы их разум трансформировался.
0: And what is now unnatural becomes natural.
1: И что противоестественно станет естественным.
0: Many of the things I do today.
1: Видите ли, многие вещи, которые я делаю сегодня.
0: If you move back some years.
1: Если мы немножечко назад по времени пойдем.
0: They would be totally unnatural.
1: Это было бы противоестественно для меня.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: They would. I would never do them.
1: Я бы никогда этого не сделал.
0: I would never dare them. I would never think of them.
1: Я бы даже не подумал об этом.
0: But because of the Spirit's work.
1: Но из-за работы Духа Святого.
0: Not because of my excellence.
1: Не из-за моей вот такой
0: but
1: совершенства.
0: But because of the work of the Spirit.
1: А из-за работы Духа Святого.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, things are changing.
1: Вещи меняются.
0: It's a transformation.
1: Это трансформация.
0: It's a process of the Spirit inside of you.
1: Это процесс Духа Святого внутри
0: That's
1: тебя.
0: What Paul says.
1: Поэтому Павел говорит
0: Romans 12:2.
1: К Римлянам 12:2.
0: He says, "Do not be formed by the patterns of this world."
1: Он говорит, не будьте формируемыми этим миром, привычками мира.
0: But be transformed.
1: но будь трансформируем, изменяем обновлением разума. Аминь. И это процесс, который происходит. Быть наполненным Духом. Тогда Дух наполняет тебя. И Павел говорит, он говорит, что трансформация, в этой трансформации ты пассивный, ты ничего не делаешь. То есть трансформация — это пассивный глагол. То есть, иными словами, ты сам ничего не можешь в этом сделать. Но в наполнении
0: it's active.
1: Это активно.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: It's the Spirit's role to transform you,
1: то есть это роль Духа Святого трансформировать тебя.
0: But it's your role to be filled by the Spirit.
1: Но твоя роль, чтобы быть наполняемым им.
0: Amen? You understand? You have no that it's not your job to transform yourself.
1: Ты понимаешь, что ты сам себя трансформировать не можешь. Аминь.
0: No, that happens.
1: Нет, это происходит, когда ты пьешь от вина Духа Святого. Тогда твоя личность меняется.
0: You become more happy.
1: Ты становишься более счастливым.
0: You become more bold.
1: Более смелым.
0: You become more free.
1: Более свободным.
0: You become more joyful.
1: Более радостным.
0: Hallelujah! Because of the infilling of the Spirit.
1: Потому что Дух Святой наполняет тебя. Аминь.
0: The Spirit will remove depression and heaviness from you.
1: И Дух, он уберет вот это давление и эту тяжесть из тебя.
0: Amen. The Spirit will make you more, you know, a more happy personality.
1: Он сделает тебя более счастливым.
0: Amen. You will all of a sudden talk to people.
1: Неожиданно начнешь разговаривать с людьми.
0: And tell people good things.
1: И рассказывать им хорошие вещи.
0: Oh, Maria, it's so nice to see you.
1: О, Мария, как классно тебя видеть.
0: Oh, you're such a good person.
1: О, какая ты классная.
0: Yeah, the wine can do that.
1: Да, вино может это сделать.
0: But it gets to be silly.
1: Но тогда это становится глупым и, ну, таким смешным.
0: Results in you vomiting a couple of hours later.
1: И, к сожалению, после этого тебе становится плохо два часа спустя.
0: But when the Spirit fills you,
1: но когда ты наполняем Духом Святым,
0: you also get this effect.
1: У тебя такой же эффект происходит.
0: But it's a remaining effect.
1: Но он остается.
0: A positive effect.
1: Позитивный эффект.
0: Something that has changed you forever.
1: То, что навсегда тебя меняет. Аминь.
0: Now you become a blessing.
1: И сейчас в тот момент ты становишься благословением.
0: That they go around with depression.
1: И люди, допустим, у которых депрессия.
0: But you go around with joy.
1: А ты ходишь с радостью.
0: Yes, you have problems.
1: Да, у тебя есть проблемы.
0: But they don't seem so big anymore.
1: Но они больше не кажутся такими большими.
0: Not because you don't recognize them.
1: Не потому что ты их не понимаешь и не видишь.
0: But because you're filled with the Spirit.
1: Но потому что ты наполнен Духом Святым.
0: And by the Spirit you know.
1: И по духу ты знаешь, что Иисус с тобой, что Господь будет бороться
0: Amen.
1: За тебя, аминь.
0: Jesus is on the throne.
1: Да, потому что Иисус
0: Hallelujah.
1: На троне. А Дух Святой, Он напоминает тебе об этом.
0: So, now you go to the workplace.
1: И вот ты идешь на работу,
0: and you come and you're joyful.
1: И ты такой веселый, радостный,
0: because you woke up in the morning.
1: Потому что ты проснулся утром,
0: and you didn't think about all your problems.
1: И ты не думал о проблемах.
0: And all your boring things you should do on work.
1: Или о том вот это скучных вещах, которых нужно делать на работе.
0: But you started drinking exactly the moment your eyes opened up.
1: Но ты начал пить от духа в тот момент, когда ты проснулся.
0: You took your first glass of spiritual wine.
1: Ты условно выпил первый стакан духовного вина. И начал молиться на языках.
0: Oh, hallelujah, rabasarabashoko. I'm drinking from you, Jesus.
1: Я пью от тебя, Иисус.
0: Oh, you are my Lord.
1: Ты мой Бог.
0: You are my Savior.
1: Ты мой Спаситель.
0: You only have good thoughts for me.
1: У тебя есть только благие намерения для меня. Наполни меня снова.
0: Let the Spirit of God come upon me.
1: Пусть Дух Божий сойдет на меня снова. Аминь.
0: You start to say no. You start up.
1: Нет, ты говоришь, нет, я вот так начинаю.
0: Monday again.
1: Снова понедельник.
0: My work is boring.
1: Какая скучная работа.
0: My workmates are so depressing.
1: Эти работники, они настолько депрессивные. Почему ты наказал меня, Бог?
0: No wonder you want some wine in the evening.
1: Но если это так происходит, Amen? Естественно, ты захочешь вина, алкоголя
0: no,
1: в конце вечера.
0: You have to start drinking.
1: Нет,
0: That's
1: тебе нужно пить от Духа.
0: You have to start drinking.
1: Тебе нужно стать пить

0: moment you wake up,
1: в тот момент, когда ты проснулся,
0: take the word of God,
1: ты берешь Слово Божье,
0: oh, hallelujah.
1: И говоришь, аллилуйя.
0: All the promises of God has given amen.
1: Все обещания Бога, oh, да, я аминь в Иисусе Христе, и я благословенный
0: today.
1: Человек сегодня.
0: Jesus loves me.
1: Иисус любит меня.
0: Jesus is for me.
1: Иисус за меня. Аминь.
0: Whatever hardship I meet today,
1: неважно, что бы сложное не произошло
0: I
1: сегодня,
0: will not do it alone.
1: Я не буду делать это один. Я прославляю Тебя, Иисус, я благословляю Тебя, люблю Тебя, спасибо за то, что Ты такой благой ко мне. И Ты окружил меня всем благим, Господь. И Ты начинаешь пить и молиться в Духе и прославлять Иисуса. Аминь. Неожиданно. Это вино духовное, оно начинает изменять тебя.
0: Не
1: менять весь день, даже если что-то происходит тяжелое в течение дня. Я наполнен вином Духа Святого. И на самом деле это не ощущается так плохо. Да, я все равно счастлив. Потому что я как бы под влиянием Духа Святого.
0: Но, аллилуйя, это не делает меня less, I mean, it doesn't make me less smart in my brain.
1: Еще раз, это не забирает мудрость или разум, но ум и от меня.
0: I'm sharpened.
1: Я заострен, как бы мой ум острый.
0: By the presence of the Spirit.
1: Именно присутствием Духа Святого.
0: Amen. If I mean if you
1: я имею в виду, если
0: are filled with the Spirit,
1: если ты будешь наполнен Духом Святым,
0: people around you will recognize.
1: Люди вокруг тебя, они будут это замечать. Ты придешь на работу, они с депрессией. Может быть, они выпили слишком много прошлым вечером. Может, проснулись злыми, с каким-то плохим чувством внутри. Ну, и вы стоите, условно, за станком вместе. Но ты наполнен Духом.
0: And you are joyful,
1: и ты радостный,
0: you know that God loves you.
1: Потому что ты знаешь, Бог
0: you
1: любит
0: know
1: тебя.
0: That he is for you.
1: Он за тебя.
0: You know that he will favor you.
1: И ты знаешь, что Он даст тебе благодать.
0: You know that.
1: Ты знаешь это.
0: So you rejoice.
1: Поэтому ты радуешься.
0: Are depressed.
1: Они с депрессией.
0: They look at you.
1: Они смотрят на тебя.
0: Say, what's wrong with you?
1: А с тобой-то что не так?
0: What's the problem with you?
1: Что с тобой не так?
0: Why are you not depressed together with me?
1: Почему ты не депрессивный такой
0: you
1: же, как
0: be
1: я?
0: Depressed with me.
1: Давай-ка будь таким
0: you
1: же,
0: have
1: как
0: the same
1: я.
0: Boring job as me.
1: Ты же делал ту же самую скучную работу, как и я.
0: You should be also drinking vodka.
1: Тебе тоже водку нужно пить, как
0: Amen?
1: И я.
0: But you do not need to.
1: А тебе не надо.
0: Because you are filled with the Spirit.
1: Потому что ты наполнен Духом Amen. Святым. Аминь.
0: And he gives you satisfaction.
1: И Он дает тебе удовлетворение.
0: And in the Spirit,
1: и в Духе
0: you see what he has prepared
1: ты видишь, что Он приготовил
0: Amen.
1: Для тебя.
0: What eyes cannot see,
1: что глаза не могут
0: ears
1: увидеть.
0: Cannot hear,
1: и уши не могут услышать.
0: What your human heart cannot conceive,
1: что сердце человека не может
0: he
1: понять.
0: Has prepared it for you,
1: он приготовил
0: and
1: для
0: he
1: тебя.
0: Loves you. And he loves you.
1: И он любит
0: and
1: тебя.
0: He can open doors for you.
1: И он может открыть двери
0: and
1: для
0: he
1: тебя.
0: Can give you favor.
1: И он может дать тебе благодать.
0: Hallelujah. And even when you go through the valley of death,
1: и даже когда ты проходишь долину смертной тени,
0: he will be with you, with
1: он будет с тобой.
0: And you know that when you are going this valley,
1: и мы знаем, когда мы идем через эту долину,
0: he is preparing a table for
1: you. Он приготовляет стол пред врагами.
0: Amen.
1: Аминь.
0: In the midst of your enemies.
1: Прямо посреди врагов твоих.
0: And he will come with abundance over your life.
1: И он помажет твою голову и пошлет изобилие в твою жизнь.
0: And how will this be connected in you all the time?
1: И как это будет связано в тебе, постоянно находиться в тебе?
0: Not by your effort.
1: Это не через твои какие-то попытки.
0: Not by you being such a good Christian.
1: Не из-за того, что ты станешь таким хорошим христианином.
0: But by drinking. Of the Spirit.
1: Но это будет, когда ты будешь пить от Духа Святого.
0: Be constantly filled with the Spirit.
1: Поэтому Павел говорит, будь постоянно наполнен
0: Be
1: Духом.
0: Constantly filled by the Spirit.
1: Будь постоянно наполнен Духом.
0: Be constantly filled by the Spirit.
1: Будь постоянно наполнен
0: day
1: Духом.
0: After day.
1: День за днем.
0: Moment after moment.
1: Момент из момента.
0: Month after month.
1: Месяц за месяцем, год за
0: Be
1: годом.
0: Filled

0: by the Spirit.
1: Будь наполнен Духом.
0: There is no end.
1: Нету конца.
0: To how God can give the Spirit to you.
1: Как сколько Господь может дать Духа тебе?
0: John said.
1: Иоанн сказал.
0: That over Jesus.
1: Что Иисус.
0: There was no limitation of the Spirit.
1: Что в Иисусе не было ограничений
0: God gives the Spirit without measure.
1: Господь дает Духа безмерно.
0: Think that when we step into Jesus,
1: представьте, когда мы как бы входим в Иисуса,
0: we also receive the same Spirit as Christ.
1: Мы получаем тот же Дух, как Иисус Христос.
0: And now we begin to be formed after the image of Jesus.
1: И тогда мы формируемся, становимся по прообразу Иисуса Христа.
0: He has taught us how to be full, completely filled with His Spirit.
1: Он научил нас тому, как быть полностью наполненными Духом Святым.
0: We are on our way.
1: Мы идем, мы на пути.
0: But we have to learn how to drink.
1: Но нам нужно научиться, как пить.
0: Jesus lived constantly in the Spirit.
1: Иисус постоянно жил в Духе. Аминь.
0: Every day.
1: Каждый день, каждый момент.
0: He was with the Father.
1: Он был с Отцом.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he was filled with joy.
1: И он был наполнен
0: he
1: радостью.
0: Always could, minister to people.
1: Он всегда мог служить людям.
0: Amen. He didn't make an effort of it.
1: Он, ему не нужно было стараться.
0: He didn't go around the church to work himself out.
1: И он не пытался себя заставить.
0: Because he was filled with
1: Нет,
0: the Spirit.
1: Потому что он был наполнен
0: and
1: Духом.
0: The author of Hebrews says,
1: и автор послания к евреям
0: has anointed you
1: говорит, что Господь помазал тебя
0: with the joy of gladness more than your brother.
1: Елеем радости более, нежели твои братья.
0: Hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: You see, I want to live a happy life.
1: И ты скажешь, я хочу жить счастливой, радостной жизнью.
0: I realize.
1: И я понял.
0: Since I want to live a happy, satisfied, fulfilling life.
1: Если я хочу жить радостной, восполненной, полноценной жизнью.
0: If I hope that some kind of lottery or situation.
1: Если я как бы надеюсь, что какая-то ситуация или лотерея
0: would occur so that I could be this famous, wonderful, super millionaire person.
1: Придет в мою жизнь, я стану таким супер-классным миллионером.
0: And then I would be happy.
1: И то тогда я буду счастливым.
0: That's an illusion.
1: Это иллюзия.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So I kind of kicked that idea out of my mind.
1: И другими словами, я просто выкинула эту идею из моей головы. Но я знаю другой путь. Это быть наполненным Духом Святым. Аминь.
0: Аллилуйя.
1: Возможно, я не стану миллионером.
0: But it will surely make me happy.
1: Но это действительно даст мне радость.
0: I mean, a very poor person,
1: я, может быть, буду
0: when
1: бедным
0: he just
1: человеком.
0: Drinks enough, when he drinks enough,
1: когда он достаточно пьет.
0: Let me say like this instead. If you put a poor man and a rich man beside each other.
1: Если вы поставите бедного человека и богатого
0: and they
1: человека.
0: Both drink,
1: и они оба начнут пить.
0: They soon become the same happiness.
1: В общем, уровень радости он скоро станет одинаковым.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Hallelujah. And that will be true with us too.
1: И с нами будет так же.
0: If we are poor or if we are rich, according to this world,
1: если, ну, согласно стандартам этого мира, мы либо богаты, либо бедны.
0: If we just drink of the wine of the Spirit,
1: если мы просто будем продолжать пить от вина Духа Святого,
0: we will soon be happy.
1: Мы скоро будем в радости.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Because that's the effect of the Spirit.
1: Потому что это влияет на нашего Духа.
0: Hallelujah. So let's, you know, be filled by the Spirit of God.
1: Поэтому давайте будем наполненными Духом Бога.
0: And let's learn to drink.
1: И научимся, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.

0: church. Lift him up. Hallelujah. Yes.
1: Я хотел бы поговорить с вами о том, как строить планы. Потому что у вас должна быть мечта. И план. Вы теперь понимаете необходимость планирования. Вы проснулись и поняли, что если у вас есть мечта, но нет плана, согласно которому вы будете воплощать вашу мечту в жизнь, то ваша мечта никогда не станет реальностью. Поскольку вы это уже поняли, я хочу дать вам два совета самого мудрого и богатого человека на земле, которые, по моему мнению, являются бесценными. Это царь Соломон. Я считаю, что все, что он говорил, стоит рассматривать серьезно, потому что он был самым мудрым и богатым человеком на всей земле. Однако эти два бесценные совета, которыми я хочу с вами поделиться, несмотря на то, что они бесплатны для всех, кто хочет ими завладеть, в отличие от всего того, что мы считаем бесценным, они не закрыты на замок. На них нет сигнализации. Они доступны всем, а не только горстке избранных. Эти советы лежат на поверхности книги Притчи. Их никто не сторожит и не охраняет, но эти советы остаются неиспользованными, недооцененными и нежеланными церковью на протяжении поколений. Эти два бесценные совета, касающиеся планирования. У Соломона были невероятные способности к планированию. Если вы почитаете его жизнь, вы узнаете, что его отец был воином, который провел свою жизнь на войне. Его военные достижения принесли мир и стабильность. Поэтому, когда пришла очередь Соломона стать царем, ему не нужно было воевать. Он сосредоточил свои усилия на строительстве и восстановлении того, что было разрушено и запущено во время военной нестабильности правления царя Давида. Соломон строил новые города. Как вы знаете, он построил храм, а также города-хранилище. Он развил экспортную торговлю. У него были невероятные способности к планированию. Он был гением. Он понимал необходимость планирования. Соломон понимал, что важно планировать, смотреть вперед. Он хотел сделать что-то в своем поколении, что оказало бы влияние на историю и все будущие поколения народа Божьего. Соломон понимал это и был примером этого в своей жизни. Его правление и царствование навсегда оставило неизгладимый след в истории. Он, как царь, планировал, строил, был первопроходцем и изменял все вокруг себя. Причина, по которой я знаю, что те две вещи, которые я сейчас упомяну, незнакомы людям, это потому, что после 25 лет служения я до сих пор почти каждый день делюсь этими бесценными вещами с христианами в первый раз. Эти христиане знают Писание. Они имеют доступ к этим принципам. Они умеют читать Библию. Они не духовные младенцы или новообращенные. Эти люди, несмотря на то, что они имеют доступ к этим принципам, не используют их в своей жизни, чтобы те влияли на них и на их планы. Первый бесценный совет, который мы рассмотрим, записан в книге Притчи. Давайте откроем ее. 16 глава, 9 стих. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Второй принцип в книге Притчи, 20 глава, 24 стих. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Мы могли бы прочитать еще несколько притчей, которые говорят о том же. Но я хочу, чтобы вы знали, что причина, по которой первая бесценная истина содержится именно в этих двух стихах, это потому, что первый принцип объясняет, почему человеческие планы проваливаются и лишаются Божьего водительства. Ведь эти два стиха говорят о том, что вы должны сделать перед тем, как Бог сделает свою часть. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Притча 16.9. Здесь говорится о том, что Бог ожидает, что вы будете планировать и делать шаги до того, как Его вмешательство станет необходимо вам в том, что ищут большинство христиан в своей повседневной жизни, а именно Божье водительство. Ключ к тому, чтобы Бог вел и направлял те планы, которые вы имеете в своем сердце, ведь человек планирует и делает шаги. Люди составляют планы и делают шаги, а потом Бог начинает участвовать, направлять и руководить этими шагами. Бога привлекает движение, подвижность и прогресс. Приближайтесь к Господу. Сделайте шаг к Нему, и Он приблизится к вам. Богу нравится. Он любит и хочет участвовать в прогрессе. Соломон говорит, что вы должны планировать, потом делать шаги, согласно вашему плану, и только тогда вы все это можете сделать сами, но только тогда Бог захочет начать руководить, направлять и определять эти шаги. Но некоторые из вас привыкли просить у Бога план и шаги, которые вы должны сделать. Это так не работает. Бог говорит, что человек составляет план. Человек начинает делать шаги. Я же хочу направлять, дать форму этим планам, но я за тебя не буду эти шаги делать. Я не буду тебе говорить, какие надо делать шаги, прежде чем ты их сделаешь. Я хочу, чтобы ты составил план и начал двигаться по жизни, потому что меня привлекает движение. Я направляю шаги. Он управляет движущимися машинами, а не припаркованными. Многие христиане похожи на припаркованные машины, которые умоляют, чтобы Бог ими управлял. А Бог говорит, куда? Ты еще даже зажигание не включил. Ты даже еще не повернулся к дороге. Ты повернут к гаражу. Ты там, в гараже. Нет, Соломон говорит, что жизнь заключается в следующем. Ты ведешь машину, а Бог направляет тебя. Слышите ли вы? Бог не хочет вести машину. Перестаньте заставлять Его вести ее. Он не будет вашим шофером. Бог хочет, чтобы вы вели машину. Он хочет, чтобы вы жили своей жизнью. Он хочет, чтобы вы были активными, двигались, принимали участие в жизни. Примите участие в рискованных, опасных вещах, приключениях. Используйте шансы, используйте свои дары, способности, свой разум и начните жить. Он хочет, чтобы вы вели машину. Он дает вам желания, которые мотивируют вас, потому что хочет, чтобы вы вели машину, чтобы вы принимали участие в своей жизни. Бог не будет вашим водителем. Некоторые из вас припарковались и ничего не хотят делать, пока Бог не повернет ключ зажигания, переключит скорость, и вы скажете, «Куда мы сегодня поедем, Господь?» Нет, Бог хочет, чтобы вы вели машину сами. Он хочет, чтобы у вас был план, и вы делали шаги, что равняется вашему движению, а не Божьему. А потом Бог говорит, «Я могу внести некоторые изменения, повернуть руль туда или сюда». Я хочу направлять твою жизнь, но не быть инициатором ее движения. Как многие из вас знают, мне нравится ездить на мотоциклах, в частности на Харли Дэвидсон. Один из моих мотоциклов очень тяжелый и наиболее опасен, когда припаркован. Мой самый большой мотоцикл наиболее опасен, когда он припаркован, потому что в нем нет движущей силы, и он не может двигаться или оставаться в вертикальном положении. Поэтому, когда я его переставляю в маленьких помещениях, мотоцикл имеет наибольшую вероятность перевернуться или поранить меня, когда он припаркован. В вашей жизни точно так же. Вы наиболее опасны, когда вы ничего не делаете. Вы более всего уязвимы и можете упасть и покалечиться, впасть в депрессию, уйти внутрь себя, начать думать о том, что вам не поможет именно тогда, когда вы стоите на месте. Чтобы до конца оценить то, как Бог вас создал, вы должны прийти в движение. Он создал вас для движения, а не для того, чтобы вы стояли на месте. Причина, по которой глаза у вас на лице, а не на затылке, это для того, чтобы вы двигались вперед в жизни. Вы созданы для прогресса, для того, чтобы двигаться вперед. Несмотря на это, большинство христиан стоят припаркованы и ждут Божьего водительства, тогда как у них самих нет никакого представления, куда они сами хотят в жизни идти. Или же у них есть план, но они не хотят делать шаги или принимать решения без Божьего водительства в их жизни. У нас миллионы харизматов, в частности, харизманьяки,

которые создали целое направление служения для того, чтобы искать Божью волю. Это работа на полную ставку. Они все еще припаркованы.

это. Делайте шаги. Используйте свои дары, которые уникальны для человеческого рода и называются инициативой, и предпримите что-нибудь. Знаете, некоторые из тех людей, которых Бог использовал в Писании, не были первыми в списке Его предпочтения. Он использовал их только потому, что они решили начать действовать. Есть такие истории, где вы думаете, конечно же, Избавитель придет из такого народа. Конечно же, этот человек сделает что-нибудь. Несомненно, помощь придет от военных, или царя, или правительства, которое имеет влияние. Нет, вот блудница по имени Раав. Бог использовал ее, потому что она проявила желание что-то предпринять, чтобы быть соработницей Бога. Вы знаете, Бог не привередлив в том, кого Он использует. Иногда мы представляем Его себе намного привередливее, чем Он есть на самом деле. Просто почитайте свои Библии. Большинство тех людей, которых Он использовал, не приветствовали бы сегодня в церкви. Прочитайте 11 главу послания к евреям о тех, кого мы называем героями веры. А если бы вы с ними были лично знакомы, вы бы их так не стали называть. Вы бы сказали, меня вместе с тобой в городе не увидят из-за твоей репутации. Некоторые из них были убийцами, лжецами. Некоторые из них были аморальными, некоторые были агрессивными, жестокими. Но Бог использует тех, кто доступен. Бог использует людей. Он использует тех, кто находится в движении. Если ему придется использовать ослицу только потому, что это единственное живое существо, которое он может использовать, то он использует ее. Некоторые из вас припаркованы, вы гордитесь своей жизнью, своими принципами и ценностями. Слава Богу за все это. Вы считаете себя пригодными и спрашиваете, почему бы Богу не направлять наши пути? Потому что вы ничем не занимаетесь таким, для чего нужно Божье направление, понимаете? Я имею в виду водительство в том, где нам жить, что нам носить, с кем разговаривать. Господь, я не могу делиться верой без Твоего указания. Направляй меня сегодня. Господь, к тем, с кем мне следует поделиться верой. Именно таким образом эта тема и начинает торгаться в повседневную жизнь. Меня ведет Господь, и я не буду разговаривать с теми, с кем Он не хочет, чтобы я разговаривал. С кем ходить на свидание, с кем вступать в брак. О, Господь, направляй меня, направляй, направляй. Начни двигаться. Следуй зову своему сердцу. Если тебе нравится парень, может, стоит сходить с ним на свидание. Если тебе нравится девушка, может, стоит сходить с ней на свидание. Тебе не нужно, чтобы тебя направляли. Тебе просто нужно жить согласно тому, как Бог тебя создал. Потом запланировать встречу для разговора, потом сделать шаг и сходить на свидание. И только после того, как вы сделали все это, вы имеете право сказать, «Бог, что мы об этом думаем? Что мы с тобой думаем об этой ситуации?» Но есть люди, которые годами молятся, «Господь, покажи мне того, кого Ты для меня предназначил, избранного одного». И я не говорю, что нет одного единственного предназначенного для вас. Я думаю, что есть один из двух. Я не думаю, что есть один единственный. Один человек на планете, с которым мне следует вступить в брак. Господь, веди меня к этому человеку. Вам следует успокоиться и перестать быть таким серьезным, потому что есть много людей, с которыми вы могли бы вступить в брак. Нет одного правильного человека. Вы должны быть правильным человеком, и когда вы найдете кого-то и полюбите, вы с этого момента начнете строить совместную жизнь. И вы станете супружеской парой. Окружающие скажут вам, «О, вы были созданы для друга, не правда ли чудесно, что Бог нашел ее для тебя?» Нет, не Бог ее нашел, а я ее нашел. Библия говорит, тот, кто нашел жену, тот, кто нашел жену, и здесь не имеется в виду Бог, тот, кто нашел жену, нашел благословение. Поэтому, когда вы нашли жену и все прочее, люди говорят, «Господь, Господь, Господь». Да, Бог был частью этого. Он вел, дал мир и так далее. Но если вы имеете в виду, что Бог открыл вам ее имя, адрес, ее лицо, нет, это было не так. Это было не так. Что мне следует смотреть по телевизору? Какое мне следует нести служение в церкви? Господь, если только Ты поведешь меня. Послушайте, водительство — это побочный продукт движения. Слышите это?
Водительство — это побочный продукт. Может быть, кого-то огорчит то, что я унижаю водительство до такого уровня, который делает его дешевкой. Я пытаюсь перевести вас в движение, чтобы вы больше не застревали в жизни, где вы придаете чрезвычайную духовность тому, что на самом деле очень просто. И это бесценный мудрый совет,

номер один, которым я делюсь с вами сегодня. Водительство — это побочный продукт движения. Вы не можете просить Бога о водительстве, если вы не планируете куда-то идти. Не так ли? Представьте себе разговор с человеком или ребенком, который просит, чтобы вы указали ему путь и повели его, а вы сами себя спрашиваете, путь куда? Для чего? Куда мы вообще идем? Что ты планируешь? Зачем ты задаешь мне все эти вопросы? Что должно произойти? Ты в чем-то принимаешь участие? И каким-то образом разговор теряет свой смысл и становится бессмысленным, приводит к пустой трате времени, потому что вы думаете, «Я не знаю, зачем ты задаешь мне эти вопросы?» Я думаю, что если бы вы были движением, вы бы начали задавать другие вопросы.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального капитолия, Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леон Патило! Хорошо, хорошо, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Сейчас в дороге, как вы слышали, мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно, здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

generations.

0: God. Hallelujah. Right. To the only wise God.
1: Man, Hammond.
0: Yeah.
1: Yeah. All right, Fred.
2: Fred Hammond. Отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонд! Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для... тело Христа, и восхваление, возвышение тела Христа, и даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, «Я сумасшедший ради Христа», и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитвы и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него, они записаны с той же философией и с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось. Я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить. И большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время.

0: И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал: «Хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо». И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое. Я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал: ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем. Потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commission, и она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes! All right, all right, all right! This is great, this is great!
2: All right!
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

0: Oh, man. Thank you. Thank you, Fred.
1: Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими. Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы». Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, и следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в Своё Царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия, и в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает, а также как и с каким отношением сердца сеять. И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал. «Сделаем что-то религиозное.
Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут

сеять для работы Царства Божьего, чтобы это могло стать благословением для многих других. Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится «давайте и дастся вам». Здесь важна очередность «давайте, и тогда дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Очередность такая «давайте, и тогда дастся вам», а не такая «ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят, ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это. И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит, давайте, и тогда дастся вам. Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом. Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные? Бог отдал, и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят «придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип.
Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше.

и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит, я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше, у меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать. Говорится, другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Человеческая логика говорит, я не могу себе этого сейчас позволить. Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так. Где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос, могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит, «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу, слава Богу, аллилуйя, доход увеличился, я потрачу его. И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. И как я уже говорил, здесь важна очередность. Давайте, и тогда дастся вам. И здесь также, будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен. Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе. «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах – это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха.
Здесь Соломон говорит: «Отпускай хлеб твой по водам».

Это интересно. Он говорит: «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. Отпускай хлеб твой по водам. Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из 3 стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5-6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы. И тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, «Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост». Он говорит, «Один сеет, другой поливает, но Бог дает рост». Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию, и, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда,

что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби. Например, мотоспорт. Он берет деньги, который заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак. Получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва. Что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. Где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. Если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит, «Бог благословит тех, кто благословляет Его». Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация

Смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лэя из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как «Предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета?» 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации. Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно, написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов.
Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания,

снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Исайя 33 глава 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии. Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами. Уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

С вами программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней программы звучит несколько провокационно, но я, собственно говоря, этого и добивался, я этого и хотел. Могут ли гомосексуалисты быть христианами? И все те, кто вхож в интернет, в благосферу, те знают, какие там нешуточные баталии разворачиваются по этим вопросам, по вопросам законов, недавно принятых в нашей стране, о запрете пропаганды гомосексуализма, сколько противоречивых тем, сколько противоречивых вопросов на эту тему. И вы можете заметить, что очень много христиан на Западе, они выступают как раз-таки за гомосексуальные браки и за разрешение гомосексуальным парам создавать семьи и даже усыновлять детей. И вот некоторая статистика, вот некоторые просто данные я их вначале хочу привести. Вот я перечислю церкви европейские, западные, которые не просто одобряют гомосексуальные браки, но которые их благословляют. То есть проходит богослужение, там цветы, там папа ведет к алтарю жениха или невесту, как уж там они распределяют друг с другом, не знаю. Ну вот, например, Евангелическая церковь Германии, церковь Швеции, церковь Дании, церковь Исландии, Протестантская церковь Нидерландов, Церковь Шотландии, Объединенная Церковь Канады. Кстати, Объединенная Церковь Канады – это христианская церковь. Объединенная Церковь Христа Канады стала первой крупной деноминацией, Объединенная Церковь Христа в США, да, стала первой крупной деноминацией, которая сделала заявление в поддержку равных прав на брак для всех людей, независимо от пола. И эта резолюция была издана церковным руководством в 2005 году. То есть, на самом деле, в действительности эти процессы, они не старые, они новые довольно-таки. Так вот, если дальше продолжать. Епископальная церковь США, Евангелическая лютеранская церковь в Америке, Евангелическая лютеранская церковь Канады и многие-многие другие, этот список можно продолжать. Они не просто признают, что это нормально, что это естественно, они благословляют однополые браки, выступают в их поддержку. Что считают богословы этих церквей, как они обосновывают это? Они считают, что гомосексуальность – это естественная форма сексуальной ориентации человека. То есть это нормально, это естественно, и много раз вы слышали, наверное, в последнее время от таких известных лиц, по-моему, недавно в Казани во время универсиады это прозвучало, или во время чемпионата мира по легкой атлетике в Москве, да, один бегун, он посвятил свою победу всем своим друзьям, гомосексуалистам, лесбиянкам, трансвеститам, и заявил на телеэкраны: их такими создал Бог, поэтому я их тоже всех люблю, я их всех принимаю. То есть это богословие уже, понимаете? Это не просто выражение своего личного мнения, это богословие человека, который где-то с церковного амвона или в какой-то богословской книге услышал проповедь пастора или служителя, который говорит о том, что быть гомосексуалистом, проявлять или открыто демонстрировать и, более того, поддаваться вот этому сексуальному влечению к своему полу, это нормально, это так задумано Богом, и мы должны это поддерживать. Вот, к примеру, англиканский теолог Норман Питтенгер утверждает, вот послушайте, для мужчины или женщины, испытывающих постоянное сексуальное желание и влечение к своему же полу, гомосексуальная связь является фактически способом прославления Бога и открытия себя, действуя в высшей могуществе.

0: Любви вот в человеческих отношениях. Это богословие очень многих, как вы только что услышали, заметьте, очень многих христианских западных деноминаций. Вот это сегодня есть. Мы сегодня живем в таком мире. В нашей стране еще пока, ну пока, я надеюсь, что этого и не произойдет, протестантские церкви придерживаются более ортодоксальных взглядов на этот вопрос. Считают, что сексуальная ориентация, человеком, она заложена самой природой. То есть, если ты мужчина, ты должен создавать брак с женщиной, если женщина, создавать брак только с мужчиной и так далее. Но вопрос, как вы чуть позже заметите, не так прост, как может показаться с самого начала. Я сказал в самом начале, что он немного провокационный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Заметьте, как он сформулирован. Я хочу услышать ваше мнение.
1: Ну, это же его личный выбор. Он может быть не причастен никакой церкви, никакой деноминации, но исповедовать Христа, поэтому почему бы нет, он может.
0: А с точки зрения христианского сообщества, христианское сообщество может ли признать
1: его? Я думаю, что христианское сообщество его не примет таким.
2: Ну вот мы слышали примеры, что христианское сообщество принимает свободно таких людей.
1: Хорошо, христианское сообщество, не принимающее гомосексуалистов, не примет.
0: Ну а как по-вашему, по сути, настоящим христианином гомосексуалист может быть? Это понятие совместимое, гомосексуалист, христианин.
1: Ну что значит настоящим? Что значит настоящий?
0: Значит, человек, которого принимает Христос. Если мы тоже говорим уже о богословии, да, это человек, который может быть уверен, что Бог его принимает, считает своим сыном, и он войдет в Царствие Божие, будет среди святых в Царствии Божьем. Ну, вот так вот скажем.
1: Не вижу проблемы.
2: Ну, во-первых, Библия говорит о том, что брак должен заключаться только между разными полами. Это мужчина и женщина. И Христос тоже это говорил. Вот. И поэтому я считаю, что если христианство — слово «Христос», так как Христос говорил, поэтому в христианство и гомосексуализм, я не знаю, понятия несовместимы. Одно дело то, что Христос принимал всех людей, грешников, какими бы они ни были, то есть блудницы и так далее. Но у них тоже были пороки, я считаю, что это можно сравнить все. Просто они от этого избавлялись, они это оставляли, и тогда они могли идти за Христом. Ага. То есть можно их принимать в христианство.
0: Ага.
2: То есть они не потеряны.
0: В окружении Христа были бывшие блудницы, были бывшие воры, но нельзя сказать, что в окружении Христа были блудницы и воры. Если мы так скажем, то есть может создаться впечатление, что та же самая Мария Магдалина, какой она была, такой она осталась, а Христос, как такой либерал 21 века, всех вокруг себя собрал и всех по головке погладил и сказал: «Все вы хорошие, всех вас Бог любит, продолжайте заниматься тем же, чем вы занимаетесь», так или нет?
2: Он говорил: «Иди впредь, не греши».
0: Поэтому, конечно, эти люди были среди в обществе Иисуса, но мы замечаем, что это были бывшие блудницы, бывшие воры, это были бывшие казнокрады. Поэтому вопрос вот такой серьезный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Он остается.
3: Христос, живя на земле, сказал, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы найти грешников и их спасти. И если мы говорим о гомосексуалистах, которые желают быть в числе спасенных, желают быть в числе христиан, они должны перед собой ясно видеть цель, что, ну, как бы, войдя в круг числа детей Божьих, они должны сделать выбор. Либо они оставляют гомосексуализм, и тогда их Христос принимает, их принимает церковь, они становятся как бы теми, кем они хотели быть. Либо если они желают как бы и своим и тем и другим послужить, как бы, ну, понять, что это не получится. Угу. Ты не можешь быть тем, кем ты был раньше, если ты, ну, как бы грешишь в этом. Христос прав, вернее, Бог говорит, что брак у всех будет непорочен, между мужчиной и женщиной должен быть создан, и Бытие, 2 глава, прямо говорит, когда Бог создал мужчину, потом он создает женщину, и их брак только благословляет.
0: Серьезный аргумент. Еще кто-то, кто хочет высказаться, выскажитесь, пожалуйста.
4: Ну, хорошо, допустим, брак... Ну, нет, не допустим. Брак нельзя создавать у одинаковых полов. Ну, я в этом, конечно, не разбираюсь. Наверное, это не всегда так легко от этого отказаться, если это на каком-то подсознательном уровне.

0: можно, допустим, вот прийти в церковь и, ну, не заключать брака, может быть, как-то просто, ну, жить, продолжать с этим жить, ну, как бы, но, не знаю, не использовать это, что ли? Как-то это пытаться, ну, может быть, как-то молитвами, я не знаю, с Богом как-то это можно преодолеть, вот, но...
1: Вы чувствуете,
0: но
1: что...
0: брак не заключать, допустим, нельзя, если нельзя, так нельзя. Хорошо.
1: Okay. Если нельзя,
0: я не защищаю.
1: Нет, ты даже не оправдывайся, мы прекрасно понимаем.
2: Мне тоже хочется сказать, что ну,
1: а вот еще ты
2: я же не сторонник всего этого. Просто, мне кажется, мы вот сейчас этим разговором как бы осуждаем этих людей, а не пытаемся их понять, как бы откуда вообще ноги-то растут, откуда корни всего этого, да?
1: А как это можно не осуждать? А это можно не осуждать гомосексуализм?
2: Человека с этой проблемой. Ну, я не хочу их сказать, да, это хорошо.
1: Вы проводите разделение между гомосексуальной проблемой и самим гомосексуалистом, вы хотите сказать. То есть для вас это не одно и то же. Вот его гомосексуальная практика и его личность. Это не.
2: Да,
1: вы как-то это дистанцируете.
2: Да,
1: вы, так сказать, готовы осудить эту практику
2: явление,
1: как явление.
2: Но хочется понять человека.
1: Но хочется
2: почему,
1: понять самого человека.
2: Да, почему?
1: Что с ним происходит?
2: Да,
1: как ему, может быть, даже не может быть, а с нашей христианской точки зрения, как ему помочь? Правильно? Или остановимся на том, что мы хотим понять этого человека?
2: Ну да, нам же всех спасти надо.
1: Мы хотим понять этого человека, пожалуйста.
3: Вот сейчас было очень много осуждений в их адрес. А вот у меня вопрос. Здесь сидят, ну, люди, которые там верят в Христа, которые принимают Христа. И поднимите руку, кто ни разу не грешил. И Бог, в принципе, тоже говорил, что любой грех, он, в принципе, одного уровня. То есть люди сидят, которые верят в Христа, также тоже грешат и раскаиваются, потом снова грешат. А здесь мы начинаем осуждать этих людей, которые, ну, вроде бы стараются с этим бороться, поняли, что это их грех, но не могут с этим справиться. Как же тогда?
1: Очень-очень много хороших интересных мыслей. Может быть, вы хотите же друг другу и ответить, пожалуйста.
4: Я не согласна с тем, что здесь звучит как бы обвинение этих людей.
1: Ага.
4: Я согласна с Машей, которая говорит о том, что гомосексуализм как явление и человек, который это использует, их нужно разделять. Сам Христос разделял грех и грешника. Он любил грешника, но ненавидел грех.
1: Он любил грешника,
4: совершает.
1: Ненавидел грех.
4: Да.
1: Это очень важный акцент. Я могу осуждать то, чем занимается человек. И более того, поймите, мы как общество, мы обязаны осуждать то, что наносит вред, то, что угрожает нашим детям, то, что угрожает благополучию нашего общества и конкретному человеку. Но самого человека я не могу осудить, повесить на него какой-то ярлык, проклясть его и сказать ему «уходи из нашего общества». Разница – это серьезная.
2: Но разве не это мы делаем, когда не принимаем таких людей в церковь?
1: Хороший вопрос.
2: Когда ограждаем себя от этого, когда мы боимся об этом говорить?
1: Конечно, когда мы говорим, по крайней мере, когда мы боимся об этом говорить и обсуждать, конечно, мы именно это и делаем. Мы хотим сказать, что это их проблема, пусть они с этим что хотят, то и делают. Мы говорим фи и все, и больше с этим иметь ничего общего не хотим. Конечно, мы тогда поступаем несправедливо по отношению к этим людям. Мы должны попытаться понять это явление, попытаться понять этих людей, попытаться понять, мы как христиане, как должны к ним относиться. Ну, к тому, что они делают, понятно, как мы должны относиться, если мы доверяем Библии. Я сейчас прочитаю библейский текст, который прямо говорит о том, что мы это явление должны считать грехом, Богу неугодным. Но как относиться к этим людям? Давайте по очереди, вот вы потом.
0: Я просто немного вот знаю о том, я почитал об этом, что эти люди, которые так ведут себя, такой образ жизни, если они, у них зарождается, у каждого, ну то есть не то, что у каждого, это может появиться, в принципе, вот у меня сегодня какие-то такие влечения нездоровые, да, к мужчинам, там у Богдана, у Юли, девушка, ну у каждого. Просто вопрос в том, если я это начинаю в себе культивировать, вот, если я начинаю себе взращивать, если я себе позволяю в эту сторону двигаться, то чем дальше я зайду, тем сложнее мне будет выйти. И я тоже считаю, что люди могут от этого избавиться, Бог может избавить тебя, если ты примешь решение. Но извини, если ты не принимаешь решение, а ты желаешь в этом быть и говоришь, поймите меня так, что я не могу избавиться, потому что не хочу. Вот, тогда это проблема. Конечно же, у нас сегодня есть излишние такие неприязнь таким людям, я согласен с этим.
1: Да,
0: с этим. Но если
1: излишне.
0: Они не принимают для себя решение двигаться в сторону другую, тогда вот это плохо уже.
1: Да, то тогда

0: что делать с этим?
1: Ну, я хотела бы добавить то, что по поводу церкви, что почему, как на мой взгляд, церковь не может принимать или не должна принимать таких людей в члены церкви. Я не говорила о том, чтобы они изгонялись из церкви как прихожане, как люди, которые хотят узнать о Боге. Но находиться среди членов церкви, это значит как бы проповедовать своей жизнью образ поведения, ну, Христа.
0: Среди членов церкви это значит полноправно называть себя частью вот этого сообщества, вот этой церкви. Я вот хожу в эту церковь, это моя община.
1: Просто человек, когда, допустим, был алкоголик, он как бы пил, бросил и потом стал верить, или, допустим, верить в Бога стал, поэтому бросил. Там, ну, вот всякие обстоятельства бывают. И человек может сорваться. Понятно, что даже верующий человек, который был когда-то алкоголиком, может сорваться и пойти опять там напиться. И это ставит очень большим пятном как бы на церковь. Но даже это не самое страшное. Людей таких как бы принимают и в церковь и так далее. Просто гомосексуализм проявляется в зависимости как бы другого человека. То есть он проявляется в связи с другим человеком. И он травмировать может реально психику другого человека. И тут навсегда тоже останется гомосексуализмом. Это больше процент, как бы, что он станет таким. Особенно любят гомосексуалисты детей, ну, как бы, ну, подростков, молодых мальчиков. То есть это чаще проявляется к ним. И у них остается отпечаток на всю свою жизнь. Они тоже становятся гомосексуалистами. То есть это заразно, другими словами. Развращает детей и так далее.
0: Стоит проверить очень серьезно как бы вот данные о том, что гомосексуалисты, они испытывают, что они в большей части педофилы. То есть это очень распространенное сегодня как бы обвинение. Но как бы серьезных подтверждений я просто вот лично этому не нахожу, что большая часть гомосексуалистов это педофилы.
1: Нет, просто очень сложно совратить взрослого мужчину на такие действия. Да, ребенка проще, поэтому чаще всего это дети. Это не признак того, что они педофилы, а просто удобнее совратить ребенка.
0: Позвольте, я вижу, что как бы очень живое обсуждение. Я вас слышал, но я хочу просто вначале, я хочу прочитать библейский текст. Хочу прочитать библейский текст, где вот однозначно святой апостол Павел, основавший большую часть западного христианства как раз-таки, что он говорит об этом? Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение». Однозначно этот текст говорит о том, что похоть или, так скажем, сексуальное влечение мужчины к мужчине или женщины к женщине – это, с библейской точки зрения, отступление от моральных, нравственных норм, которые ставит Библия. Это очень важный момент. Можно приводить множество библейских текстов, которые прямо говорят о том, что гомосексуальная связь – это грех. Но вы тоже об этом уже говорили, но у каждого из нас может быть свой какой-то подобного рода порок, похожий. Кто-то склонен к сплетням. И с Божьей точки зрения грех человека, который склонен к сексуальному развращению. Или грех человека, который склонен к греху устами. Какая разница? И то, и другое тебя погубит. Вопрос только в одном. Ты что-то делаешь с этим своим порочным влечением? Ты пытаешься как-то с ним бороться? Ты пытаешься как-то свою жизнь оградить от плохих последствий этого порока? Пытаешься ли ты как-то оградить ближних своих от того, чтобы не нанести им вред своим порокам? Это очень важные вопросы, и они имеют отношение и к явлению гомосексуализма. И вот я хочу прояснить вот какой момент. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия или извращенная природа человека? Это очень важный вопрос. И он тут, наверное, даже ключевой. Чтобы ответить нам на вопрос, может ли гомосексуалист быть христианином или нет, нам нужно понять вот то, о чем Мария нас пыталась, к чему подтолкнуть с самого начала. Нет, что это такое?
2: Ну, добавить просто хочу. Да. Вот говорили, что ставим на одну

0: планку. Сексуальный грех и словесный, допустим, да? Но от чего проще избавиться? И почему, если, допустим, даже если мы соврали, да, если ты член церкви, не знаю, какой ты принадлежишь, тебя за это не исключат из церкви. Но если тебя поймали в прелюбодеянии, в гомосексуализме, тебя сразу же исключат. То есть все равно получается неравнозначность этого греха.
1: Смотря как ты обманешь. Потому что если ты возьмешь из церковной казны деньги и сокроешь их, тебя сразу же исключат из христианского
0: общества. То есть все-таки есть величина греха.
1: Да. Величина определенная даже... Нет, не величина, а последствия, тяжесть
0: Хорошо,
1: последствий.
0: Тогда...
1: По тяжести последствий, конечно, грехи, они тоже градируются, потому что есть проступки, которые имеют более тяжелые последствия, и которые имеют менее тяжелые последствия. Это тоже правда, конечно.
0: Тогда должна быть степень осознаваемости того, что ты делаешь. Если ты делаешь, допустим, совершаешь воровство, ты это осознаешь, да? У тебя одно наказание. Но если ты гомосексуалист, и для тебя это нормально, ты это не на уровне осознания, а на уровне подсознания, потому что у тебя там травма какая-то детская, да? Ну, равно ли наказание вот это?
1: Вот
0: или не равно?
1: Давайте мы попробуем сейчас как раз-таки подойти к этому ключевому вопросу. Хотя у нас остается мало времени, но тем не менее. Попробуем найти ответ на этот ключевой вопрос. Может, он позволит нам даже без дискуссий дальнейшего найти ответ на вопрос, могут ли гомосексуалисты быть христианами. Итак, ключевой вопрос. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия, когда вдруг человек, рожденный мальчиком, вместо того, чтобы влюбиться в девочку, влюбляется в другого мальчика. И это для него, и он не прикладывал к этому усилий, он не старался, он не сидел в 11 там, или 12 лет и не думал, вот мне девочки надоели, в кого бы мне влюбиться, ну-ка попробую-ка я влюбиться в мальчика, как это, ну так скажем, могут сделать уже присытившиеся порочной жизнью взрослые мужчины, да? Вот. А это так произошло, это такова его природа. Так что это? Это так может быть? Или все-таки гомосексуализм – это всегда то состояние, к которому человек приходит, постепенно раз себя растлевая и развращая? Так вот, предваряя дискуссию, я хочу вам рассказать о американском социологе Альфреде Кинси. В 40-х-50-х годах прошлого века он разработал специальную такую, так называемую шкалу Кинси, или сегодня мы ее знаем под так называемой решеткой сексуальности. Он провел очень много исследований, он как бы разбил на определенной шкале разную сексуальную ориентацию. На одном конце этой шкалы были люди, которые признавали себя полностью гомосексуалистами, они совершенно не могли смотреть на женщин, это для них вообще не объект влечения. А с другой стороны, полностью, нормально ориентированные сексуальные люди, которые говорили о том, что я не могу на свой пол смотреть вообще, как на объект сексуального влечения. Ну, а посередине были разные другие пункты, которые говорили о том, что нормально ориентированный человек может иногда себе позволить в мыслях и отклонение вот в другую сторону шкалы. А как вы думаете, по результатам исследований с помощью этой шкалы, на вот этих концах накапливается большинство опрошенных респондентов или большинство опрошенных респондентов вот здесь посередине? О чем это говорит? О том, что гомосексуализм – это явление комплексное, которое зависит не только от природы, но во многом и от окружения, от того, как человек воспитывается, от того, что он смотрит, от того, что он в себе культивирует, какие мысли, от мнения общества. Но вместе с тем, на вот этих концах шкалы тоже были люди. Что я хочу сказать? Однозначно, что есть люди, которые они таковы по природе. И в их случае это действительно аномалия, но в подавляющем большинстве случаев, согласно исследованиям Альфреда Кинси,

Иисусе. Люди способны двигаться по этой шкале вперед-назад, вперед-назад. В большинстве случаев, когда мы говорим именно о гомосексуалистах, они способны двигаться по этой шкале. Это зависит от обстоятельств, от их настроения, от того, есть ли рядом представитель противоположного пола или нет рядом представителя противоположного, и от ряда других факторов. И лишь малая доля респондентов, они четко определяли себя как полностью гомосексуальными, гомосексуально ориентированы или полностью гетероориентированы. Вот вопрос. Что же делать человеку, который понимает, что он не испытывает никакого влечения к противоположному полу, что его полностью влечет только к своему полу? И, так скажем, этот человек говорит даже о любви. Я люблю человека своего пола. Когда мы читаем с вами, опять же, Библию, послание апостола Павла к Коринфянам, 13 главу. Вы знаете, что 13 глава послания апостола Павла к Коринфянам – это ода любви. И Священное Писание говорит о любви как о чувстве и как о переживании, чрезвычайно возвышенном и благородном. И вот у меня вопрос. Станет ли такой гомосексуалист, а он гомосексуалист, согласны с этим? Если он такой, таков по природе, он с этим ничего не может поделать. Станет ли такой гомосексуалист, который говорит о том, что он любит мужчину? Или такой гомосексуалист, который говорит, что женщина, который говорит о том, что он любит другую женщину? Если он действительно хочет быть христианином, станет ли он растлевать душу и тело того, кого он любит? Что он будет делать в плане практики гомосексуальной? Он будет воздерживаться. Он останется гомосексуалистом по своей природе, и он с этим ничего не сможет поделать. Но в плане практики он будет воздерживаться. Почему? А потому что он любит. Потому что он понимает, что если он будет и развращать природу того, кого он любит, то этот человек тоже не войдет в Царство Божие, потому что будет предан греху так же, как он будет предан, если он поддастся своей натуре. Я вам хочу сказать, что натура у нас у всех одинаковая. Просто мы склонны к разным порокам. Вот у кого-то натура такова, что он склонен к пороку гомосексуализма. У кого-то натура такова, что он склонен к пороку осуждения. Или к пороку воровства. Или к пороку ненависти. И если ты хочешь быть христианином, имея такую природу, ты, конечно, должен с этими порочными наклонностями просто бороться. Поэтому да, гомосексуалист может быть христианином, если он с помощью Христа победил.

0: Парэвдзэц или хэллоу, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташа, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
1: У тебя нет выбора.
2: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
1: Ты родилась уже в верующей семье?
2: Да, я родилась в верующей семье.
1: Уже в церкви,
2: в хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
1: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла. Тема, зачем ты ходишь в церковь? Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
2: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории с церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я... Мне, вот даже эти детские библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это. И, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
1: В каком смысле?
2: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни. А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и в субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
1: Это уже к какому возрасту было?
2: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет. Такой возраст, как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть, там, почему...
1: Запретно, да?
2: Да, запретно.
1: Нельзя то, нельзя это.
2: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
0: Тебе запрещала церковь или родители, или
2: Ну, и родители
0: Библия,
2: мне,
0: может,
2: как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну, вот, из школы, подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мой папа священнослужитель, мы переезжали в разные города, и в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И... Получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
1: Они в принципе, не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
0: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну вот как
2: для
0: ты считаешь,
2: это
0: или это забота, любовь?
2: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять.
1: Ну, эти друзья из мира?
2: Да.
1: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
2: Ну, вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, я думаю, причиной вообще всему, все, что происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что из субботы в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило, у меня не было духовного роста. И из-за этого как бы для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: А что в твоем понимании духовного роста, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, что ты под этим
2: понимаешь? Да, какие-то... представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же. Допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги. Как бы хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4 года.
2: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
3: Найди свой путь.
0: Ты пошла, начала
2: общаться. Я пошла искать что-то новое.
0: Что-то новое и начала?
2: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
0: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
2: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
0: себе
2: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно общаться. Mm-hmm. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что я...
1: Что со мной ничего не случится. Да. Я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
2: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не учла тот момент, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. Mm-hmm. И еще я была одна, а их было много. Uh-huh. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин, да. Ты решила, сейчас пойду.
2: И я пошла.
1: И всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
2: Да, когда я жила в Казани, я начала... сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Uh-huh. И я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Тогда я была, наверное, в 6-7 классе. И как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, в церкви. Угу. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, не чуть-чуть даже, почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Но потом так случилось, что подруги, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила, как я могу наступить на них второй раз?
1: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что
2: да,
1: на тебя ты понимаешь?

0: Понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
1: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе. Они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
0: То есть тебе уже за 15 было?
1: Да, мне уже было лет там 16-17, такой возраст еще тоже интересный, когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему и у родителей, почему я должна не проводить с ними время.
0: А родители все так же тебе запрещали?
1: Ну, они старались... не советовали
0: с ними.
2: Она была чуть старше, и все-таки, ну,
1: да,
2: доверие какое-то появилось.
1: Да, тут уже такой возраст, что родители...
2: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
1: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
0: Ну, может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия, такой, какая ты есть. Не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Вот зачем тогда, опять же, вот у нас вопрос не главный, зачем ходить в церковь? Если ты вот сейчас, ну, складываешь отношения, ощущение, что... Тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали поддержку, принятие, любовь. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего.
1: Да.
0: Хотя и друзья появились вот во втором, да? Твой,
1: да, у меня
0: приехала.
1: Были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и, ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
0: Своего рода духовный наставник, да, у тебя,
1: да,
0: появился в церкви?
1: Духовный наставник, друг. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы и мои подруги в школе, в мире. И как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что я хочу. И я начала действительно... Возможно, отказываться от чего-то, чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные, интересные. Да, возможно... что-то...
0: Так, ты, мне кажется, такой какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение, хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. Там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края,
1: ну,
0: и
1: да,
0: там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже слишком.
1: Смотрела себя в зеркало и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь определиться? Потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Ну, как бы реши для себя уже наконец, потому что невозможно, это лицемерие, это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках, их надо было убирать.
3: Найди свой путь.
2: Как ты сказала этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, мы как бы...
0: Или ты не сказала, как ты с ними...
1: На самом деле, они мне сами это сказали.
0: А почему?
1: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви и общалась только с ними, и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод,

что, ну, как бы они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время и как

0: силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
1: Свои принципы, да?
0: Да, свои принципы. И я поняла для себя, что мне пока что опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы все друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной.
2: И сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
0: С которыми я общалась?
2: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
0: А, ну да, ходят. Но мы не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг.
1: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда ты, у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
0: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом, и он действительно отвечает, и я думаю, он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь, уже просто...
1: Когда успокоишься,
0: да,
1: наконец.
0: Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же, вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это, и действительно он мне показывает себя, он проявляет, я не могу вот... Не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто мне даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, мне просто язык уже не повернется, потому что я видела его, ну, его величие.
1: В жизни.
0: Да, и в своей жизни.
2: Если бы ты вдруг, ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот, вот это вот пережитое?
0: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что, ну, это было неправильно. Возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая. Но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но оправдывать я бы себя не стала.
2: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила? То есть ты бы поступила так же, или ты...
0: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
1: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

За ним так много переживаний и эмоций. Как христианке выбрать себе друзей? Стоит ли ограничивать свой круг общения? И какими принципами нужно руководствоваться в своих дружеских отношениях?

0: поговорим на эту тему сегодня с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Вика. С нами также Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И сразу же вот прям в лоб хочу задать вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь при выборе друзей? Есть ли вот вообще такие принципы?
1: Да, ну я вот всегда по чувству юмора как-то... Не знаю, мне комфортнее с людьми, которые умеют, понимают юмор, умеют шутить, нормально шутить. И, ну, потому что я сама такая шутница, юмористка. Поэтому как-то проще с такими людьми коннектиться. Ну и более такие, ну, не агрессивные. Плюс-минус одной веры хотя бы. Ну и как бы с другими тоже нормально. Ну и чувство юмора — это основное. И интеллект, да.
0: Принято, да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я руководствуюсь тем, чтобы просто был хороший человек. Это, конечно, не всегда сразу понятно. Просто если мне приятно с ним общаться, я общаюсь. И как бы у меня есть друзья и христиане, и не христиане. Но если взять с тех, типа, с кем мне комфортнее, если быть честным, мне комфортнее с теми, кто бывшие христиане, кто раньше ходил в церковь, а сейчас не ходит. Вот. Они интересные.
0: А можно сразу задать вопрос, почему именно с бывшими христианами?
2: Не знаю.
0: Комфортно общаться?
2: Но
0: что
2: почему-то
0: такого в этом общении?
2: Ничего особенного. Просто они какие-то... Они со своими принципами, они вот ушли, и у них свой взгляд интересный. Но они хороши тем, что они тебя не уводят. Они просто принимают тебя такую, какая ты есть, потому что они там были и знают. Вот.
3: Мне кажется, интересно. Здесь такая важная ремарка, поправь меня, если что. Ты, наверное, имеешь в виду, что те люди, у которых остались, может быть, христианские принципы, но они не ходят просто в какое из видов церквей,
2: возможно,
3: и собраний.
2: У кого-то их нет, не у всех есть.
3: Угу. Хорошо.
0: Интересный момент, да. Можно будет впоследствии обсудить, да, о чем вообще идет общение вот в таком случае, да?
2: Да.
0: Потому что это интересно.
2: Как у всех.
0: Оля, у тебя есть?
4: Ну, никаких таких особых принципов я не могу выделить или определить. Просто дружу с тем, кто со мной хочет дружить.
0: Здорово.
4: Это как-то само собой получается. Я не
0: нет такого, чтобы я сидела и выбирала, да, вот с этим я сейчас подружусь, а на того даже внимания обращать не буду, да?
4: Все просто.
3: Мне кажется, интересный такой момент есть. Всегда, ну, чаще всего, точнее, говорят про то, что у друзей должны быть общие интересы. А вы уже, так скажем, развеяли миф про то, что не всегда такое бывает. Действительно, иногда мы дружим просто потому, что нас связала судьба еще в детстве, и очень часто говорят, что самая такая крепкая дружба — это та, которая завязалась в детстве. На нее, конечно, есть определенные, так скажем, мотивы, да, то есть это не всегда могут быть уже общие интересы во взрослом возрасте, это может быть что-то такое, что связывало нас, это какая-то ностальгия, это какое-то тепло, может быть, даже некое родство, да, потому что, как в Библии написано, да, что друг бывает преданнее, нежели чем брат. Вот, поэтому здорово, когда мы находим друзей, вот именно как раз-таки, которые связывают не только нас по интересам или по каким-то определенным критериям, а когда мы можем дружить, вот просто чувствуя какое-то притяжение между нами, когда есть.
0: Ну, кстати, вот по поводу друзей детства. Есть здесь среди нас те, кто в церковь пришли не с самого детства? И как-то повлияло это на отношения с друзьями? Нету таких, да? Все коренные.
4: Ну, я в 13 лет стала в церковь ходить. Я не знаю, это считается детством или нет. Ну, у нас класс был не особо дружный. И во дворе как-то мы еще раньше растерялись с девочками, с которыми играли. Поэтому, наверное, первых друзей я обрела действительно в церкви, когда вот стала ходить. Но я не знаю, с чем это связано. Может, просто с переходным возрастом.
3: А как ты поняла, что вот это вот твои друзья? Расскажи, вот, ну, как бы... Ты просто с ними как-то дружила, играла? Или вот...
4: Ну вот смотри, ты сказала, что как бы это миф, что дружить можно просто ни о чем. На самом деле, мне кажется, и у дружбы есть какие-то разные уровни или круги концентрические. Все равно самые близкие друзья – это те, с которыми тебя связывает что-то вот именно общее, какой-то общий интерес. Для вас важно одно и то же. Может быть, вы даже не во всем согласны. Но для вас это все равно важно, хоть вы с разных точек зрения на что-то смотрите. Вот. Ну, не знаю, как ответить.
3: То есть все равно интерес какой-то должен быть.
0: Ну, что-то общий. Общее, да.
4: Ну, дружба, она тем более прочная, чем больше вас связывает общего, конечно.
0: Я, кстати, недавно видела такое очень интересное видео на Ютубе. Называется «Семь видов дружбы». Там очень знаменитый бизнесмен, человек с такими очень крепкими принципами, рассказал о том, что он в своем круге взаимодействия выделил семь видов друзей. И что каждый из этих видов друзей, он действительно друг, просто в разных обстоятельствах. Он приводил в пример, что есть друзья из детства, да, с которыми вы общаетесь только о своем прошлом. То есть у вас есть какой-то совместный опыт, вы его там обсуждаете, вам классно поностальгировать вместе. Но что касается там каких-то деловых вопросов или нынешних интересов, это уже не работает. Также он назвал друзей, которые по увлечениям, то есть по хобби. Ну, с кем-то прикольнее там сходить в футбол поиграть, с кем-то в кафе посидеть, да, поболтать. Также он выделил друзей, как же это называется, друзей, которым нужна помощь. То есть те люди, которые вспоминают о вас только, когда вы нужны, но он их тоже называет друзьями. Больше всего мне понравился вывод. Он сказал, что вы просто должны понимать, что с каждым человеком у вас разные отношения. И не надо ждать, например, от друга детства, что он станет вашим партнером по бизнесу, просто потому что его там какие-то навыки не предполагают этого. Но в то же время, если мы хотим стремиться к развитию, нам нужно искать тех друзей, у которых также есть какой-то вот вектор, ведущий куда-то, стремление к саморазвитию. И что с этими друзьями можно вот далеко пойти. И мне кажется, вот в этом плане, то, что вы сказали, да, что должно быть что-то общее, но не всегда ты найдешь человека, с которым общее вообще все. Так или иначе, ты все время вот как-то лавируешь между разными видами общения.
3: Порой так бывает, что мы даже с некоторыми людьми, ну, со своими друзьями, мы с одним разговариваем так, да, а с другим разговариваем как-то по-другому, и это вполне естественно. Также бывает такое, что мы можем с некоторыми друзьями не видеться очень долгое время. Но когда вы встречаетесь, вы все равно чувствуете, что у вас отношения как будто бы точно такие же. Такие же теплые, такие же, ну вот, любящие. И это здорово, хотя не со всеми людьми такое получается. То есть вы можете дружить с человеком, общаться с человеком каждый день, но у вас не будет вот этой вот взаимного вот этого вот тепла, взаимного вот этого притяжения, так скажем. Поэтому со всеми действительно по-разному. Вот. Главное, это действительно, что вас связывает.
0: Ну вот, кстати, бывает, да, такое, что ты с кем-то долгое время общаешься, и тебе интересно, и ты действительно чувствуешь это душевное тепло, но потом что-то меняется. Бывало у вас в жизни такое, и как вот вы отреагировали на то, что изменились отношения?
1: Прервала дружбу. Угу. Потому что изменения были деградационного
0: А что это значит?
1: Ну, человек изменился в худшую сторону. Стал немножко такими вещами заниматься, с которыми я смириться не могу. И как бы дружба была больше 10 лет, да. Ну, я люблю этого человека до сих пор, но я не могу с ним находиться рядом. Потому что я понимаю, что меня за собой на дно тащит.
0: Вот интересный момент, да? Каких принципов мы все-таки должны придерживаться, а на что мы можем закрыть глаза? Как вообще можно это определить?
3: Мне кажется, здесь определяется твоя цель, что ты хочешь в жизни. А какие твои ценности? Ну, то есть, допустим, да, если мы говорим про... Есть же выражение, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Очень часто мы слышим, что если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны поменять в первую очередь круг своего общения, окружения. Замечала на себе о том, что когда мы действительно меняем людей, которые вот не соответствуют нашим ценностям, не соответствуют тому, где мы хотим находиться,

0: ситуация, ну, с мировоззрением, к примеру, да, более топическим каким-то, ну, по нашим соображениям, да, то есть по соображениям человека, ну, как бы, но не такое, то, соответственно, ну, как бы, мы будем находиться вот, ну, вот в этой вот среде с такими же людьми. Если мы хотим, к примеру, там, укрепляться в каких-то морально-христианских ценностях, если мы хотим там, добиваться большего успеха, если там, мы хотим зарабатывать там, даже больше денег, общаясь с людьми там, с низким достатком, мы не сможем как бы, больше стремиться к лучшему и к большему, потому что у нас будет такое окружение. То есть, соответственно, это трансляция того, в чем люди живут, как люди живут, это мышление и мировоззрение, ну, соответственно, этих же самых людей. Поэтому это выражение, оно действительно имеет место быть.
1: Ну, слушай, а не может ли это быть, знаешь, таким утилитарным подходом к людям? Типа, ну вот если там, не знаю, твой уровень моральных принципов или твой уровень дохода не соответствует моему уровню притязаний, то все, прощай. Ну, это не выглядит ли это прям как-то немножко цинично? И как это поменять? Ну, я на самом деле согласна вот с этой идеей. Есть такая фишка, что если вы хотите понять, какого уровня развития вы можете достичь, посмотрите на 5 самых близких своих людей, о том, о чем они общаются, на каком уровне там быта у них находится, какой уровень дохода. Это вы и есть, ну, по сути. Вот. Ну, а тогда как же, например, отнестись к тем же самым друзьям из детства, да? Как же отнестись к тем людям, с которыми вам действительно весело и интересно, если, например, у них там... Вот мне нравится то, что Таня сказала, что нравится общаться с людьми, которые ушли, да, из mm-hmm. какого-то религиозного сообщества. Но не означает ли это, что у тебя есть какая-то тенденция поскорее свалить?
2: Кто знает, может, и есть. Я этого не отрицаю. Ага. Нет, ну, всякое может быть. Просто почему-то с ними комфортно. Но я не скажу, что мне, ну, и с другими моими друзьями, которые христиане, некомфортно. Мне с ними тоже комфортно, и с ними другой вайб, другой настрой. И как бы везде есть свои плюсы и минусы. Mm-hmm. И как бы, не знаю, ну, типа вот...
0: Мне кажется, здесь такой момент еще очень важен про то, что вот, ну, про какую-то такую позицию того, что, ну, жесткую некую. Вот как правильно было сказано, да, про категории, про то, что мы можем распределить. У нас есть определенные круги общения с людьми. И нужно понять, на каком... Не в том плане, что кто-то нас ниже или кто-то выше, да, а нужно понимать, насколько на самом деле плотно и часто мы взаимодействуем и общаемся. То есть, чего мы все-таки хотим? Что для нас важно? Если, к примеру, для меня важно, чтобы в моем кругу... Я могу общаться со многими людьми, но это не значит, что я со всеми людьми... Все люди, допустим, подходят мне. Не значит, что, к примеру, мне со всеми людьми тепло, комфортно и хорошо. Да, я просто общаюсь, к примеру, с людьми. Ну, как бы, это зона моей коммуникации. Для меня эти люди тоже важны. Да? Но, к примеру, с одними людьми я чувствую себя действительно, как бы, я раскрываюсь, я чувствую, что мне комфортно, я могу быть самим собой. А с некоторыми людьми, к примеру, более кто, это даже не относится к каким-то там религиозным организациям, это говорит про то, что, к примеру, люди более, к примеру, консервативными, мне тоже они важны, mm-hmm. да, мне важно, мне важны их ценности, да, потому что у меня тоже есть доля какого-то консерватизма, и мне с этими людьми комфортно, но я не могу с ними раскрыться полностью, я не чувствую себя спокойно и свободно. Это как у нас есть разные сферы жизни, есть сфера отдыха, да, есть здоровье, есть работы, но мы же не можем, к примеру, дружить с друзьями, которыми мы чувствуем себя комфортно только в отдыхе. Нам же нужно как-то взаимодействовать и с коллегами на работе. Да, и здесь очень важная ремарка, всегда говорят про то, что коллеги на работе – это не ваши лучшие друзья. Угу. Ну, понятно, что бывают люди, с которыми мы дружим, да, и есть примеры на нашей работе, да, когда люди действительно, ну, крепко как бы дружат и будут дружить вне работы. Но это не значит, что со всеми людьми нужно раскрываться, потому что люди на работе имеют определенную цель, совершенно другую, не дружба. Мы на работу приходим работать.
1: Угу.
0: Вот. Но с другой стороны, мы не можем не общаться с людьми. Бог нас сделал людьми социальными. Мы благодаря нашим контактам, благодаря тому, что мы умеем завязывать свои вот эти вот навыки, да, выражать, точнее, коммуникативные, по коммуникациям, мы также можем реализовывать, так скажем, вот главную нашу цель, да, это служение, да. Служение, я имею в виду того, что у нас есть какое-то свое предназначение, и благодаря коммуникации мы можем его реализовывать. Поэтому, к чему я? Что, к примеру, в нашем предназначении есть вот эти друзья. Я тоже могу их назвать друзьями, потому что я с ними дружу. Да, я не ищу только выгоды. Мы вот обмениваемся, может быть, у нас просто обмен информацией, и это тоже про некую дружбу. Вот. В отдыхе мы чувствуем себя более как бы раскрепощенными, да. В служении мы с людьми дружим и общаемся, у нас общие вообще интересы. И только интересы. Да, соответственно, мне кажется, как будто можно разделить либо в каждой сфере, либо на каждом кругу есть определенные люди, определенные друзья, которые для нас важны. Но они в нас занимают определенные, так скажем, позиции. Вот.
1: Очень-очень много моментов ты затронула. Но я вот хотела бы на таком сопоставлении отметить, да, вот мы как будто бы должны выбирать себе круг общения, на кого-то ориентироваться, но дружба — это же еще не только про какой-то сознательный выбор, это еще и про уровень доверия. Вот бывало ли у вас в жизни такое, что ваше доверие оказалось неоправдано, и какие выводы вы для себя сделали, если так было? Вот, например, ты рассказывала, что рассталась, ну, перестала дружить с человеком, потому что у него поменялись принципы. Почувствовала ли ты, что с его стороны это, ну, было какое-то, не знаю, неоправданное доверие ты ему оказала? Или там как-то
3: Нет,
1: по-другому все
3: развивалось? Нет, это был мой осознанный выбор, моего доверия никто не предавал, это все было... Короче, как надо все было. Но у меня был случай, когда от меня отказались, как от ненужного балласта. Ну вот, что я как бы веду человека на дно, она это видела, и мы просто перестали в один момент общаться, и все, и она больше этого не хотела. Угу. Вот я тогда не ожидала такого подвоха, и мне было очень больно, я, наверное, год отходила от этого, потому что мне было вообще непонятно. Тоже там десятилетняя дружба, все было ок, и в один момент оказывается, что я плохая. Ну, я такая думаю, ну ладно, как странно, почему мне об этом никогда не говорили, почему не было даже никаких предпосылок к такому. И тут бац, просто все обрубили. Разговор о том, что со мной никто вообще не говорил об этом.
1: А после того, как обрубили общение, не пыталась там какие-то точки?
3: Я пыталась на протяжении нескольких лет. То есть что-то там писала, как дела. Но потом я поняла, что это нужно мне, ей не нужно, поэтому мне смысл стараться. Потом все, у нас интересы поменялись, у меня появились другие уже интересы и общение, и социум, все другое. Угу. Но она осталась так. По-моему, она до сих пор как-то не особо с кем-то дружит. Угу. Окей?
1: Понятно.
0: Мне кажется, здесь главный момент понять в том, что не всегда дело бывает в нас. Может быть, действительно, люди хотят, просто отделиться, потому что чувствуют, что мы разные. Ну, вот, к примеру, по ее мнению. И не всегда дело бывает в том, что, к примеру, ты плохой там человек, или, к примеру, ты не соответствуешь, да. Еще, кстати, очень часто так любят поступать люди с более холодным, так скажем, по типам людей, да, те, кто любит манипулировать и тому подобное, просто все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом резко бац и прекращает общение. Mm-hmm. Ну, у каждого человека есть свои определенные причины на это, да, и это не обязательно дело в другом человеке.
3: Ну, были люди, не только это. Вот я помню, что в детстве я была такой наивной, такой доверчивой. Я всех любила, все мои друзья, каждого первого встречного какого-то незнакомого человека называла другом. Ну, ладно. Неоднократно меня предавали. И тоже все многолетняя дружба. Я не понимаю, что не так со мной.
1: Ага, вот интересно, да. Когда возник у нас тут.
3: Дружили-дружили. У нее был способ дружбы выезжать за мой счет, как бы утверждаться за мой счет. То есть она меня унижала, себя превозносила. Угу. Я считала, что типа это норм, я же не понимала. Мне там лет 12 было. Я такая, ну ладно, наверное. Окей, ладно, это норма. Но вот сейчас я на это смотрю и думаю, как я вообще позволила себе находиться рядом с этим человеком. Угу. Но это тоже было обидно. Потому что и сплетни были, и все, и, ну, как бы.
1: То есть, оказывается, еще дружба может быть и определенным симптомом нашей собственной самооценки, правильно?
3: Да, да.
1: А как тогда сориентироваться? Вот бывает, что, ну, например, христианам говорят, должны быть дружелюбны ко всем, да, стремиться к миру со всеми. Как же нам тогда, как христианам, расставлять какие-то границы, если мы видим, что человек там пользуется нами? На что вот здесь можно сориентироваться?
3: научиться молчать. Ну, я не знаю, как-то сдерживать свои эмоции. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такое. Если мне человек неприятен, у меня на лице все написано. Просто я не могу сдерживать себя, контролировать. Да, я могу просто молчать, но у меня все будет. Вот всем своим видом буду показывать, что человек мне неприятен. И я не знаю, как с этим бороться, что мне с этим делать. Я просто либо ухожу, либо еще что-то. Но стараюсь вообще этого человека не замечать, не видеть, не смотреть, чтобы просто... Вот это вот само понятие, что нужно быть дружелюбным, мне вообще это претит на самом деле, потому что невозможно быть дружелюбным со всеми.
4: А вежливым?
3: Ты не можешь всех принять.
4: А вежливым, просто вежливым. Вести светскую беседу. Вот человек хочет с тобой поговорить.
3: А это
4: я же могу... не значит, что он тебе в друзья
3: Хорошо.
4: Набивается.
2: А это не будет лицемерием каким-то? Если вот человек не нравится, и ты, у тебя на лице все написано, а если ты будешь улыбаться, это разве не лицемерие?
3: Лицемерие, конечно.
1: В чем отличие между вежливостью и лицемерием?
4: Да, кстати,
1: тогда?
4: Хороший вопрос.
2: Вот, да, я задумалась.
3: Если
2: сейчас
3: человек знает, например, что он мне не нравится, но при этом как-то пытается набиваться в друзья, и я с ним вот так буду... Но он знает,
4: он
3: что
4: надеется,
3: я...
4: Он надеется, что вдруг твое сердце растает.
3: Нет!
4: Она.
3: Пожалуйста. Ну, если я вижу, что человеку я неприятна, я и не набиваюсь. Вот здесь тоже, это еще и навязчивость тоже какая-то определенного рода может быть. Зачем?
1: То есть начинает накапливаться весь негатив. Мало того, что и так человек не устраивает, так еще
3: начинает
1: навязываться.
3: Еще больше мне перестает нравиться.
5: Мне кажется, вежливость, она здесь про то, что мы должны, ну, не хамить в первую очередь людям, да, ну, про то, что, например, там, поздороваться, да, там, ну, какие-то минимально-максимальные такие вот моменты, да, того, что, к примеру, когда вы вместе соприкасаетесь, да, то есть не показывать себя виноват.
4: Ну, поздороваться тоже можно по-разному.
1: Ну да, я тоже думаю.
4: Можно сказать, здравствуй.
5: Понятно, что как бы... Ну, то есть,
1: вот и Вика здесь? Такая, ну, конечно, я тоже рада тебя видеть.
3: Очень.
5: Когда у нас есть самоценность, мы понимаем, что у нас есть прообраз Христа. Это говорит про то, что мы должны быть, да, действительно там дружелюбными, да, но дружелюбными не в плане того, что разрешать вытирать, к примеру, об себя ноги, да, или, к примеру, когда нас обижают, оскорбляют, мы все это должны как бы снести и сказать, что да, так и должно быть. Нет, конечно, да, если нам действительно человек нелицеприятен, не нужно наступать себе на горло, не нужно, ну, как бы... Говорить о том, что это все мои ложные чувства, на самом деле человек хороший, никто не отрицает. Но почему вас, например, не устраивает общение с этим человеком, да, вот.
3: А меня, кстати, знаешь, извини, что перебила, меня могут напрягать люди, которые слишком дружелюбные, которые, знаешь, ко всем подходят, вот руководствуются этим принципом того, что христиане должны быть дружелюбными, и они каждому рады, вот каждому открывают объятия, все «Привет, как дела?» Вот такие вот. Меня они тоже напрягают, потому что, ну...
5: Потому что это неестественно.
3: Нет фильтрации какой-то вообще, типа ты всем рада, абсолютно. Как-то, ну, мне странно такое.
5: Ну, да, я согласна, что это не совсем естественный такой момент. Мы не можем любить всех людей, но это не значит, что мы не должны относиться к ним как бы неуважительно.
3: Так я и никого, да? Я, ну, ничего никому не говорю никогда, просто
5: да.
3: Чуть не здороваюсь.
5: Ну,
3: если они со мной поздороваются, я поздороваюсь, как бы я попытаюсь скрыть эмоции, но если уже откровенно, и человек знает о том, что он мне не нравится, и все уже, как бы, ну, зачем набиваться, как бы сложно мне что-то скрыть. А зачем? Это естественно. Ну, мне кажется, что лучше я буду проявлять искренне свои эмоции, пусть даже они негативные, чем буду постоянно из себя кого-то строить, там, дружелюбную христианку и так далее, чтобы потом что?
4: Ну, вот смотри, а человек будет ощущать, что он к тебе со всем сердцем, ну, или даже просто с хорошим отношением, а ты его обидела ни за что, ни про что.
3: Как я его обидела?
4: Ну, своим каким-то там резким ответом, может быть. Или, может, я что-то не так понимаю.
3: Если человек негативными знает эмоциями о том, своим, что он мне не нравится и пытается...
4: А если он не знает? Не догадывается. Вот есть такие люди, которые просто им в голову не приходят, что вот именно ты к нему испытываешь негативные эмоции.
3: Так я с такими стараюсь не общаться. Ну, разграничиваю общение.
1: Вот так мы с вами очень интересно пришли от темы, начиная с дружбы, да, о том, как любить, как проявлять интерес. Пришли к теме тому, что, оказывается, внутри дружбы тоже нужно уметь строить границы и понимать свои возможности, в том числе эмоциональные. Потому что на самом деле есть ощущение какой-то неискренности, да, от тех людей, которые, не испытывая по-настоящему симпатию, интерес к человеку, пытаются его проявить. И это все равно чувствуется. Но, наверное, это тема, о которой еще будут много времени говорить. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были с нами. Я думаю, что тема дружбы — это та тема, о которой стоит думать не только в формате «как проявлять интерес», но также и понимать, а кто я в том общении с людьми, которых я выбрал для круга своего взаимодействия. И пусть ваша дружба всегда будет искренней и радостной. Спасибо вам, до новых встреч!
6: Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Друзья, Дух Святой движется здесь. Я прошу прямо сейчас доверьтесь Господу, чтобы вот прямо сейчас, когда вы сидите, вы можете обнаружить, что вам стало лучше. Вы можете обнаружить, как сила воскресения исцеляет вас, как Господь действует и касается вас. Поэтому прямо сейчас вы можете вот быть в поклонении. Не стесняйтесь, когда вы сидите в церкви. Если хотите поднять руку, если захотите, вы можете там что-то сказать или ему, или закрыть глаза. То есть, если ваше сердце побуждает вас, не сдерживайте эту жизнь внутри вас. Не угашайте Святого Духа. Поэтому, когда вы в собрании, вы чувствуете Божье присутствие. Мне нравится, когда люди так поднимают руку или говорят: «Спасибо, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Мы благословляем тазобедренный сустав здесь, с левой стороны. Вот. И благословляем именем Иисуса Христа, чтобы всякая боль ушла, всякий страх ушел, поражение ушло. Иисус живой, слава Богу. Колени будьте здоровыми. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Носоглотка пусть свободно дышит. Пусть всякий грех будет повержен. Так и прямо скажи: Иисус, я вот отрекаюсь от этого греха и от этого греха. И вот от этого, который, возможно, тебя манит или что-то тебя привлекает, скажи: я отрекаюсь от этого. Я хочу служить живому и воскресшему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Он воскрес, чтобы жить не только в небесах, Он воскрес, чтобы жить внутри нас. Аминь. Потому что Его реальность, а реальность Бога, она повсюду. Он наполняет всю землю. Реальность Бога, присутствие Его Духа, оно повсюду, где люди призывают Господа. И Он благоволил обитать внутри нас. Сделать тебя и меня храмом Святого Духа. Слава Господу. Друзья, сегодня я буду проповедовать о силе воскресения. И это будет третья часть. И мне хочется сказать о силах Господа. Прежде чем скажу о силе воскресения, у Бога есть разные силы. Силы – множественное число. Об этом сказано 2 Коринфянам, Павел говорит, 12:12, что в нем признаки апостола проявились всяким первотерпением. А терпение – это любовь, конечно, любовь долготерпит. Потом чудесами, знамениями и силами. Смотрите, здесь говорится о множественной силе в множественном числе. Правда же так написано? Силами. Потому что Господня сила действует во всем, и многоразличная сила. И поэтому тема будет такая проповеди, что не просто, не только сила воскресения, но подтекст будет такой: многоразличие или многообразие силы Божьей. Сказано в Коринфянам, что малое у Господа сильнее человеков. Малое. Даже если вы вот скажете одно слово или кому-то улыбнетесь вот сиянием Божьей любви, это сильнее, чем печаль и депрессия. Скажите аминь. Малое у Господа, даже сила вашего приветствия, она больше. Если люди могут сказать, ну, разное, а в негативных эмоциях сказать плохое, то сила божественного слова, она всегда сильнее. Слава Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «это я», то люди упали на землю. Смотрите, сила была явлена в Его заявлении о себе. Вот нас спрашивают, например, «это вы? Это ваш паспорт? Или это вы?» «Да, это я». А Иисус, когда сказал, что это Он, тогда они отступили назад и упали на землю. И мы должны искренне и честно сказать, что когда я был молодым человеком, я рассказывал это, я пришел с армии, мне очень хотелось покататься на мотоцикле. Но прав у меня на мотоцикл не было, на машину было, на мотоцикл не было. Но так хотелось покататься, что я решил нарушить правила. Я не думал о правилах, я думал, да я немножко покатаюсь. И мне так понравилось. Но меня остановил милиционер. И спрашивает: а у меня права моего брата. мы похожи, но тем не менее он спросил меня, это ваше удостоверение? Я говорю, нет, это моего брата. Я ему честно сказал, но он забрал права. Он забрал, не помню, штрафа вроде бы не было, не помню.

И я брату сказал: прости меня, брат, забрали твои права. Он говорит: не переживай, у меня есть вторые. Что-то такое непонятное было в Советском Союзе. Все хорошо. И Бог меня помиловал. Но вот я сказал честно, я не мог сказать, что да, это мои, я же христианин. Да, я вот, мне очень хотелось покататься. Но слава Богу, Бог меня остановил, потому что Он не хотел, чтобы я попал в какие-то проблемы. Возможно, не попал в аварию. Было немножко грустно, но я вышел хорошо с этой ситуации. Так вот, когда Иисус сказал, кто Он, люди упали на землю. Когда я сказал, что это не мои права, милиционер не упал на землю. Он, конечно, был удивлен, но он не упал на землю. Но Иисус, когда сказал, что это Он, то упали на землю. Скажите, чьи права были у Володи? Брата Александра. Вот, у него было. И он, не унывая, подумал: надо же, у брата вторые права. Надо же. Господь знает. Но вот такие были молодежь часто. Баловались, хулиганили. И я сказал: простите меня, я виноват. Вот. Так вот, Иисус, Его каждое малое слово, каждая даже отдельная часть слова, она имеет силу. И поэтому, когда мы говорим «О!», мы восклицаем, и восклицаем в силе Духа Святого, это тоже имеет силу. Вот здесь мы пели «О-о-о, аллилуйя!» И там 6 нулей. Я подумал, поставить единицу будет миллион аллилуйя. Я немножко так весело говорю. Правда же? Пусть будет миллион аллилуйя Иисусу. Аллилуйя. Потому что вот каждое восклицание, даже «О!», или как в Израиле пели, они «Ла-ла-ла», они поют там, ну вот евреи, все. Каждый звук, который в Боге, он имеет больше силу, чем печаль. Больше силы, чем депрессия. Когда мы восклицаем, когда Израиль воскликнул, какое слово они сказали, мы не знаем. Но они воскликнули, и стены Иерихонские упали. Дайте Богу славу. Друзья, аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Павел говорит, что Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое, и немощное, чтобы посрамить сильное. И сказано, чтобы, то есть у Бога незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Слава Господу! Аллилуйя! И поэтому немудрое Божье сильнее человеков, немощное Божье сильнее человеков. 1 Коринфянам 1, 25. Немощное Божье сильнее человеков, то есть то, что у людей. Поэтому пожилой человек и даже старенькая бабушка, если она скажет именем Иисуса, то это имеет большую силу. Так что же, какие же силы есть у Бога? Я начал с самого простого. Библия говорит нам о силе слова. Слово Божие имеет силу. Кто из вас помнит, что жизнь и смерть во власти языка? Это притча 18:21. Жизнь и смерть во власти языка, сила слова. Тем более сила Божьего слова. Если люди используют неправильные слова, они обижают других, они ранят других, они делают боль им, потому что сила жизни и сила смерти в словах. Так вот, божественное слово, оно имеет большую силу. Оно сильнее. И даже если оно немощное, то есть если это будет только одно слово «прости», оно имеет силу над всеми грехами. Скажите громко «Аминь». Кто хочет прославить Бога? Кто понял, о чем я говорю? Если человек скажет только «Прости меня, Господь», это сильнее, чем все его грехи, которые были в миру. Слава Господу! Аллилуйя! Я радуюсь об этом. Я удивлен и радуюсь, потому что это сила веры. Она сильнее. Так вот, какие силы есть у Бога? У Бога есть сила слова. И эта сила имеет определенную мощь, то есть она имеет творящую силу. Вы знаете, Бог сотворил Словом Своим. Итак, сила даже человека на земле, она творит хорошее, то есть она творит хорошие эмоции, хорошие впечатления. И когда вы поздравляете с днем рождения, и вас поздравляют, вы чувствуете силу этих слов. Вам очень приятно, потому что есть сила в словах. Так вот, у Бога есть силы. И одно из направлений Его сил – это Его Слово. И Слово Его могущественное. Слава Господу! Поэтому я очень коротко об этом говорю, как пример, что Господне Слово сильно. Поэтому сказал: это я. И люди отступали, отошли и упали на землю. Я помню, как в 89-м году мы были на конференции Лестера Самрала, и там были проповедники, такая сила была, и мы впитывали себя. И когда один из служителей, кто был там, он зашел в церковь, тогда была Манефа Филипповна с нами и другие,

И он воскликнул «Аллилуйя», то первые ряд или два упали от силы Божией. Одно было слово «Аллилуйя». То есть брат, который там был, он накопил себе вот это благословение. И когда он вошел в зал и воскликнул «Аллилуйя», то часть людей упали просто на сиденье от силы. Это была правда. Это было в Церкви мира в 89 году. Разве не велик Господь? Давайте поверим в силу слова. Почему я об этом говорю? Я не просто говорю информативно. Я говорю к тому, чтобы мы использовали слова как благословение. Есть сила слов, которая... Сила слов, которая утешает. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. 1 Фессалоникийцам 4:18. Итак, сила утешения. Разве это не прекрасно? Помните, к Иову пришли друзья и утешали его, тужили с ним, утешали его от всех бед, которые постигли его раньше. Слово утешает. Оно имеет силу утешения. Какую силу еще имеет Слово Божие? Оно имеет силу исцеления. 106 Псалом, 20 стих, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Друзья, в вас есть Слово исцеления. Если вы используете Слово Божье, то оно будет действовать через вас, и Бог будет исцелять. Это сила Бога, сила в Слове. Дадим хвалу Господу. Я просто хочу благодарить Его. Слава Ему за это Слово. Слава Господу. Итак, в силе, в Слове есть многоразличная сила. Есть утешение. Есть слово спасения. Слово буквально является спасающим. Если на земле есть слова, которые бывают, спасают людей, люди говорят, возьмите огнетушитель там, или скажут, или там возьмите антибиотик. Ну, это слово, как бы, оно несет людям помощь, да? А когда Бог говорит, то это слово гораздо сильнее, оно имеет сверхъестественную силу. И поэтому Господне слово творящее, то есть Он творит словом Своим, оно утешающее. Слово Божие имеет силу утешения, оно имеет силу спасения. И поэтому в Деянии сказано, мужи, братья, вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Слово спасения. Спасающее слово. Представляете, как мы должны уважать слово, как мы должны почитать. Оно является нашим спасением. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я вам его проповедовал. Друзья, сейчас идет борьба в духовном мире. Мы сражаемся за веру в Слово Божие. Мы внутри, у некоторых идет борьба, вы сражаетесь за то, вам идти путем веры, в смысле использовать максимально Слово Божие, силу Духа Святого, либо ограничиться знанием об этом, то есть... Я говорю это слово «знание» сейчас. То есть у некоторых есть борьба. То есть мы можем быть чисто слушателями, понимаете, информативно получать информацию о слове, о других истинах Библии. Но сейчас происходит внутри работа. Представляете, какая сила есть у вас, когда вы говорите слова благословения. И не смущайтесь, когда что-то как будто бы сразу не подействовало. Вообще не обращайте на это внимания. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать. Библия говорит, держитесь твердо исповедания вашего. Вероисповедание – это значит говорить в соответствии с чем-то. Мы раньше на земле исповедовали в соответствии с нашими проблемами. Мы говорили, я болен, я простудился, мне плохо, а некоторые еще не знают, говорили, ой, я умираю. Это нельзя так делать, нельзя так говорить. Организм слышит, нервные клетки слышат, и эти слова не надо, нужно говорить, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Господь поможет. И поэтому... В тебе и в нас может быть борьба. Идти путем веры, полного доверия Богу, либо идти на расстоянии, то есть, ну, как бы признавая, что есть Господь, но не решаясь использовать ту силу и те силы, которые имеет Господь. Павел имел очень сильную силу. Он имел, он говорит, признаки апостола явились в нем силами, то есть разные силы. Это Духа Святого, конечно же. Итак, есть творящее слово, спасающее слово, слово утешения, слово спасения, слово веры. Римлянам 10:8 – это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры. Это не слово неверия, это не слово отчаяния, это не слово страха. Бог не дал нам дух страха, Он не дал нам дух боязни, Он дал нам дух любви и силы, и целомудрия. Аллилуйя. Кто верит в это, скажите, пожалуйста, аминь.
Скажите громче, если вы верите. Аминь. Молодцы. И поэтому это слово веры. И так есть сила веры. В чем же вера, сила веры? Она многоразлична, конечно. Она спасает, исцеляет. Все возможно верующему, написано в Писаниях. Если будете верить, не усомнитесь сердце, будет вам то, что вы скажете и так далее. И это чудесный предмет веры. И вера, она имеет силу. И у нее есть сила еще определенная. Это сила прочности, твердости. Верой вы тверды. Что значит тверды? Это значит, вы непоколебимы. Вы уже не будете колебаться, что есть Бог или нет, и не будете колебаться, поможет Он тебе или нет. Вот потому что колеблющийся – это на погибель. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. И поэтому, когда вера крепкая, ты должен быть твердо знать только так и не иначе. И поэтому верой вы тверды. Вера настолько тверда, что она не принимает никакие огненные стрелы. Она именно внутренне противостоит раскаленным стрелам лукавого. Сатана может всякое тебе сказать. Ты никому не нужна. Ты несчастная. Это стрела. Ты неудачница. Ты безработная. У тебя маленькая зарплата. У тебя социальное пособие. У тебя нет денег. Не слушайте эти стрелы. Верьте Господу, я дочь Господа. Павел говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Скажите аминь. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Слава Господу, вы победители во Христе. Слава Богу, потому что вы избранные, возлюбленные. Поэтому есть сила Божественного Слова. Есть и так далее. Так какие же силы есть у Бога? Конечно же, есть сила любви. Это сила любви. Есть сила молитвы. Когда вы молитесь, соответственно, когда они молились, то поколебалось место. Церковь прилежно молилась, и тогда Петр отворил двери темницы и толкнул его в бок. Ангел отворил двери темницы, толкнул Петра в бок. И он говорит, опоясься, обуйся. Он думал, что видит видение. Он вышел за ворота тюрьмы, которые сами собой отворились. Конечно же, ангелы Божьи отворили. И он пришел туда, где молились. Церковь молилась ночью Богу. И это была сила молитвы. Итак, молитва имеет силу. Прославление имеет силу. Восклицание имеет силу. Силу имеет все, что есть в Господе. Оно имеет силу. Немощное. Сильнее человека. Слава Господу. Итак, есть сила любви. Это сила, которая настолько велика, что она все переносит. Написано 1 Коринфянам, по-моему, 13:7, что она все переносит. Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В другом месте сказано, любовь покрывает все грехи. Это значит, если человек любит, он победитель. Это сила любви все покрывает. Аминь. Все покрывает. И это настолько сильная любовь, что она за гранью нашего понимания, написано превыше всякого ума, потому что она имеет силу. Ее посторонние могут не понять, но ты чувствуешь, что так надо. Ты очень сильно благословляешь, любишь, прощаешь, потому что сила есть у любви, сила терпения. Любовь долго терпит. Какая же сила есть у любви? У любви самая великая сила – это, Библия говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это самое сильное проявление любви – это отдать свою жизнь. И это сделал Христос. Его сила любви, она не ограничивалась добротой, доброй благой вестью, чудесами, которые Он творил, но она отдала все, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И Он дал не просто какую-то вещь, Он не просто отдал тебе и мне какое-то богатство, Он отдал своего Сына, Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И поэтому сила любви у Бога, она величайшая. Это написано «превосходящее разумение любовь Христова», чтобы мы познали ее и исполнили всей полнотой Божьей. И вот так у Бога есть различные силы. У Него есть сила Святого Духа, и вот эта сила, она в том числе и сила воскресения. Это многоразличные силы Божьи. То есть, я повторяю, многоразличная благодать Божия. И поэтому сила проявляется по-разному. Некоторые пережили какое-то проявление силы Божией и на этом ограничили Бога. То есть, они подумали, вот я спасен, Бог простил мне грехи, и он на этом остается, и он как бы номинально так верит, он покаялся, крестился. Но
Бог хочет дать нам многоразличную благодать, и Он хочет проявить силу в разных областях нашей жизни. Он хочет это сделать, потому что Он любит нас. Слава Господу, Он очень сильно любит нас. И когда мы познаем силу, то мы познаем проявление этой силы. И поэтому сегодня утро

познать силу Его воскресения. Это силу действующую могущественно. Что это за сила такая? Она действует могущественно, Ефесянам 1:17. Услышьте меня, пожалуйста, я не буду, постараюсь не говорить сложно. Это сила, которая действует. Не просто которая воскресила только Христа, не только воскресила Христа, но она, Павел говорит, действует во мне могущественно. Это Колоссянам 2:10, если не ошибаюсь, сейчас скажу точно, 2:13. Нет, 2:29. Я тружусь и подвязаюсь силой, действующей во мне могущество. Сила воскресения – это действующая сила. Скажите аминь. Действующая. То есть это не прошлая сила, это действующая в настоящем. Одна женщина обратилась ко мне, привела свою племянницу. Это было порядком лет назад, вот около 20 лет назад. Она привела девочку, племянницу, у которой отнялась речь. Она не могла больше разговаривать. Эта девочка пообщалась со своей бабушкой, а бабушка занималась колдовством. И когда эта внучка побыла у своей бабушки, она у нее отнялась речь. И все, что она могла только «а-а», и ничего не могла делать. Как это ужасно, согласитесь. Но последнее слово за Христом. И эта женщина привела свою внучку, я не буду говорить имя, вот. И когда мы молились, то сила Христова воскресения, сила Божия действовала. И девочка не только была, речь полностью у нее вот мгновенно исцелена. Бог ее крестил еще Духом Святым. Бог наполнил ее. К сожалению, она, родители не знают Бога, она потом не ходила в служение. То есть она вот ее привели, чтобы за нее помолиться. Но это сделал Иисус, это сделал Господь. Мы восстали. Как это так? Ребенок разговаривал, подросток. И он перестал разговаривать. Может быть, лет 12-13 было. Это же нехорошо. Мы восстали на дьявола, просто молились именем Иисуса, изгоняли всякого духа, колдовства, и все. И враг отошел. Может быть, та женщина и не хотела этого. Мы не знаем, что она в ее сердце. Но общение произвело влияние бесовских сил, которые атаковали девочку. Но Иисус силой воскресения. Он открыл ее уста. Он оживотворил ее уста. И она, слава Богу, она... Возможно, да, вроде я слышал Нарви, у нее дети, семья. И Господь когда-то сделал это чудо. Хвала и благодарение Господу. Это сила Духа Святого. Это сила, дайте Богу славу, дайте Богу славу. И я не говорю сейчас о том, что вот это не я, это сила Духа Святого, это сила воскресения, но нам нужно верить в нее. И поэтому это сила действующая. Написано, апостолы проповедовали, много действуя о Господе. Кто помнит это слово «много действуя о Господе»? Это действующая сила. Так вот, этой силой Господь воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Воздействовал. Но Павел говорит, что это тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше. Это время, друзья, говорить о силе Божией Церкви. Это время говорить, чтобы члены Церкви облеклись в силу Духа Святого, чтобы вы молились в силе Духа Святого, чтобы ты мог петь в силе Духа Святого, чтобы, когда ты молишься, люди рядом с тобой исцелялись, вот потому что ты, исполнившись Духа Святого, подняла руки вверх или молишься, и рядом от тебя действует сила, которая даже без возложения исцеляет рядом людей, потому что это сила воскресения. Это действующая сила. Аллилуйя, есть сила слова, которая направлена прямо к тебе или через тебя к кому-то. Ты говоришь именем Иисуса, будь исцелен. В этом есть сила. Или ты говоришь именем Иисуса Христа, отойди, сатана. Это побеждающая сила, скажем аминь. Библия говорит, противостойте ему, и он убежит от вас. Это сила власти Христа. Ну, не буду об этом сейчас много говорить. Итак, Господь, когда воскрес, он проявил многоразличную силу. И тогда проявилась сила воскресения, которая... стало действовать верующих. И так действует в нас верующих. Вот, пожалуйста, изучайте этот вопрос. Вы, мужчины, женщины, девушки, юноши, вы сильные, потому что Слово пребывает в вас. 1 Иоанна, 2 глава. Вы сильные, у вас сила Духа Святого. Поверьте, время облечься в силу. Причем это не то, что... Оно как бы с одной стороны на поверхности, Бог предлагает, с другой стороны мы должны в глубину войти, о чем мы слышали. Мы должны идти к этому определенно, серьезно и последовательно. Не то, чтобы мы сегодня это захотели, а завтра об этом забыли. Сила Божия, это должна быть нашей мечтой.
Знаете, когда мы

мужчины тренируются, ну и девушки тоже. Парни тренируются, они у них есть цель, значит, сбросить лишний вес и приобрести вместо этого сильные мышцы. И у них цель. Они понимают, что за один раз это может не произойти. Они понимают, они идут к этому. Люди занимаются бегом на беговых дорожках, уличных, электрических. У них есть цель. И когда у них цель, они идут к этому. Вы знаете, что у нас должна быть цель и жажда получить силу Духа Святого. Когда вопрос жизни и смерти, у нас очень сильная цель. В Эстонии один служитель, вот, я, естественно, не буду говорить его имя, у него он работал очень долго, 30 лет на компьютере, за компьютером. И вы знаете, эта работа, она приносит проблемы. То есть, если человек сидящий образ жизни, тогда в области малого таза происходит воспалительный процесс, то есть застойные процессы, скажем так, сосуды. И человек заболел. И любящий Бога, все хорошо, но поэтому недостаток движения, вот такая сидячая работа. И тогда что? Ему предложили операцию. Но он сказал, а давайте я попробую по-другому. И он поставил себе цель. Он изменил питание. Он начал вести активный образ жизни. Он избавил себя от продуктов, которые производят окисление, воспаление внутренних органов и область предстательной железы и так далее. И он добился результата. Потому что он, у него цель. Он не хотел умирать, он не хотел быть оперированным, он хотел быть здоровым. И поэтому он получил совершенно другой результат. Он сбросил вес. Он хорошо себя чувствует, у него отличный сахар, потому что у человека это цель. Так вот, когда цель касается здоровья, восстановить здоровье или накачать мышцы, разве человек не будет стараться? Разве он не будет стремиться к цели? Скажите аминь, да? Те, кому опасны опухоли, они не едят сладкое, они осторожны с сахаром и так далее. Так вот, друзья, это время, когда мы должны думать о силе Божьей, поставить себе цель. Я хочу, чтобы во мне действовала сила воскресения. Я хочу, чтобы когда я буду приветствовать и улыбаться, чтобы через меня шел свет Иисуса. Это сила воскресения. Кто согласен со мной? Кто согласен? Друзья, это время обновиться. Это время наполниться силой воскресения. Иисус говорит, вы свет миру. И он мне написал о себе, мы дружим с ним. И я сказал, знаете, я буду делиться твоими советами с другими. Сказал, у меня хорошее здоровье, но я буду делиться с другими, потому что, он говорит, ну только не указывай ему имя, конечно. И поэтому я некоторым мужчинам стал давать советы, ну, по здоровью, потому что это полезно. Когда человек имеет цель, он не хочет сдаваться, он идет. Так какая у нас цель? Если у нас цель исполнится Духом Святым, скоро будет день Пятидесятницы, да, через, после Пасхи на 50-й день. То есть меньше 50 дней осталось. И, друзья, поэтому смотрите, Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог хочет, чтобы мужчины, братья и сестры были сильными. Да, кроткими, да, смиренными, да, джентльменами, да, уступчивыми, в смысле скромными, но внутри полны силы. Внутри полны силы. Скажите аминь, правда ж? Дух Святой здесь. Дух Господень здесь. Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас сейчас. И поэтому есть сила воскресения, которая действует через тебя могущественно. Она может действовать, как Павел говорит, могущественно. Это сила возрождения. Сила воскресшего возродила нас. Я повторяю эту тему. То есть наш дух стал другим. В английском говорят просто «родился заново», то есть «born again», то есть «опять родился». То есть здесь родился не я физически, родился мой дух. Сила воскресения настолько велика, что она действует по всей земле сегодня и каждый день, когда люди принимают Иисуса, сила воскресения – оживляет их, и кто во Христе, тот стал новым творением. Старое все прошло, а теперь все новое. Но прежде чем говорить о силе воскресения, мне, конечно, хотелось сказать о силе креста. То есть крест имеет тоже силу. Ну, подумайте сами, что если крест Христа, Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», это значит, мой старый человек потерял силу, потерял плотской человек, потерял силу и власть над духовным человеком, то есть он уступил, он был покорен, побежден. Хорошо сказать проще. Павел говорит, что законом я умер для закона,
чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу. Сила креста такая, что наш плотской человек, какой бы человек ни был, буйный, пьющий, не знаю, развратный, злой, он стал новым человеком. У меня есть разные друзья в разных странах. И в одной стране у меня есть друг, очень пожилой человек уже. И он живет один много лет уже. Его там оставила жена, у него были жизненные испытания. Но он сказал: «Володя, если бы ты знал, какой я был грешный раньше. Какой я был грешный раньше. Но Иисус дал мне полную победу». И он получил помазание, получил силу, стал служителем. И он, естественно, рассказывал мне детально свою жизнь, и я не хочу говорить, но речь о том, что он был очень грешным. Он говорит, он был очень похотливый человек, но Иисус его спас, когда он был в тюрьме, и Господь его обновил, изменил и сделал его очень сильным. Что это? Это сила креста Христова. На кресте Павел говорит Римлянам 6 глава, 2 стих. Римлянам 6:2 сказано, смотрите, какая сила у креста есть. Сила у креста. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погребли с ним, 6:4, крещением в смерть. Слава Господу. То есть мы получили силу от креста, которая сделала нас свободными. Вам не нужно постоянно удерживать свой взгляд, чтобы вам не смотреть в неправильную сторону. Вам не нужно бороться с похотями уже, потому что вы свободны, вы мертвы для этого. Вы с презрением и с отвращением относитесь к тому, что кто-то пытается показать наготу или какой-то вам какой-то грех, потому что вы умерли. Вы умерли. Ваш дух свободен. Поэтому вы автоматически уводите взгляд в другую сторону, и вы идете прямо. Вы идете прямо, ваши глаза устремлены прямо, и ваши ресницы, написано, пусть смотрят прямо, то есть Божьими путями. Потому что сила креста, она освобождает. Библия говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Поэтому сила воскресения, она дополняет силу креста. На кресте произошло обновление, то есть смерть старого, а воскресение дало нам новую жизнь. И поэтому Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться. Друзья, мы с вами не такие, я, по крайней мере, не такой. Что я имею в виду? Смотрите, Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом Господа. Это какого уровня нужно достигнуть в жизни? Представляете, братья, да? Я думаю, Виталий со мной согласится, и Дима все. Какого достигнуть уровня, чтобы в жизни хвалиться только крестом? Вообще, дайте Богу славу за Павла. Дайте. Вы представляете, что? Ведь можно в жизни чем-то хорошим похвалиться. Розы опять распустились. Там кошечка хорошая бегает дома, собачка там лает. Можно похвалиться чем-то, имуществом, но это все не то. Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом. Это значит, нужно так познать силу креста. Я хочу познать так силу креста. Чтобы видеть, что все, что мы имеем хорошее, имели и будем иметь в будущем, включая вечную жизнь, это благодаря кресту Иисуса Христа. Это благодаря Его крестной смерти. Аллилуйя. И поэтому это не место просто пытки, казни, как брат, это место благословения, это место победы. Поэтому мы хвалимся крестом. И поэтому мы научимся этому. Я прямо говорю, я не такой, как Павел. Я хочу быть таким. То есть видеть в кресте силу, силу моей смерти, моей новой природы. И поэтому хвала Богу за крест Иисуса, который нас умертвил, то есть нашего ветхого человека Адама. Он сораспялся Христу. И нам нужно ходить верой и удерживать его. Иисус не сошел с креста, пока он не умер, его сняли. Так и мы. Мы не должны сходить с креста Иисуса. Правда же, да? Все время быть там, пока нас не опустят в землю. Но также одновременно мы ходим жизнью воскресения, Павел говорит. Друзья, сила креста Христова. Галатам 6:14, буду хвалиться. Галатам 2:19-20 и в других местах тоже говорится. И я хочу сказать, что воскресение – сила. Это величайшая сила. Мы об этом мало знаем, потому что мы же ведь не работаем в этой сфере. Мы с вами не находимся, как Смит Вигглсворт, в таком служении. 23 человека воскресли в его служении. И мы иногда думаем о воскресении как о нечто будущем и что будет на самом деле. Вы знаете, в чем сила воскресения? Последнее хочу сказать. Это не последнее, что есть в Библии, но просто сегодня. Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Мы с вами достигли воскресения, оживления нашего духа.